0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Реклама.
1: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске вновь пройдет уникальная образовательная программа «Хорошее дело Югра». В Октябрьском районе призвали к ответу злостного нарушителя правил дорожного движения. Сразу три югорские красавицы завоевали престижные титулы. Югорские участники специальной военной операции и их семьи получили уникальную возможность для развития своих социальных инициатив. Открыта регистрация на образовательную программу «Хорошее дело Югра», которая пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 25 июня. Заявки от желающих научиться создавать и реализовывать социально значимые проекты принимаются до середины месяца. Программа предлагает два направления: старт для тех, кто только начинает свой путь в социальном проектировании, и развитие для уже действующих авторов. Очное обучение станет лишь началом. До сентября участники будут работать над своими идеями онлайн, а кульминацией будет защита проектов. Предыдущий поток программы продемонстрировал впечатляющие результаты. Его участники разработали более двух десятков социальных проектов, подали заявки на гранты и запустили новые некоммерческие организации. Отмечу, инициатива «Хорошее дело Югра» реализуется при поддержке ветеранских и общественных организаций региона. Отдать автомобиль за пьяную езду пришлось рецидивисту из Октябрьского района. Суд вынес приговор жителю поселка Приобье. Как выяснилось ранее, мужчину уже судили за нетрезвое вождение, но должных выводов он не сделал. Выпив, югорчанин снова сел за руль, пока его не задержали инспекторы ДПС. В итоге суд назначил нарушителю 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка. Также у горе-водителя забрали права и автомобиль, его Kia Optima, конфискованы в пользу государства. Ежегодная акция «Чистый лес» набирает обороты в Югре. Сотрудники лесного хозяйства проводят комплексную работу. Помимо уборки территории от накопившегося мусора и сухостоя, они уделяют внимание просветительской деятельности. Жителям округа напоминают о важности ответственного отношения к природе и правилах поведения в зеленых массивах. Систематическое патрулирование угодий позволяет оперативно выявлять и ликвидировать потенциальные риски. Первые итоги акции уже демонстрируют значительные успехи. Так, в Уральском лесничестве очищено 1,5 гектара земли, вывезено 3 кубометра мусора, а в Самаровском преобразилось более 5 гектаров, собрано 7 кубометров отходов. Нижневартовское и Мегионское лесничество также продемонстрировали высокую эффективность, очистив значительные участки. И последнее. Югорские красавицы вернулись с победами с национального конкурса «Хрустальная корона России», который состоялся в Москве. На протяжении 3 дней 40 участниц из разных уголков страны состязались в мастерстве самопрезентации, показе национальных костюмов и вечерних платьев. Югру представляли 3 претендентки. Девушки продемонстрировали свои лучшие качества. Итог впечатляет. Ирина Романова стала «Мисс Россия Брикс 2026», Ольга Летучая – «Миссис Россия Евразия», а Диана Сайчабарова – первая вице-миссис «Классик Россия Мира 2026». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:04. 3 июня. Сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша
0: Кузнецова. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Доброе утро все. Доброе утро все югорчане. Жители Лички, всех жучочки, муниципалитетов. Комарики.
5: Все.
0: Доброе утро.
5: Просыпайтесь.
0: Не надо. Они уже и так, мне кажется, они вообще не спят. Эти комарики, которые просто... Вот сегодня я вышла из дома, да? Я не успела даже до машины дойти. Ну, чтобы ты понимала, у меня машина не стоит где-то там, знаешь, за 39 земель. Что там нужно
5: нам
0: идти.
5: Трое сапог железных сносить, три хлеба чугунных сгрызть. Да.
0: Нет, потом такого. Еще на метро, и вот у меня машина.
5: Все, еще она, 2 дня налево.
0: Понимаешь, да. У меня же машина
5: рядом.
0: Вышел,
5: ну,
0: и вот
5: хорошо,
0: она.
5: Ага.
0: И я не успела выйти, и они просто такое впечатление, что они на низком старте. Сейчас выйдет Кузнецова.
5: Караулят.
0: Мы ее, короче.
5: Стоят нам, такие местные хулиганы.
0: Да, ты понимаешь? Ага. Сейчас выйдет. Мы
5: я знаю,
0: ее...
5: у нее аллергия.
0: Да.
5: Ребята, давайте с вечера
0: и
5: ждать.
0: И ты понимаешь? Ну вот это вот, ну куда это годится? Со всех сторон, в руки,
5: да, вижу.
0: В руки, там, значит, в шею.
5: И, ай-яй-яй.
0: Ребята, хорош, вот это просто прекратите этим заниматься.
5: А у них очень хорошие, слух, я думаю, у комаров, и наверное. Да, я к тому, что если нюх. Вот по радио говорить, они, скорее всего, все услышат.
0: Ага. Ну, я хочу сказать,
5: ребята, ну вы что?
0: Я хочу сказать, что надо прекращать это делать.
5: Зачем слабых обижать?
0: В конце концов, вот это вот, знаете что, у меня нет столько репеллентов, у меня, в конце концов, денег столько нет, для того, чтобы можно было купить себе какой-то, не знаю, репеллентовый купол.
5: Короче, тебе надо познакомиться с парой стрекоз, чтобы они летали над тобой вот над двумя плечами, как турели висели просто такие.
0: А это хорошая идея. Между прочим, это может стать прекрасным стартапом, ты понимаешь?
5: На маленькие нано-ниточки их привязать к себе, и все, и ты защищена от всех видов насекомых.
0: Боже, я хочу просто понять, как люди защищаются от вот этих вот нехороших насекомых в виде комаров, потому что, ну я правда, я не успела выйти, то я же не одна на улице. Ребята, прекратите!
5: Нет, в это время, скорее всего, ты была одна. Но эти комары поджидали именно тебя.
0: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм Макс. Расскажите, как вы боретесь с насекомыми. Я сейчас имею в виду комаров в частности, потому что...
5: Нужно несколько способов. Дома, как боретесь с насекомыми. На улице, например, как боретесь. И, ну и где еще?
0: Ну, в общем, да
5: все
0: везде.
5: Все хватит, наверное, везде пока просто... в городе, да.
0: Ну, то есть вот, ладно бы я в лес пошла, я бы еще поняла, что, да, ну ты сама виновата.
5: На их территорию зашла, конечно.
0: Ты поперлась и все. Ребята, я только вышла из подъезда. Это возмущению нет предела, ты понимаешь? И вот те вот люди, которые, ой, да ничего, комаров у нас не так много. Знаешь что? Вот не надо мне рассказывать.
5: Ну, я вот такой человек.
0: Ну, да.
5: Вчера я просто перед сном закрыл окно. У меня на одном окне нет сетки москитной, да. И оно как по странному стечению обстоятельств, оно как раз в моей комнате, это окно. И я закрыл перед сном окно. Потому что увидел, что один комар уже летает, смотрит на меня, косит лиловым глазом, понимаешь?
0: То есть,
5: все,
0: получается...
5: я его поразил и закрыл окно, и все, и спал всю ночь спокойно.
0: Просто я не понимаю, какая проблема сделать сетку
5: заказать
0: на окно?
5: Надо ее. Ну, первая это... проблема – встать вообще с кровати. И так ведь нормально.
0: Поэтому, слушайте, давайте, во-первых, очень жду советов, как избавиться от того, чтобы на вас нападали комары. Причем они это делают из-под тишка, со спины. Они, ну ты понимаешь, толпой собираются.
5: Не бывает такого, толпа на одного.
0: Нет, конечно, один на один они боятся. Посмотри на меня. И посмотри так, на комарика.
5: Один, даже я боюсь, если честно.
0: Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.
6: Длинный бармен с

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:12. Сегодня 3 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 23 градуса тепла в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до 23 градусов выше 0, в Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Белоярском и Березово 19 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 18 минут. Сегодня 3 июня. Сегодня день рождения парашюта. О, и круто. Я хочу сказать, что этот парашют мы же все знаем, да, кто его там придумал.
2: Леонардо да Винчи, нет?
1: Но вообще сначала Франсуа Бланшар. Да, он продемонстрировал сконструированный им парашют. Точнее, нет, да Винчи он же рисовал. А вот этот Бланшар, да, он, собственно, его сконструировал по эскизам Леонардо да Винчи, потому что Бланшар сделал это в 1785, а да Винчи в 1483. Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной в 12 локтей и вышиной в 12, писал гениальный ученый, то он сможет бороться и бросаться с любой высоты без опасности для себя. Парашют Леонардо да Винчи был похож на современный, но отсутствие практически какой-то надобности в его применении, конечно, служило большим препятствием для изготовления подобных снарядов. И только развитие воздухоплавания спустя 200 лет и частые катастрофы, они, конечно, побудили изобретателей вплотную заняться созданием этого аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты. И надо сказать, что впервые построил и испытал такое устройство физик французский, у него там фамилия как-то на Л, я не помню, но короче, он дал ему название парашют. Он так и назвал его, потому что пара это против, и от греческого слова пара это против, а французского слова шуте это падение, то есть против падения. И этот парашют имел конусообразную такую форму. Он был сшит из полотна, и для уменьшения воздухопроницаемости он был оклеен изнутри бумагой. И несколько десятков тонких строп сходились там к сидушечке. Она была сплетена эта сидушечка была сплетена из ивовых прутиков. Но, надо сказать, что никто из воздухоплавателей так, собственно, этим изобретением и не воспользовался. Хотя успешные опыты на животных тоже мне... Они, конечно, были. Их там сбрасывали. Ну, правда.
2: Как сначала... они пострадали вообще, за прогресс человечества.
1: Вообще невероятно. Я когда начинаю задумываться об этом, у меня сердце кровью обливается. Ага. Понимаешь, сначала там с 13 метров его бросили, потом с 26 метров, понимаешь?
2: Кого? Котышечку? Да,
1: собачку. Собачку. А потом с 300 метров, ну там с 300 метров уже сам Бланшар прыгнул.
2: Сам?
1: Нормально.
2: А ты
1: там
2: говоришь. Молодец. Нормально все. Пора уже и самому.
1: Всемирный день велосипеда отмечается сегодня. Праздник прогульщика отмечается сегодня.
2: Круто. Это мой праздник.
1: День потрясающих цветов пионов и день средств защиты от насекомых. Еще раз хочу напомнить, что мы сегодня все утро будем говорить про насекомых. Выясняем сегодня, какие насекомые вас раздражают больше всего. В нашу официальную группу во ВКонтакте зайдите, примите участие в голосовании. Ну и, конечно же, поделитесь способами, как вы боретесь с этими толпами комаров, мух, мошек. И
2: плюс
1: всех остальных.
2: 7-950-510-66-66. Это Телеграм и Макс.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД AIDS-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25 и через мгновение встречу с коллегами, поэтому срочно нужно присоединиться. А включайте телеканал Югра, делайте погромче радиоприемники. Марина и Никита сегодня с нами на связи. Встречаем.
2: Может ли наше утро быть еще лучше, Марина? Конечно, может, когда появляются они. Кто? Даша и Николай.
3: Доброе утро, дорогие коллеги.
1: Доброе утро, коллеги.
4: Привет,
1: мы
4: привет.
1: Рады
4: Кстати,
1: вам.
4: Привет, Марина, привет, Никита.
2: Голоса.
3: Юные,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте, ребята. Слушайте, мы сегодня про насекомых, потому что сегодня же отмечается там день каких-то... Не-не-не, день средств защиты от насекомых. Вот что, я сегодня рассказывала страшную историю о том, как я не успела выйти из дома, прям буквально два шага, и меня облепили, мне все руки искусаны. А хорошо не в лицо, господи. Спасибо.
4: Это
1: и...
4: не те, которые...
2: Кто тебя искусал-то?
1: Комары,
4: кто еще мог?
1: Ну, комары, кто меня мог искусать? Я тебе говорю, такое впечатление складывается, что они под дверью сидят, подъездные, понимаешь? И вот это вот, только я выхожу, они оп!
4: Те комары, которые были, про которого писали в «Мухе-цикатухе», повывелись уже все. Нет таких благородных комаров, в руках которого горит маленький фонарик. Нет, все.
3: А вы, кстати, обратили внимание, ну, по крайней мере, это мои наблюдения, что в этом году комары измельчали. Они какие-то...
1: Марина, ну не знаю.
4: Измельчал дальше комар.
1: Не знаю.
3: По моим воспоминаниям...
2: Один Дашу до работы донес.
3: По моим воспоминаниям, они всегда размером, ну, как
1: собаку.
3: Да, они появляются, и они сразу огромные такие мусорные летают.
1: Я тебе предлагаю, Марин,
4: это ты просто раньше что? Маленькая была.
1: Я тебе предлагаю, Марин, знаешь что, ты ко мне загляни вот в район мой, загляни.
3: А я к чему всю эту беседу, ты думаешь?
1: Да, чтобы как раз таки в гости заглянуть. Марин, если ты найдешь способ борьбы с этими комарами, которые облепили меня, я не успела выйти просто из подъезда.
4: Облепиха просто.
1: Практически, да. Ребят, вот, кстати, по поводу насекомых. Мы сегодня у всех, кто находится в компании с нами, выясняем, какие насекомые раздражают больше всего. У нас сегодня энтомолог придет, мы будем про это очень много говорить, как складывается обстановка с насекомыми в Югре и так далее. В нашем голосовании 10 вариантов ответа. Да, есть парочка ненасекомых, но и тем не менее. У нас там и мошки, и комары, и клещи, и мухи, и слепни, и пауки, и осы, и пчелы, и жуки, и стрекозы, и бабочки. Вот вы, что можете сказать по этому поводу?
4: Бабочки нас раздражают
2: комары
4: очень сильно.
2: Комары и мошки однозначно. Мы с Никитой прям вот в топе. Комары и мошки.
3: Да. Комары и мошки?
2: Да.
3: А мухи?
2: Вообще пофигу.
3: Ну, надоедливые мухи.
4: Мухи очень
3: залетела. Да, если в доме нет кота, и вот она летает и летает, и поймать ее никто не может.
4: Вообще бессмысленно, да, получается.
2: Я как-то с женой поспорил на что-то. Она говорит, вот если ты эту муху убьешь, я, говорит, что-то там сделаю уже. Я уже не помню.
4: Рагу тебе испеку, да?
2: Из этой мухи. Я поймал ее на лету вот так рукой.
1: Практически Брюс Ли. Практически Брюс Ли.
4: Вообще, особенно осенью, это прям раздражает, когда вот она летает, сядет тебе вот на ногу, например. Ты ее отгонишь, и она потом на то же самое место собака садится.
1: Правильно, потому что она же оставила там следы свои. Ты что, не понимаешь?
2: Осенью это хоть какой-то, знаете, такой отголосок лета, что муха еще пока летает. Значит, еще
4: радость какая.
3: И вот Никита как раз-таки такую сонную муху и поймал. Вы думаете, какую?
1: Конечно.
3: Конечно, она только-только проснулась.
4: Это была муха-бабушка. Просто она очень старенькая была.
1: Подождите, ребят, слушайте, но вот есть у вас какой-то способ борьбы с насекомыми, которые вы используете уже из года в год? Давайте вот репелленты оставим вот здесь они у меня постоят сейчас в левой руке. А есть еще что-то, что вот, ну не знаю, намазались чем-то, может быть, какие-то гаджеты, может еще что-то, может у вас есть какая-то сетка, в которой вы ходите, расскажите.
2: Да мне кажется, вообще ничего не помогает.
3: Вот у меня тоже такое ощущение. Даже вот те же самые репелленты, Даша, о которых ты сказала.
2: Хватает,
3: если
2: вот
3: раньше,
2: настолько.
3: Да, мы такой синий баллончик мощнейший покупали, в городе его было не найти, не буду называть его.
1: Не надо, не называть.
3: Но помогало 100%. Просто ты набрызгался, ну пара часов у тебя есть, как бы, чтобы существовать, ходить по улице.
4: Чтобы добежать до гостей.
3: Да, добежать куда-то с точки А в точку Б. Сейчас, раньше, их сейчас даже дым не пугает, да? Раньше как-то костерок разведешь, когда это было модно, конечно.
1: Прямо в город костерок. Нормально.
4: Они просто у нас подглядели вот это вот дым-дым, я масло не ем.
1: О боже.
4: Куда фига туда дым.
3: И все. А сейчас они бесстрашные.
2: Да, я же полагаю, здесь же вырабатывается какой-то у них этот противоядие.
1: Никита, ты абсолютно прав. Ученые наконец-то доказали, что вот эти вот спреи, репелленты, они совершенно точно в последнее время не помогают, а наоборот приманивают комаров, потому что у комаров появился коллективный разум, они друг другу передали информацию, и знаете что? Оказывается, они передают информацию, если если ты репеллентом набрызгался, они говорят о том, что, ребята, еда, этот человек боится нас. И просто огромной толпой наступает.
4: Птичка, летим со мной, там столько вкусного.
2: Отсюда небольшой вопрос. Пища для размышления. Есть же пищевая цепочка, да, все мы знаем. Если убрать с пищевой цепочки мошек и комаров, кто от этого пострадает?
1: Все. Никита, от этого пострадают абсолютно все.
4: Если муху брать, кошки пострадают, как мы выяснили.
1: И все остальные. А на самом деле никого убирать не надо, просто нужно найти какой-то новый способ борьбы с этими насекомыми. Ребята,
3: хлопушка. Я думаю, надо убрать клещей, их никто не ест. Их никто не ест, зачем они нужны?
1: Ладно, с клещами разберемся, будьте внимательны, осторожны, хорошего вам эфира и хорошего дня, пока.
3: Пока-пока, до встречи.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске вновь пройдет уникальная образовательная программа «Хорошее дело Югра». В Октябрьском районе призвали к ответу злостного нарушителя правил дорожного движения. Сразу три югорские красавицы завоевали престижные титулы. Югорские участники специальной военной операции и их семьи получили уникальную возможность для развития своих социальных инициатив. Открыта регистрация на образовательную программу «Хорошее дело Югра», которая пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 25 июня. Заявки от желающих научиться создавать и реализовывать социально значимые проекты принимаются до середины месяца. Программа предлагает два направления. Старт для тех, кто только начинает свой путь в социальном проектировании, и развитие для уже действующих авторов. Очное обучение станет лишь началом. До сентября участники будут работать над своими идеями онлайн, а кульминацией будет защита проектов. Предыдущий поток программы продемонстрировал впечатляющие результаты. Его участники разработали более двух десятков социальных проектов, подали заявки на гранты и запустили новые некоммерческие организации. Отмечу, инициатива «Хорошее дело Югра» реализуется при поддержке ветеранских и общественных организаций региона. Отдать автомобиль за пьяную езду пришлось рецидивисту из Октябрьского района. Суд вынес приговор жителю поселка Приобье. Как выяснилось ранее, мужчину уже судили за нетрезвое вождение, но должных выводов он не сделал. Выпив, югорчанин снова сел за руль, пока его не задержали инспекторы ДПС. В итоге суд назначил нарушителю 1.5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка. Также у горе-водителя забрали права и автомобиль, его Kia Optima, конфискован в пользу государства. Ежегодная акция «Чистый лес» набирает обороты в Югре. Сотрудники лесного хозяйства проводят комплексную работу. Помимо уборки территории от накопившегося мусора и сухостоя, они уделяют внимание просветительской деятельности. Жителям округа напоминают о важности ответственного отношения к природе и правилах поведения в зеленых массивах. Систематическое патрулирование угодий позволяет оперативно выявлять и ликвидировать потенциальные риски. Первые итоги акции уже демонстрируют значительные успехи. Так, в Уральском лесничестве очищено 1.5 гектара земли, вывезено 3 кубометра мусора. А в Самаровском преобразилось более 5 гектаров, собрано 7 кубометров отходов. Нижневартовское и Мегионское лесничество также продемонстрировали высокую эффективность, очистив значительные участки. И последнее. Югорские красавицы вернулись с победами с национального конкурса «Хрустальная корона России», который состоялся в Москве. На протяжении 3 дней 40 участниц из разных уголков страны состязались в мастерстве самопрезентации, показе национальных костюмов и вечерних платьев. Югру представляли 3 претендентки. Девушки продемонстрировали свои лучшие качества. Итог впечатляет. Ирина Романова стала «Мисс Россия Брикс 2026», Ольга Летучая – «Миссис Россия Евразия», а Диана Сайчабарова, первая вице-миссис Классик Россия Мира 2026. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. 3 июня сегодня, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 23 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 23 градуса выше нуля, в Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Белоярском и Березово 19 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 16 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Ничего, не бойтесь, у вас все получится.
1: Тельцы, сегодня никуда не торопитесь, чтобы потом в будущем не откатываться из-за сделанных ошибок.
0: Близнецы, весь день сегодня будьте готовы выглядеть безупречно. Вас ждет насыщенный день.
1: Раки, сегодня самый подходящий день для новых свершений, особенно в деловой сфере.
0: Львы, не стоит сегодня выдавать желаемое за действительное. И наоборот, кстати, тоже.
1: Девы, для многих из вас этот день будет связан с важными открытиями. Чтобы ничего не упустить, делайте заметки.
0: Весы, сегодня всем вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача.
1: Скорпионы и звезды говорят, что не всегда стоит ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Будьте открыты для общения.
0: Стрельцы, этот день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
1: Козероги, сегодня не исключены денежные поступления из давно забытых источников.
0: Водолеи, сегодня все факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Можете вздохнуть полной грудью.
1: Рыбы, сегодня весь день действуйте не так, как ожидают другие. В этом случае вас ждет успех.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:53. Самое время явить миру новый фразеологизм. Точнее, фразеологизм старый. Да. Объяснение старое, но мы, для нас это совершенно новая информация.
3: Такое, да.
2: Поэтому давайте.
3: И я такой, на самом деле, тоже не слышал фразеологизм. В очередной раз удивляет Фания нас. Дважды в году лету не бывать.
2: Ой.
3: Понятно, что смысл этого фразеологизма достаточно такой распространенный.
2: Ну, типа в одну реку дважды не войти,
3: да,
2: вот
3: причем,
2: это?
3: Вот, да, вот это высказывание. И это причем есть одна из версий появления фразеологизма. Дважды в году лету не бывать. Что вроде как вот это высказывание, которое когда-то, опять же, приписывают его только Гераклиту, что когда-то это написал, произнес Гераклит. И вроде как его перефразировали. И вот в таком виде уже явили миру, русский народ явил. Но, на мой взгляд, это немножко про другое. То есть в одну реку дважды не войдешь, это о том, что время течет невозвратно. Но, на мой взгляд, это немножко про другое. То есть в одну реку дважды не войдешь, это о том, что время течет невозвратно.
2: Ну, понятно.

0: связано было для русского народа. Это урожай, конечно же, летом. И поэтому, если вдруг случится такое, что будет два лета, то мы снимем два урожая. Класс. И, о, какой будет классный год. Да. Но нет, такого не бывает.
1: Такого не бывает. Поэтому готовь, сани вот это вот с лета, или что-то там зимы. Когда-то мы их там готовим, я уже забыла.
0: А еще мне понравилось, я когда вчера искал, ну, откуда появилась эта поговорка, я наткнулся на объяснение девочки одной маленькой. Она, ну, не знаю, лет, может быть, 7, и она пишет о том, что вот ее спросили, что означает эта поговорка. Она говорит, это если ты вдруг, вот тебе купили телефон хороший, смартфон, и ты его через 3 дня сломала, и пришла к маме и говоришь, мне нужен новый смартфон. Он тебе скажет, ну как, ну 2 раза в году смартфоны не покупаются, поэтому одного хватит.
2: Утро начинается с 10.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Владимир Путин подписал указ, меняющий правила подачи документов на российское гражданство.

0: В Октябрьском районе призвали к ответу злостного нарушителя правил дорожного движения. Жители Югры приглашают стать частью большого праздника русской культуры. Глава государства Владимир Путин утвердил изменения в порядке приобретения российского гражданства. Согласно новому указу, иностранные претенденты на паспорт Российской Федерации теперь обязаны предъявить справку об отсутствии судимости. Этот документ должен быть оформлен компетентными органами страны происхождения заявителя или государства, выдавшего ему удостоверение личности лица без гражданства. Важным условием является срок действия справки. Она должна быть получена не ранее, чем за 3 месяца до подачи пакета документов. Также стоит отметить, что для граждан Украины и некоторых категорий лиц без гражданства предусмотрен переходный период. Они смогут подавать документы без этой справки до начала 2028 года. Отдать автомобиль за пьяную езду пришлось рецидивисту из Октябрьского района. Суд вынес приговор жителю поселка Приобье. Как выяснилось ранее, мужчину уже судили за нетрезвое вождение, но должных выводов он не сделал. Выпив, югорчанин снова сел за руль, пока его не задержали инспекторы ДПС. В итоге суд назначил нарушителю 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка. Также у горе-водителя забрали права и автомобиль, его Kia Optima, конфискован в пользу государства. Ежегодная акция «Чистый лес» набирает обороты в Югре. Сотрудники лесного хозяйства проводят комплексную работу. Помимо уборки территории от накопившегося мусора и сухостоя, они уделяют внимание просветительской деятельности. Жителям округа напоминают о важности ответственного отношения к природе и правилах поведения в зеленых массивах. Систематическое патрулирование угодий позволяет оперативно выявлять и ликвидировать потенциальные риски. Первые итоги акции уже демонстрируют значительные успехи. Так, в Уральском лесничестве очищено 1,5 гектара земли, вывезено 3 кубометра мусора, а в Самаровском преобразилось более 5 гектаров, собрано 7 кубометров отходов. Нижневартовское и Мегионское лесничество также продемонстрировали высокую эффективность, очистив значительные участки. И последние жители Югры приглашают к участию в масштабном празднике русской словесности и национального творчества. 6 июня, в день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартует акция «Декламируй». Это отличная возможность для каждого поделиться своей любовью к литературе. Необходимо выбрать стихотворение или отрывок из прозы и прочитать его со сцены, в библиотеке, музее или на другой общественной площадке. Для тех, кто предпочитает цифровой формат, предлагается записать видеоролик. Можно даже создать видеоисторию о югорском писателе, показав значимые места, и опубликовать ее в социальных сетях под хэштегом «Декламируй2026». Акция продлится до 14 июня. Примечательно, что можно не только выступить самому, но и организовать литературное мероприятие от чтений до квартирников и экскурсий. Отмечу, заявиться можно через платформу «Добро.рф». А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 8:04. 3 июня. Сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Доброе утро. Лето прекрасное. Лето потрясающая пора. Можно наконец-то выбраться на природу. Там рыбалка, шашлык, купашки. Не знаю, бадминтон. Но есть одно огромное но. Звенящее, кусачее и, кажется, собственно, вездесущее. Гнус, комары, мошки, слепни. В придачу там еще клещи, не знаю, там пауки, еще кто-то. Я хочу сказать, что у нас здесь, я имею в виду, в Югре, да, 2 же сезона, ты же знаешь, зима и подготовка к гнусу. Но надо сказать, что вот шутки шутками, но есть реальная проблема, это аллергии, это отеки, иногда даже серьезные какие-то заболевания, да. И мы сегодня как раз-таки будем говорить о насекомых, выясняем сегодня, какие насекомые вас раздражают больше всего. В нашем голосовании сегодня целых 10 вариантов ответа. Мошки, комары, клещи, мухи, слеп, капни, пауки, осы, пчелы, жуки, стрекозы, бабочки. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Рассказывайте, как боретесь с этими кровососущими. А мы будем сегодня вести беседу со специалистом. Очень много хочется выяснить про насекомых югры, как это все работает, почему их так много. Старший научный сотрудник отдела природы музея природы и человека, отсюда из Ханты-Мансийска. Человек, который знает о насекомых югры практически все, изучает этих мелких и не очень мелких монстров, причем делает это не один год. Андрей Владимирович Бородин в студии появился. Андрей Владимирович, доброе утро.
5: Здравствуйте.
4: Итак, Андрей Владимирович.
6: Владимирович, я так понимаю, вы энтомолог, да?
5: Нет, я не энтомолог.
6: Все, до свидания, Андрей Владимирович. А как называется та наука? Как это называется?
5: Я музейщик. По научному направлению я тереолог, кандидат биологических наук. Дело в том, что в музее мы скорее широкие специалисты, скорее натуралисты. Поэтому энтомологией я занимаюсь. Сразу прокомментирую. Наверное, нету ни одного человека на территории Югры сейчас, да и вообще, который бы знал про энтомологию все. Настолько обширная дисциплина, что это вообще в биологии, что, к примеру, специалист по стрекозам вряд ли вам все расскажет про
6: комаров. Например.
5: Комаров, да. То есть поэтому нет, общие какие-то позиции, конечно же, мы можем рассказать.
4: А так, чтобы глубоко, так не очень сильно получится. Понятно, да.
6: Нам не надо глубоко. Нам не надо глубоко. На самом деле, я думаю, что вы же как раз занимаетесь изучением вот тех самых насекомых и вообще животного мира, который здесь у нас в Югре.
5: Естественно.
6: Да?
4: Тогда первый вопрос, касающийся этого животного мира, насекомочного. Каких все-таки насекомых у нас в Югре больше? Комаров, мошек, клещей? Я понимаю, что клещи это какие-то там не совсем насекомые. Но и все-таки. Есть какие-то чемпионы по численности?
5: В целом, наверное, все-таки как раз это будет двукрылые, то есть двукрылые в данном случае длинноусые, то есть комары, так. Мошки. Ага. Это, конечно же, условно говоря, лидеры, но тут тоже нужно понимать, что мы говорим мошки, мы говорим комары, это крупные группы, в которые входит множество видов. То есть,
4: соответственно, еще у них еще какие-то виды есть?
5: Естественно, к примеру, вид той же мошкары Simulium maculatum, то есть самый один из массовых видов. Комаров у нас тоже есть. Комары род Aedes, род Cuculis, род
6: Atreides и Харконнены, как в Дюне. Есть у каждого род клан свой, да?
5: Вот. Да, то есть, соответственно, эти виды многочисленны.
4: Хорошо, мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: главном окружном.
1: 8:11. Сегодня 3 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 23 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до 23 градусов выше 0, в Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Белоярском и Березово 19 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 17, в Нижневартовске и Тюмени 16 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:15. И про насекомых Югры мы продолжаем разговор. Старший научный сотрудник отдела природы Музея природы и человека у нас в студии Андрей Владимирович Бородин. Андрей Владимирович, мы продолжаем разговор. И смотрите, вот меня волнует только одно. Я человек, которого, вот мы будем все с вами втроем идти, и покусают только меня. Вот буквально сегодня с утра история. Я выхожу из подъезда, меня облепили просто комары. Уже все покусали, все у меня там на укусы комаров аллергии и так далее. Ну, в общем, и мне каждый год так кажется, что в этом году комаров больше, чем было в прошлом году. И это же подтверждают и всякие новости из разных уголков России. В нескольких регионах, говорят, зафиксировано уже аномальное нашествие комаров. Здесь и Подмосковье, и Рязанская, и Нижегородская. Здесь и Свердловская, и Тюменская области. Вот насколько это правда? Насколько каждый год увеличивается, что ли, численность комаров?
2: Ну, вполне возможно. Нам проще говорить о нашей территории, так как мы видим, что здесь происходит. На численность, в данном случае, вот этих видов будет влиять условия всех, как и всех, но не только климатические, но еще и гидрологические. Mm-hmm. То есть потомство у многих видов выводится
3: в воде.
2: Mm-hmm. Соответственно, если, к примеру, в маловодные годы те участки, где они должны были размножаться, не оказались залиты, угу, то популяция будет меньше.
1: Так.
2: Если воды было достаточно, популяция будет больше. Значит, соответственно, прошлый год у нас был достаточно полноводный. Угу. В принципе, очевидно,
3: что в этом году будет навалом мошкары и остального гнуса.
2: Да, то есть...
1: Каким-то образом контролировать количество этих насекомых, я имею в виду личинок или что они там откладывают, это можно? Ну, то есть вот пришли на водоем, сколько много, и, значит, собрали их какой-нибудь сеточкой, не пойдете, все, не будете вылупляться. Это вообще возможно или это...
3: Не обязательно такие методы, которые предлагает Даша.
1: Просто спрашиваю.
3: Может, там вот химическим путем.
2: Ну, вообще... Конечно же, обработка в границах какого-то населенного пункта, она, в принципе, возможна. Но нужно понимать, что эти виды прекрасно летают. Могу сказать вам, привести пример специалиста из Новосибирска, именно как раз работающего по двукрылым, значит, Петрожицкая, значит, она предполагала для нашей территории по той же мошке две волны популяционные. То есть сперва нас начинают кусать мошки, которые выводятся в Иртыше, в котором вода теплее, соответственно.
3: И раньше они...
2: Да, соответственно, вот они нас прекратили кусать. Ага. Тут же подходит волна Саби, где соответственно, вода похолоднее. Но, тем не менее, это вот массовый вид, симулиум окулатум, она прекрасно летает. Еще и ветер может ее, так сказать, принести. Так что... Ее гипотеза, что у нас есть вообще две волны. Они могут сливаться, то есть фактически в одну, растягивая вот этот период. Так что вот такие могут быть
1: условия. Сегодня только буквально с коллегами есть у нас перекрестный эфир, и с коллегами из телевизора. И Марина Гуляева предположила, что в этом году комары измельчали. Я же, наоборот, увидела, что комары в этом году гораздо больше, чем в прошлом году. Они как-то наедаются. Это какой-то другой вид.
3: Десяти лет, да?
1: Ну, правда. Как щука, знаешь, которую выпустили, вот она большая, выросла к определенному сезону. Вот что с этим? Как вот здесь?
2: Ну, повторюсь, тут вот такие
3: условия.
2: Наблюдения, они некорректны, потому что смотря где, смотря какие, то есть в каком месте, какие виды составляли основу той вот... тучи комаров, которая вокруг нее кружилась. Поэтому, соответственно, и размеры.
1: Ага,
3: а вот
1: понятно.
3: Про то, что, ну, не знаю, возможно, тоже нам кажется это из-за того, что мы здесь живем и других не видели, нам всегда кажется, что наши вот
1: самые
3: комары,
1: свирепые.
3: Сибирские, вот эти вот северные комары, они самые злые какие-то, они больнее кусаются, они их больше,
1: следы
3: правда
1: остаются,
3: это, они
1: правда.
3: Более коварные какие-то. Или это, опять же, наши такие субъективные?
2: Ну, нам корректно сравнивать себя, наверное, с какими-то таежными другими территориями, чтобы понимать... Повторюсь, какой вид нас кусает. Поэтому тут сложно сказать. И думаю, где-нибудь из соседнего региона, где-нибудь с той же Якутии скажут, нет, у нас...
1: У нас самые свирепые.
2: Самые свирепые,
3: да. Да и борщ вкуснее, да.
1: Слушайте, вот по поводу укусов. Правда ведь, что кусают только самки? Получается, когда я, например, выхожу куда-нибудь на улицу, на меня нападают только самки, а самцы в этот момент что делают?
2: Самцы питаются вообще нектаром.
3: Вот.
2: Выполняют, кстати, важную роль отчасти опыления. Угу. Вот. То есть это одна из...
3: Хорошие таких... ребята это, угу. Понятно.
1: Пацаны, хорошие. Да. Пацаны вообще ребята, получается.
2: Дело в том, что основная нагрузка популяционная ложится на самку. Угу. Их задача оставить, так сказать, потомство. Поэтому, напившись крови, самка может отложить больше...
1: Угу.
2: Личинок. Да, яиц, соответственно, из которых выйдут личинки. Вот. Есть защитный механизм на случай каких-то особо суровых условий, когда самка не может, часть популяции могут оставлять небольшое количество яиц, не попив крови.
3: Ничего себе.
2: Но это на именно вот такой... механизм на случай,
1: то
2: когда...
1: То есть, если вдруг вы
3: защиты,
1: думали, что мы
3: вымрем,
1: мы вам покажем. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра!
4: Радио Югра. Реклама.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:25. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, какие насекомые вас больше всего раздражают и бесят. Надо принять участие в голосовании в нашем, которое в официальной группе во ВКонтакте есть. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И мы продолжаем разговор. Старший научный сотрудник отдела природы, музея природы и человека Андрей Бородин у нас в студии. Андрей Владимирович, мы про нелюбимых мною комаров поговорили. Теперь я предлагаю перейти к нелюбимым мною мошкам. Потому что, ну, слушайте, я же говорю, я родилась не здесь, не в Югре. И я родилась в Киргизии, выросла в Киргизии. Там, если были комарики, то мошки такие, маленькие, совершенно безобидные. А мошках там вообще никто ничего даже слыхом не слыхивал, правда. А уж клещей я впервые вообще только здесь увидела. Так вот, что касается мошек. Потеряла мысль.
3: Правда ли, что они, ну, как бы опаснее гораздо комаров, и больше аллергии на них, и численность больше у них?
4: Ну, вот если так формулировать, то, наверное, правда. В общем-то, укус комара — это укол. Мошка, несмотря на мелкий размер, она просто выгрызает кусочек, так сказать, плоти. Туда, так сказать, попадает слюна, соответственно, антикоагулянт. И более того, там присутствуют аллергические компоненты. То есть, соответственно, организм на укус мошки, ну, действительно реагирует более остро. Но вот понятие опасности тоже относительно в том, если сравнивать кроме непосредственно укуса и аллергической реакции, есть еще же перенос
2: болезни,
4: соответственно,
2: всякие
4: различных трансмиссивных заболеваний. И в данном случае комары все-таки опережают.
2: Опаснее.
4: То есть спектр переносимых заболеваний у них побольше.
2: Вот буквально с утра сегодня прочитала статью, где бьют тревогу журналисты, говоря о том, что в этом году что-то невероятное с комарами и мошками случилось, и они вдруг в этом году, есть большой риск того, что комары будут переносить западную лихорадку Нила, еще там какую-то болячку. Вот насколько вероятность того, что эти комары больные, зараженные, прилетят к нам, или там мошки зараженные к нам прилетят и всех нас тут позаражают?
4: Степень вероятности я не буду оценивать. Я скажу, что нам следует бояться своих, так сказать, рисков. Потому что это, скорее всего, речь идет о более южных, то есть о более южных популяциях. Там возьмем тот же малярийный комар. У нас он тоже присутствует, но только другие виды, и нету, соответственно, источника малярии. То есть у нас, соответственно, он
3: не переносит
4: соответственно. В данном случае это то же самое. Но у нас есть свои риски. У нас в случае, ну, надеюсь, что и в этом году, что не будет риска тулеремийный, соответственно.
3: То есть вот это для нас опасность. Нам не стоит бояться этой лихорадки.
4: Это реальная опасность. В 2013 году.
2: Да, была здесь эпидемия.
4: В 2013 году. И вектор главный переноса был — это комар. Соответственно, трансмиссивно она распространялась.
3: Вот Вячеслав спрашивает, чем спасаться от мошек.
2: Вот на этот вопрос я предлагаю ответить сразу после выпуска новостей. Вот будем спасаться и от комаров, от мошек. Будем там, не знаю, репеллентами или сетками, или из дома не выходить. Буквально через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Владимир Путин подписал указ, меняющий правила подачи документов на российское гражданство. В Октябрьском районе призвали к ответу злостного нарушителя правил дорожного движения. Жители Югры приглашают стать частью большого праздника русской культуры. Глава государства Владимир Путин утвердил изменения в порядке приобретения российского гражданства. Согласно новому указу, иностранные претенденты на паспорт Российской Федерации теперь обязаны предъявить справку об отсутствии судимости. Этот документ должен быть оформлен компетентными органами страны происхождения заявителя или государства, выдавшего ему удостоверение личности лица без гражданства. Важным условием является срок действия справки. Она должна быть получена не ранее, чем за 3 месяца до подачи пакета документов. Также стоит отметить, что для граждан Украины и некоторых категорий лиц без гражданства предусмотрен переходный период. Они смогут подавать документы без этой справки до начала 2028 года. Отдать автомобиль за пьяную езду пришлось рецидивисту из Октябрьского района. Суд вынес приговор жителю поселка Приобье. Как выяснилось ранее, мужчину уже судили за нетрезвое вождение, но должных выводов он не сделал. Выпив, югорчанин снова сел за руль, пока его не задержали инспекторы ДПС. В итоге суд назначил нарушителю 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка. Также у горе-водителя забрали права и автомобиль, его Kia Optima, конфискованы в пользу государства. Ежегодная акция «Чистый лес» набирает обороты в Югре. Сотрудники лесного хозяйства проводят комплексную работу. Помимо уборки территории от накопившегося мусора и сухостоя, они уделяют внимание просветительской деятельности. Жителям округа напоминают о важности ответственного отношения к природе и правилах поведения в зеленых массивах. Систематическое патрулирование угодий позволяет оперативно выявлять и ликвидировать потенциальные риски. Первые итоги акции уже демонстрируют значительные успехи. Так, в Уральском лесничестве очищено 1,5 гектара земли, вывезено 3 кубометра мусора. А в Самаровском преобразилось более 5 гектаров, собрано 7 кубометров отходов. Нижневартовское и Мегионское лесничество также продемонстрировали высокую эффективность, очистив значительные участки. И последние жители Югры приглашают к участию в масштабном празднике русской словесности и национального творчества. 6 июня, в день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартует акция «Декламируй». Это отличная возможность для каждого поделиться своей любовью к литературе. Необходимо выбрать стихотворение или отрывок из прозы и прочитать его со сцены, в библиотеке, музее или на другой общественной площадке. Для тех, кто предпочитает цифровой формат, предлагается записать видеоролик. Можно даже создать видеоисторию о югорском писателе, показав значимые места, и опубликовать ее в социальных сетях под хэштегом «Декламируй2026». Акция продлится до 14 июня. Примечательно, что можно не только выступить самому, но и организовать литературное мероприятие от чтений до квартирников и экскурсий. Отмечу, заявиться можно через платформу «Добро.рф». А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:35. Сегодня 3 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 23 градуса тепла, в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, по Качах, Радужном и Когалыме в течение дня 23 градуса со знаком плюс, в Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Белоярском и Березово 19 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 17, в Нижневартовске и Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:38. Все на борьбу с кровососущими. Мы выясняем сегодня, какие насекомые вам не нравятся больше всего, раздражают больше всего. В нашем голосовании сегодня 10 вариантов ответа. Здесь и мошки, и комары, и мухи, и слепни, и клещи, и пауки, и осы, и пчелы, и жуки, и стрекозы, и бабочки. Все в нашем голосовании. Плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию, комментариям присоединяйтесь. Остановились на борьбе с мошками и комарами. Старший научный сотрудник отдела природы Музея природы и человека Андрей Бородин на студии. Андрей Владимирович, вот у нас есть сообщение от Вячеслава. Вячеслав спрашивает, чем спасаться от мошек. И вот мы же знаем массу, да, всяких способов. Кто-то там дегтем, кто-то ванилином, кто-то надевает какую-то непрокусываемую одежду. Вот самый действенный способ.
2: Самый действенный способ. Затрудняюсь сказать. Вообще, уровней защиты может быть много. Самый первый бывать тогда, когда мошки меньше, к примеру, выбирайте открытые, да. Выбирайте открытые, где ветреные, когда меньше. Ну, в общем-то, еще коренные жители использовали для защиты животных, для защиты себя использовали дымокуры, к примеру. Сейчас это тоже присутствует, те же спиралики можно использовать. Ну, когда действительно мошки много, это все работает очень плохо. То есть, соответственно, в это время вам будет защищаться... Ну, есть сетки различные. Я в данном случае не специалист по биотехнологиям, а защиты, но я полевик и местный житель. Я могу сказать, что, во-первых, вот эти сетки глухие, которые закрывают лицо, они, конечно же, затрудняют работу. Если вам, если вы, к примеру, пришли в лес, к примеру, фотографировать. Но есть более широко распространенные. Таежники всегда их раньше использовали. Сейчас как-то я реже очень вижу. Это, по-моему, насколько я помню, сетка Павловского. То есть сетка это крупная чистая, то есть сквозь нее там...
3: Мережа такая.
2: Да, по сути, мережа. Более того, когда-то очень давно, за неимением, когда вот специальной сетки, люди просто брали вот эти вот авоськи, либо кусок мережи отрезали и пропитывали их защиты, и вешаешь себе на голову, чтобы она закрывала щеки, плечи. Смысл в чем? Пропитанная защитой, если вы смазаете себя, вы передвигаетесь, лето, жарко, потеете, мазь быстро стекает.
1: Так.
2: А сетка, она сохраняет, она шевелится, когда вы двигаетесь, она механически отгоняет, она за счет запаха защищает, то есть...
1: Хорошо, вот я точно знаю, что очень многие, когда в момент наступают эти мошки, все ждут, боже, когда же приедут стрекозы. И вот давайте с вертолетов пускать этих стрекоз еще каким-то образом, давайте там еще где-то их разводить. Вот насколько стрекозы действительно помогают бороться с мошками, и почему их так поздно выпускают?
3: Их выпускают?
1: Мне кажется, что да.
2: Я не слышал про такие биотехнологии,
3: ни в нашем, стрекоз, да?
2: Ни в других регионах. Суть в том, что, наверное, так как именно стрекозы питаются очень многими двукрылыми, в данном случае, мошку могут ловить самые мелкие наши, лютки, стрелки.
3: Это тоже какие-то разновидности
2: стрекоз, разновидности,
3: да?
2: Наших Ничего стрекоз. Себе. Это равнокрылые, это небольшие такие стройные стрекозки.
1: Значит,
3: равнокрылые против двукрылых.
2: Равнокрылые против разнокрылых. Ага. Зигоптеры, анизигоптеры. Это две крупные группы стрекоз. Я имею в виду, в данном случае вы правильно говорите, что против двукрылых. Комаров будет ловить тоже эти же стрекозы. И, понимаете, это сложно измерить, но, естественно, вслед за ростом
3: популяции, например,
2: популяции комаров будет расти, соответственно, и этот пресс хищников, он, конечно, оказывает влияние. Mm-hmm. Оно трудноценимо в данном случае.
3: Но нельзя сказать, посчитать, сколько одна стрекоза поймала.
2: Нет, как раз это можно посчитать. И количество стрекозы. Стрекозы достаточно прожорливые и съедают очень большое количество. Крупные стрекозы тоже, кстати, не гнушаются ловить эту мелочь. Mm-hmm. Хотя крупные стрекозы, они, так сказать, такие достаточно грозные хищники, они своих родственников могут спокойно кушать. Да, действительно, это...
1: А на вид такие нормальненькие, симпатичные, а не вот что. Так, хорошо, но что касается стрекоз, ну, то есть нет времени, когда открывается шлюз, и стрекозы, и полетели.
3: Но это просто... все взаимосвязано в природе, получается, насколько я понимаю.
2: Есть природный шлюз, то есть когда, соответственно, начинается массовый вылет... И, соответственно...
3: Вот мне кажется, нужно обязательно разобраться, когда открывается этот природный шлюз, когда самые, мне кажется, твари вылезают из всех щелей, это клещи. Вот давайте чуть позже выясним.
1: Про клещей буквально через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
0: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 49 минут. Обещанные клещи. Вот они в студии.
2: Природа обещала, и да, и вот они как только снег начал стаивать, они сразу же появились.
1: Активизировались, ага.
2: Да. Андрей Владимирович, вот когда начинают появляться клещи, когда они заканчиваются, и вот как самому, что ли, от них защититься, не уповая на какие-то обработки в городе, например?
3: Клещ, собственно, появляется достаточно рано. Первый пик весной, начало лета, потом его численность сокращается, и есть еще бывает такой,
2: осенний,
3: говоря,
2: пик или что?
3: Который, да, осенний. Но тут я бы сказал, я не именно по клещам не специалист.
1: Ага.
3: Мои исследования затрагивали их популяционные как определенные характеристики, видовой состав. Но тут я хотел сказать, что даже не в пик численности, тем не менее, встретить, то есть так как...
2: Клеща очень легко, да.
3: Да, то есть, соответственно, пик численности, это имеется в виду, что когда их очень много, но, собственно...
2: Опасен он все время.
3: Он, да, соответственно, все встретить лето. Его можно и позже. Нужно смотреть, присутствует ли он в биотопе, соответственно. Специалисты проводят исследования, проводя тканью, чистой тканью, соответственно, и далее смотрят, есть ли, прицепился ли клещ. Соответственно, индивидуальные средства защиты нужно соблюдать в тайге все время. И они, в принципе, вот первый барьер, они достаточно простые. Клещ ползет снизу, то есть, соответственно, брюки в тайге, соответственно, должны быть обязательно заправлены в носки, в обувь, чтобы...
2: не мог проникнуть никуда клещ.
3: Рубашка, футболка, то есть желательно вообще пользоваться энцефалитным костюмом. Это несложно, это, так сказать, а не ходить в бытовой одежде. Энцефалитные костюмы, они рассчитаны, то есть... резинки на рукавах. Сама энцефалитка должна заправлена в брюки, соответственно.
1: Чтобы не было возможности у клеща ни в какую дырочку-то залезть. Получается
3: совершенно
1: так.
3: Верно. И осмотр. Регулярный осмотр. Желательно, чтобы энцефалитка была светлая. То есть, чтобы на ней
2: хорошо
3: были хорошо заметны. И осмотры. Регулярные осмотры. И когда вы вернулись из тайги, тоже, соответственно, осмотреться, снять, не помещать одежду, в которой пришли в тайге, среди одежды, которая...
2: Домашняя обычная одежда,
3: да,
2: за ним бросать.
3: Вот такой здравый смысл. Душ на всякий.
1: Слушайте, вот Елена написала нам сообщение, говорит о том, что особенно жуткие кровососущие, это клещи, с учетом того, что еще не так давно у нас они просто не водились. Вот насколько... Кстати, вот я тоже слышала, да, что вроде как не было такого нашествия клещей, что их чуть ли не из Китая завезли, что это какие-то шпионы,
2: ладно,
1: что они сейчас тут вот какие-то болячки нам распространяют, потому что нас слишком много. Нас, в смысле, жителей России. Насколько это правда? И, может быть, мы просто не замечали и не придавали такого значения клещам?
3: Всякие тайные истории мы не будем затрагивать.
2: Теории заговора.
3: Да, то есть, соответственно, ареал таежного клеща, Ixodus persulcatus, он действительно смещается к северу. Вот недавно вышла статья сургутских теориологов, собственно, я представитель этой школы, и там конкретные исследования показывают, действительно, ареал сейчас смещается к северу. Влияет и климат, влияет, собственно...
2: И кормовая база у него определенная, человеческая, да?
1: Кормовая база,
3: у него,
1: нормально,
3: конечно,
1: ты...
3: кормовая база в основном не человеческая.
2: Да? А кого он там?
3: В общем-то, у Ixodus persulcatus есть личиночная стадия, стадия нимфы, то есть это линьки. И как раз личиночная стадия, она для человека не особо опасна. Дело в том, что в это время он маленький, ему будет трудно прокусить, и основная его, так сказать, личинки нимфы – это мелкие млекопитающие. Mm-hmm. Есть мелкие млекопитающие, будет, соответственно, клещ. Mm-hmm. То есть это вот основная. Потом он уже, соответственно, становится взрослым мага. Оно становится опасным и для...
2: И думают, а не пойти ли мне на человека?
1: Да, почему бы нет? Да, злой, я голодный, мне надо что-то поесть. Вот, кстати, давайте мне про обработку поговорим, да, очень много территорий у нас обрабатывается в определенное время, причем это, по-моему, даже несколькими периодами делается, да, то есть там за сезон раза три обрабатываются территории, таблички стоят и все остальное, значит, не водите там животных домашних и все остальное. Вот насколько эта химия опасна для человека, или же все-таки так все здорово придумано, что потом остальные, никакие животные, никакие насекомые, вот только клещи, как это сказать, исчезают, что ли, ладно, мягонько так скажу, а всем остальным на эту обработку, ну, все
2: хоть
1: равно.
2: Хоть в глаза лень, да?
1: хоть пей.
3: Ой, ну, на этот вопрос я просто не отвечу. Угу. Я не являюсь специалистом. Конечно же, данные средства запускают, проводя оценку, естественно...
2: Ну, вообще, это химия на самом деле. Попробуй ты вот этот репеллент, которым ты брызгаешь на футболку,
1: я
2: себе в глаза или в рот побрызгать.
1: Я пробовала.
2: В глаза или в рот побрызгать.
1: Я пробовала, слушай, это репеллент.

0: того же энцефалита, mm-hmm. очень серьезное заболевание, и болезнь Лайма, то есть, поэтому в условиях городской, конечно же, застройки, ну, естественно, нужно предпринимать какие-то средства, да, чтобы не пострадали граждане.
1: Вот буквально некоторое время назад, еще когда мы не были в эфире, вы рассказывали о средствах защиты, за которыми будущее, собственно, да? Вот вы, mm-hmm. вот могли бы вы еще немножко поподробнее об этом рассказать? Потому что,
2: каким действительно... образом ты имеешь в виду, можно избавиться от клещей в ювре, там, только, в перспективе?
1: Не только от клещей, вообще от в целом.
0: Про клещей, наверное, трудно будет сразу сказать. В целом, ну, не только будущее, но и раньше на севере города строили, стараясь ориентировать тоже те же здания, чтобы mm-hmm. не было, чтобы были условия для продувания. Mm-hmm, mm-hmm. Значит, по-моему, для того же Норильска это было
1: очень актуально, да?
0: Mm-hmm. Актуально, так сказать. В целом, конечно же, ну, я думаю, что будущее действительно за средствами индивидуальной защиты. Почему? Ну, прежде всего, потому что какие-то серьезные вмешательства в природу, они ну, чреваты. То есть, если клещ отдельная история, то те же двукрылые – это массовые виды, которые в личиночной стадии составляют...
2: Двукрылые – это мошки кормовые,
0: да, естественно, это комары, мошки составляют кормовую базу множества гидробионтов, то есть существ, обитающих в воде. Личинки комаров, мошек, они в воде, соответственно, это огромная биомасса, то есть, соответственно, ими питаются личинки, к примеру, стрекоз, рыбы, то есть...
1: То есть, получается, цепочку это нарушать туда нельзя ни в коем
2: популяции
1: случае.
0: Они участвуют, вся эта потом масса гидробионтов, временных в личинной стадии, выбирается, вылетают и участвуют в важнейшем переносе фосфора на сушу. То есть, это, представляете, это такие...
1: Цепочка обалдеть какая. То есть, исчезнет кто-то, и мы, собственно, поймем через... Ну... Прям очень быстро поймем, что мы зря мы это сделали. Мы продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь.

0: главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Владимир Путин подписал указ, меняющий правила подачи документов на российское гражданство. Югорчанам, пользующимся мессенджером Макс, становится доступно все больше полезных сервисов. Жители Югры приглашают поучаствовать в большом празднике русской культуры. Глава государства Владимир Путин утвердил изменения в порядке приобретения российского гражданства. Согласно новому указу, иностранные претенденты на паспорт Российской Федерации теперь обязаны предъявить справку об отсутствии судимости. Этот документ должен быть оформлен компетентными органами страны происхождения заявителя или государства, выдавшего ему удостоверение личности лица без гражданства. Важным условием является срок действия справки. Она должна быть получена не ранее, чем за 3 месяца до подачи пакета документов. Также стоит отметить, что для граждан Украины и некоторых категорий лиц без гражданства предусмотрен переходный период. Они смогут подавать документы без этой справки до начала 2028 года. Югорские участники специальной военной операции и их родственники могут воспользоваться льготными нотариальными услугами и бесплатными юридическими консультациями. Для военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей снижены расходы на оформление доверенностей, завещаний, наследственных дел и других нотариальных действий. В ряде случаев оплачивается только обязательный федеральный тариф, а некоторые услуги для раненых бойцов и семей погибших военнослужащих предоставляются без дополнительных платежей. Чтобы сделать такую поддержку еще более доступной, нотариус выезжают в воинские части, госпитали, пункты сбора добровольцев, а также взаимодействуют с Фондом защиты Отечества. Предусмотрены некоторые льготы и для иностранных граждан, заключающих контракт на службу в Вооруженных силах России. За консультацией можно обратиться на линию правовой помощи Нотариальной палаты Югры по номеру 8 800 201 3580. Югра демонстрирует впечатляющие успехи в цифровизации, активно внедряя инновационные сервисы в мессенджер Макс. Жители региона получают доступ к уникальным возможностям, выходящим за рамки стандартных государственных услуг. Помимо привычной записи к врачу, здесь можно погрузиться даже в изучение мансийского языка через интерактивный бот. Развитие платформы продолжается. В ближайших планах запуск оповещений о пожарах, информирование о социальных выплатах, уведомления о школьной посещаемости, информация о летних программах для детей и создание площадки для волонтерского общения. Сейчас югорчанам доступно 190 сервисов, среди которых особенно выделяются дистанционное оформление больничных и информирование о бактеровках для школьников. Активность органов власти и учреждений Югры также впечатляет. В мессенджере функционирует более 1400 каналов. И последние жители Югры приглашают к участию в масштабном празднике русской словесности и национального творчества. 6 июня, в день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартует акция «Декламируй». Это отличная возможность для каждого поделиться своей любовью к литературе. Необходимо выбрать стихотворение или отрывок из прозы и прочитать его со сцены, в библиотеке, музее или на другой общественной площадке. Для тех, кто предпочитает цифровой формат, предлагается записать видеоролик. Можно даже создать видеоисторию о югорском писателе, показав значимые места, и опубликовать ее в социальных сетях под хэштегом «Декламируй2026». Акция продлится до 14 июня. Примечательно, что можно не только выступить самому, но и организовать литературное мероприятие от чтений до квартирников и экскурсий. Отмечу, заявиться можно через платформу «Добро.рф». А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
4: 9:05. Сегодня 3 июня, напомню, среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Мы сегодня про насекомых и выясняем сегодня, какие насекомые больше всего вам не нравятся, больше всего вас раздражают. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Елена пишет: доброе утро. Я люблю наших комаров. Таких больших, жирных, вальяжных. Вот летит он к тебе, не спеша, в раз. свалочку, как слон большой, и ты его сразу видишь и без проблем можешь ликвидировать. А южные комары, это же сплошной шпионаж, маленькие, еле уловимые.
5: Да.
4: Их даже не заметил, и уже весь в укусах, пишет
5: Елена.
4: Мне
5: кажется, вот эти южные комары, я вот когда на юге был, они их и не видишь, и не слышишь практически.
4: Действительно,
5: и
4: только потом
5: вот
4: действительно
5: они,
4: весь укус.
5: И не хищники вовсе. Потому что я когда-то помню, Андрею, кстати, Владимирович, вот мне когда-то, помню, в как это, «Что, где, когда» программа была, и там знатокам задали вопрос. Самый кровожадный хищник на планете. И они как-то что-то там ответили, им сказали, нет, неправильно, это комар. Но, насколько я знаю, комар это вообще не хищник.
4: Ну, какой же это хищник?
5: А вот кто в среде насекомых, что ли, хищники, если не комар?
6: Кровожадный, затрудняюсь, а самый эффективный, как показывают исследования, это стрекоза. Mm-hmm. Как неудивительно, эффективность атак стрекозы что-то около до 95, даже чуть больше процентов может достигать. Это высший, соответственно,
5: пилотаж.
6: Результат. То есть всякие другие эффективные, казалось бы, хищники специализированные, там, гепарды
5: там, какие-то, там, леопарды.
6: Они прямо даже близко, там у них там 20% может быть эффективность. То есть стрекоза, несмотря на то, что эволюционно это очень древний, но нужно понимать, что, например, эти вот древние огромные стрекозы, мегоневры, там, к примеру, которые тоже, в свою очередь, оказали влияние там, на экосистемы, они там, когда начали, освоили полет, то есть начали там кушать всех летающих, и от них спасения никому не было. Они летали более примитивно, чем летают современные стрекозы. У них крыло было более таким примитивным. А
5: маневров таких не могли выполнять.
6: Ну да, то есть они были менее маневренными. То есть вот стрекоза это один из самых эффективных хищников.
4: Вот, вам тут Надежда передает привет горячий от всего Кышика. Я подозреваю, что вы понимаете, о ком идет речь. Да, и вот, Андрей Владимирович, смотрите, вы рассказываете нам про этих насекомых сегодня, но вот не все же могут, как бы, не знаю...
5: Не все знают вообще, какие хищники существуют, да, у нас тут в Югре, в среде насекомых. То есть мы там знаем волков, медведей, а вот из насекомых. Вот как прикоснуться к этому миру, что ли?
6: Да, пользуясь моментом, я хотел бы пригласить к нам в музей, музей природы человека. У нас открылась небольшая выставка «Хищники микромира». Микромира в кавычках, условно, так сказать, мы пошли на такой немножко
5: обман.
6: Обман, да,
5: то есть,
6: потому что, значит, рассказываем в основном о насекомых и пауках. То есть выставка не очень большая.
5: Ну, потому что они же нам маленькие насекомые, понятно.
6: Ну, дело, их они маленькие, но их огромное количество. Значит, и как раз на выставке посетители могут познакомиться с основными
4: видами,
6: некоторыми видами.
4: Ага.
6: То есть мы все-таки ограничились небольшой выборкой, потому что ну, тема просто безграничная.
4: Обширная.
6: И вообще могут познакомиться с ролью хищников.
5: В экосистеме вообще.
6: Да, в экосистеме.
4: Как они там?
6: Совершенно верно. Мы говорили про комаров, про мошек. То есть,
4: у вас там акцент как раз на пауках. Вот Екатерина пишет: «Доброе утро, терпеть не могу пауков». Катя, мы с вами в одной лодке. Я когда пауков вижу, у меня паника начинается невероятная. Причем неважно, большой паук, маленький паук. Где-то внутри сидит, что это он сейчас на меня напрыгнет. Понимаешь, вот эту паутину мне на лице вот это сделает.
5: Да он письмо несет, не трогай его. Вообще нельзя пауков трогать.
6: Господи, как это несправедливо. Как это несправедливо. Пауки, ну... Не знаю, откуда это вот формируется арахнофобия. Ну, отчасти, вот, может быть, из-за того, что все пауки ядовиты. Все, поголовно, все пауки ядовиты.
5: Даже вот эти мезгири, которые письмо несет, который почтальон.
6: Ну, смотря кого называть мезгирем, это нужно разобраться. Но суть в чем? У большинства пауков просто не хватит сил прокусить кожу человека. Это раз. И два, у большинства пауков яд будет слишком слаб и абсолютно не ориентирован. То есть это даже слабее, чем, там, к примеру, яд осы или пчелы. Ага, угу. Единственный у нас вид, который кусает примерно сопоставимо, это не у нас, а в России, вообще, это тарантул. Угу. Ну и опасен, конечно, для человека это, конечно же, черная вдова, соответственно. Да. Но у нас таких пауков нету.
4: Угу. То есть вы хотите сказать, вот эти пауки, которых большое количество в городах, в нашем городе в том числе, вот я его вижу где-нибудь, он ко мне домой пришел, не знаю, в машину ко мне зашел. Я ему говорю, иди, паук, иди, не трогаю его. Но я его и так не трогаю, просто боюсь и все. То есть нет смысла опасаться.
6: Вы для него опаснее, несоизмеримо больше, просто несоизмеримо. У нас синантропные пауки, которые в домах, могут встречаться, их немного. Это тигенария доместика и стеатода. Там не один вид стеатоды. Может, стеатода гросса. Вот стеатода, она такая в углах, она такая выглядит опасно немножечко.
5: Вот с ними я знакомился. Я хочу, чтобы он мне... у меня на одном окне сетки нет. Я хочу вот приручить одного, чтобы он мне сплел.
6: У стеатоды немножко другая ориентация. Но и все эти стеатоды, эти генарии, они работают на вас. Они кушают других насекомых, которые бегают по вашему. Все. И их не интересует ваши продукты.
5: Колбасон у тебя не тронет.
6: Они не затащат никакую инфекцию вам на бутерброд. То есть вот сидит он в углу и кушает тех, кто бегает у вас по дому.
5: Кошек берегись, если что.
4: Получается, защитники такие, да? То есть, ну все, я, конечно, постараюсь перестать бояться пауков, просто сам вид мне неприятен.
6: Паук-скакунчик, это просто, вот не знаю, как сказать, это милота, кавайность и все прочее. То есть это маленькие, с полсантиметра паучки, у них бинокулярное зрение, как у человека, огромные глаза, что? Зеркало души,
5: красивые.
6: И когда он смотрит на тебя этими двумя огромными глазами, у него 6 их глаз, но остальные маленькие 4, а вот 2 огромных глаза располагаются во фронтальной плоскости, потому что у него бинокулярное зрение. Он решает сложнейшие математические задачи, когда рассчитывает траекторию прыжка. То есть это вот такой, когда природа создала такой... У нее было существо размером там миллиграмм, это полсантиметра. На нервную систему копейки она создала вот настолько сложный
4: совершенный
6: организм.
4: Совершенный организм практически.
5: Так, кстати, что если просыпаешься, он смотрит тебе в глаза ночью, не бойся ни в коем случае.
4: Хорошо, значит, и с такими пауками можно познакомиться на выставке в Музее природы и человека. Еще можно посетить, и правильно, до какого числа продлится эта выставка?
6: Выставка будет до осени.
4: То есть еще можно нормально сходить, впереди летние каникулы, берите детей, а там, пожалуйста, изучайте и пауков, и комаров, и мошек, и всех-всех-всех, и как они влияют на экосистему. Спасибо вам, Андрей Владимирович, за то, что пришли, за то, что рассказали, чуть-чуть меня познакомили, чуть поближе с пауками, может быть, я сделаю шаг к ним вперед, но пока что извините. Я собак так не боюсь, как боюсь пауков. Я, в принципе, собак не боюсь, а пауков очень опасаюсь. Старший научный сотрудник отдела природы Музея природы и человека Андрей Владимирович Бородин был у нас в студии. Андрей Владимирович, спасибо, до свидания.
6: Всего доброго. До свидания.
0: Радио Югра. Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 16 минут. Сегодня 3 июня, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем 20 градусов выше 0, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени плюс 23. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 23, в Междуреченском 21 градус выше 0. Даша. В Югорске, Советском, Нягань, Урае, Белоярском и Березово 19 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске 20 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 20 минут. Мы выясняем сегодня.
2: Какие насекомые вас больше всего раздражают? Плюс 7-950-510-66-66. Это для номер для сообщений Телеграм и Макс. И в группе ВКонтакте есть голосование, где там всякие. Я мало себе представляю, всякие, что кого-то... Там. Ну, правда, там ведь у нас и бабочки, и стрекозы. Я мало себе представляю, что кого-то бабочки раздражают.
1: Я тебя умоляю. Вот эти ночные, вот эти мерзкие, мохнатые, у которых глаза большие.
2: Вот
1: это
2: эти,
1: ужас.
2: Да?
1: Это, мне кажется, по ним надо снимать кино, фильм ужасов.
2: Ну, снимали уже у Стивена Кинга есть «Мгла». Там есть Боже. Что-то похожее. Но вообще, на самом деле, ты знаешь, они, мне кажется, страшные, только когда ты, ну, не понимаешь, что в темноте прилетает тебе в лицо.
1: Действительно, вот такая здоровая лошадь тебе летит, садится на тебя крыльями, смотрит это усами вот этими, или что там у нее? Это ужасно. Это фу.
2: Это от неожиданности ведь только
1: фу. Не знаю.
2: А так вот, когда они по полю, вот эти вот летают
1: нет,
2: бабочки красивые.
1: Нет, когда по полю красивые, ты меня извини.
2: Какой-нибудь ромашки.
1: Нет, это конечно.
2: Вот
1: когда бабочки красивые... Нет, вот здорово. Когда красивые бабочки, какие-нибудь там... Я, конечно, немного их видела, да? Ну, может, на какой-то выставке там или еще что-то. Но когда какие-нибудь там рой капустниц, например. Я понимаю, что они в этот момент, наверное,
2: пакости
1: вот творят там, да?
2: Всю капусту мне сожрали
1: или
2: в деревне.
1: Или там еще там какие-то... Но вот какие-нибудь махагоны. Есть же бабочка махагон. Потрясающая.
2: Это какая-то
1: да?
2: большая.
1: Синяя кажется, такая, да? Такая красивая. Или она такая черно-синяя. Ну, в общем, красивые бабочки там. И масса других, я название не знаю, но как масса других бабочек, я их не боюсь. Но вот эти мерзкие, да? Я могу это сказать, бабочки, но мне
2: сейчас
1: не
2: обидится. Ну да, сказал уже.
1: Но вот эти ночные, которые мотыльки, которые от маленьких до больших, у которых, правда, вот эти крылья, как... Ты понимаешь, у них которые крылья, как у самолета истребителя. И я же понимаю, что она...
2: Когда вот так он гудит.
1: Ты понимаешь? И если она вот это, я ее вижу, она вот это вот своими мохнатыми лапами... Мне вот этим...
2: Мне по лицу прямо.
1: Это фу.
2: Вообще,
1: это
2: на самом
1: ужасно.
2: Деле, у меня вот такое же отвращение было к паукам раньше в детстве, когда ты где-нибудь роешь окоп себе, классный, все, вырыл, все, ты с автоматом там, и убегаешь от паука, то есть ты врагов с автоматами не боишься вот этих вот, которые пацаны тоже там из соседнего двора, а паука испугался и убежал из окопа.
1: Ну, слушай, вообще, я хочу сказать, что если уж тем более ученый нам подтвердил, я давно знала, что все пауки ядовитые, а тут еще выяснилось, что да, возможно, им не хватит там силы прокусить мою толстую пингвинячью кожу, но я тебе хочу сказать, что приятного мало.
2: Да там и яд у этих пауков такой, что... А, кстати, мне вот, правда, я вот начал про это говорить. Раньше же в детстве мы говорили друг другу, что вот этого мезгиря, вот это такой маленький такой паучок, и у него огромные,
1: да,
2: длинные,
1: большие,
2: тонкие лапы вот эти, как у Сальвадора Дали на его картинах. И там вот он, когда идет, говорит, это почтальон.
1: Да, конечно.
2: Вот он письмо несет.
1: Много он тебе писем-то принес?
2: Мне кучу. Очень
1: на каждой
2: много.
1: Лапе по письму.
2: И я с детства вот этих насекомых не трогаю. То есть я практически дзен-буддист.
1: Ну, практически.
2: Вот так.
1: Есть сообщение от Александра. Доброе утро. Да, да, да. Вот писклявый нам джазл, говорит Александр.
2: Да.
1: Ну и ничего. Нас просто так голыми лапами не возьмешь. Хорошего нам дня.
2: И мокрыми клювами вот это не надо.
1: Всем дня желает хорошего Александра. И вам, Александр.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
12: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Владимир Путин подписал указ, меняющий правила подачи документов на российское гражданство. Югорчанам, пользующимся мессенджером Макс, становится доступно все больше полезных сервисов. Жители Югры приглашают поучаствовать в большом празднике русской культуры. Глава государства Владимир Путин утвердил изменения в порядке приобретения российского гражданства. Согласно новому указу, иностранные претенденты на паспорт Российской Федерации теперь обязаны предъявить справку об отсутствии судимости. Этот документ должен быть оформлен компетентными органами страны происхождения заявителя или государства, выдавшего ему удостоверение личности лица без гражданства. Важным условием является срок действия справки. Она должна быть получена не ранее, чем за 3 месяца до подачи пакета документов. Также стоит отметить, что для граждан Украины и некоторых категорий лиц без гражданства предусмотрен переходный период. Они смогут подавать документы без этой справки до начала 2028 года. Югорские участники специальной военной операции и их родственники могут воспользоваться льготными нотариальными услугами и бесплатными юридическими консультациями. Для военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей снижены расходы на оформление доверенностей, завещаний, наследственных дел и других нотариальных действий. В ряде случаев оплачивается только обязательный федеральный тариф, а некоторые услуги для раненых бойцов и семей погибших военнослужащих предоставляются без дополнительных платежей. Чтобы сделать такую поддержку еще более доступной, нотариусы выезжают в воинские части, госпитали, пункты сбора добровольцев, а также взаимодействуют с Фондом защиты Отечества. Предусмотрены некоторые льготы и для иностранных граждан, заключающих контракт на службу в Вооруженных силах России. За консультацией можно обратиться на линию правовой помощи Нотариальной палаты Югры по номеру 8 800 201 3580. Югра демонстрирует впечатляющие успехи в цифровизации, активно внедряя инновационные сервисы в мессенджер Макс. Жители региона получают доступ к уникальным возможностям, выходящим за рамки стандартных государственных услуг. Помимо привычной записи к врачу, здесь можно погрузиться даже в изучение мансийского языка через интерактивный бот. Развитие платформы продолжается. В ближайших планах запуск оповещений о пожарах, информирование о социальных выплатах, уведомления о школьной посещаемости, информация о летних программах для детей и создание площадки для волонтерского общения. Сейчас югорчанам доступно 190 сервисов, среди которых особенно выделяются дистанционное оформление больничных и информирование о бактеровках для школьников. Активность органов власти и учреждений Югры также впечатляет. В мессенджере функционирует более 1400 каналов. И последние жители Югры приглашают к участию в масштабном празднике русской словесности и национального творчества. 6 июня, в день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартует акция «Декламируй». Это отличная возможность для каждого поделиться своей любовью к литературе. Необходимо выбрать стихотворение или отрывок из прозы и прочитать его со сцены, в библиотеке, музее или на другой общественной площадке. Для тех, кто предпочитает цифровой формат, предлагается записать видеоролик. Можно даже создать видеоисторию о югорском писателе, показав значимые места, и опубликовать ее в социальных сетях под хэштегом «Декламируй2026». Акция продлится до 14 июня. Примечательно, что можно не только выступить самому, но и организовать литературное мероприятие от чтений до квартирников и экскурсий. Отмечу, заявиться можно через платформу «Добро.рф». А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 3 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 23 градуса выше нуля. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Элинторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 23 градуса со знаком плюс, в Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Белоярском и Березово 19 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске 20 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Мы про насекомых сегодня говорим. Выясняем, какие вас больше всего раздражают. И вот есть сообщение от Аллы. Алла уже с утра побывала в лесу. Больше раздражает слепни, говорит Алла, когда мы возле водоема на отдыхе. И сегодня утро у Аллы началось в лесу. Там белочка. В смысле, там какой-то скворечник, там что-то, домик белочки.
2: Ну, круто.
1: На качелях белочка хвостом крутила. Но я не стала бежать за телефоном. Конечно, зачем нарушать эту картину
2: беличью? Да, как правило, когда начинаешь бежать за телефоном, что-нибудь спугнешь обязательно. Ну, да. Если сразу же в руках нет телефона, редко получается
1: лучше,
2: сделать
1: лучше,
2: фотографию.
1: Лучше, конечно, не делать
2: это. По поводу слепней, когда на берегу, я помню, я раньше тоже приезжал из Балчар в Тюли. Тут на дебаркадере стояли, ждали, когда приедет на лодке дядька за нами и заберет. И иногда это было очень долго. И вот эти слепни, да, их куча там летала, и мы их ловили, вставляли спички туда и отпускали. Вот таким образом развлекали. Ну а что еще делать ребенку 7-летнему, когда 4 часа надо лодку ждать?
1: Конечно, только слепню,
2: только
1: спички
2: вот
1: пихать.
2: Еще веревочку за ниточку тоже бывало там. Готовили специально к этому. Ниточку привязывали.
1: Я, конечно, небольшой любитель вот этих всех, знаешь, жуков-пауков, откровенно, да? Но не хотела бы. У меня даже никогда не возникало желания. Там, знаешь, что-то кто-то там рассказывал мне, лягушек надували.
2: Лягушек не знаю,
1: еще что-то там еще делали. Ну, откуда столько жестокости, в конце концов?
2: А ты извини меня, у них сколько жестокости. Вот ты знаешь, как яйца откладывают слепни? Слепни. Они вот прокусывают
1: как
2: кожу.
1: Как мошка.
2: У животного, ну и у человека тоже, наверное, может. У лошади, например, на крупе очень часто, или у коров бывает такое. И откладывает под кожу
1: точно
2: туда яйца.
1: Точно так же, как и мошка. Оказывается, мошка не только выгрызает, мошка, оказывается, откладывает там все, что надо. И она сначала выгрызает кожу, потом слизывает кровь и одновременно открывает рот и откладывает туда яйца, в эту ранку. И именно поэтому укусы зудят дольше и сильнее комаринок, укусы мошки. И, правда, аллергия еще поэтому, да. И надо сказать, что самый злостный кровосос, вот если, например, какую-то табличку составлять, специалисты говорят, что это мошка, дальше комар. Комар, вот эти все разговоры, что типа там по группе крови и все остальное у комаров любимчики, это не миф, это абсолютная правда. Чаще всего самки кусают людей с первой группой крови и чуть реже со второй, да. И привлекают люди комаров, у которых повышено потоотделение, высокая температура тела. И те, кто недавно выпил алкогольный напиток.
2: Например,
1: причем алкогольный напиток маленького градуса. И в тайге у нас вот комаров миллиарды. Вычислить сколько их просто нереально.
2: Даже
1: да,
2: не миллиарды.
1: Да, да, да. И я хочу сказать, что если ты, например, окажешься, ну, вдруг нечаянно в тайге голеньким, то вряд ли ты оттуда выйдешь живеньким.
2: Так,
1: вот
2: ну,
1: какое
2: понятно.
1: Дело. Тебя просто и мошки, и комары просто съедят, выгрызут, так сказать, все абсолютно. И,
2: вообще, на самом деле, вот опять же, специалист у нас был в гостях и рассказывал про то, что ханты каким-то образом приспособились и даже практически не отгоняют комаров.
1: Мы с тобой одной
2: и
1: крови?
2: Мне кажется, нет, вот эта метода, она работает. Я тоже с некоторого времени, ну, правда, я не использую репелленты. Единственное, я опасаюсь немного клещей, поэтому там, когда в лес иду, пользуюсь репеллентами. В городе никогда ими не пользуюсь. И чем меньше ты их отгоняешь, вот действительно, они как-то меньше тебя кусают. И, возможно, это связано с тем, что когда человек начинает отгонять, больше двигается, потоотделение происходит, температура чуть повышается, какие-то паника же у тебя еще, не дай бог, происходит, гормоны какие-то начинают выделяться, и это привлекает комаров.
1: Возможно, так.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути все доставляет.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9 часов 50 минут. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Ничего не бойтесь, у вас все получится.
1: Тельцы, сегодня никуда не торопитесь, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок.
0: Близнецы, весь сегодняшний день будьте готовы выглядеть безупречно. Вас ждет очень насыщенный день.
1: Раки, сегодня самый подходящий день для новых свершений, особенно в деловой сфере.
0: Львам сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное, ну и наоборот тоже не стоит делать.
1: Девы, для многих из вас этот день будет связан с важными открытиями. Чтобы ничего не упустить, делайте заметки.
0: Весы, сегодня всем вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача.
1: Скорпионы, звезды говорят, что не всегда стоит ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Будьте открыты для общения.
0: Стрельцы, этот день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
1: Козероги, сегодня не исключены денежные поступления из давно забытых источников.
0: Водолеи, сегодня все факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Можете вздохнуть полной грудью.
1: Рыбы, сегодня весь день действуйте не так, как ожидают другие. В этом случае вас ждет успех.

0: Радио Югра.
1: 9:54. Сообщение от Виктории к вопросу о том, как бороться с надоедливыми насекомыми. Виктория пишет: «Привет, ребята. Очень много времени летом провожу в лесу. Очень бесит мышкара. Ослепни, оводы, пауты. Мне кажется, это одно и то же», пишет Виктория. «Едят вот эту мошку. Овод просто кусает очень больно, а вот мошка прям бесит». И на мой вопрос, как спасаться от этого всего, Виктория выкатила целый топ-7 масел от мошек. Гвоздика — абсолютный лидер по эффективности. Отпугивает даже самую агрессивную таежную мошку. Мошку, как-то
2: мошку,
1: правильно.
2: Я думаю.
1: Цитронелла имеет резкий лимонно-травяной аромат, признанный сильным природным репеллентом. Ваниль, экстракт или масло — один из лучших вариантов именно против мошек, который приятно пахнет для человека. Лемонграсс — близкий аналог цитронеллы с мощным цитрусовым шлейфом. Эвкалипт отлично работает за счет высокого содержания циниола, который защищает до нескольких часов. Дальше эвкалипт отлично работает за счет высокого содержания... это я уже сказала. Герань. Ее терпкий аромат мошки и комары не переносят, как говорится, на дух. Лаванда обладает более мягким действием и успокаивает кожу, снимает зуд, если укус уже произошел.
2: Ну и тут, я так понимаю, опять же, не обязательно мазать всю поверхность тела своего, открытую этими всякими... Можно
1: такое.
2: Просто вот как сеточка у нас раньше была дегтярная, также можно пропитать ее чем-то и просто повесить. Так что так как отпугивают запахи.
1: Единственное, я хочу сказать следующее. Понятно, что всяких вот этих кровососущих по всему миру огромное количество. И я последний раз, когда была за границей, в Таиланде, когда последний раз была, у нас там намечалась экскурсия в...
2: в лес куда-то.
1: Джунгли. В джунгли, да. Ага. И понятно, что там и мошки, и комары, а нас же напугали, там всякое...
2: Переносят болячки и все остальное.
1: А я же, понимаешь, я же счастливчик. Я же откликаюсь.
2: Это еще мнительное.
1: Да, более того, конечно, как бы мне лихорадки и все остальное. А я же, понимаешь, я же счастливчик. Я же откликаюсь.
2: Это еще мнительное.
1: Более того, конечно, как бы мне... Понимаешь, я сколько

0: попробовали, это вкуснятина, ну, понимаешь?
1: Как будто ты им гостинцы привезла из другой
0: Таиланда.
1: Страны, да, такая, почему нет,
0: да.
1: Здорово.
0: Общем,
1: вот мне магнитик на холодильник, а им вот...
0: Так же, как у них там не работают всякие там рифтамиды и все остальные у них там не работают, так же, как и у нас, не работают их средства. Поэтому каждый комары и мошки прикормлены уже своим, так сказать, и привыкли уже к своему репелленту. Но пользоваться ими совершенно точно стоит для того, чтобы обезопасить себя.
1: Но опять же, да, если тут есть, конечно, какие-то аллергии, не дай бог, кожные, вот как у тебя, это действительно проблема. А когда нет этого, я думаю, что брызгаться лишний раз вот этой штукой, вообще, на самом деле, даже ощущение неприятное.
0: Ну, понятно, оно маслянистое такое, я согласна.
1: После того, как еще спотеешь, не дай бог, и все потом.
0: Ну, потом еще воду придумали. Воду и мыло.
1: Мыться ты имеешь в виду.
0: Да. Утро начинается.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в Югре не зарегистрировано ни одного природного пожара. Югорчанам, пользующимся мессенджером Макс, становится доступно все больше полезных сервисов. Ханты-мансийские школьники погрузились в мир кибербезопасности. Ситуация с природными пожарами в Югре на данный момент стабильна. Действующих возгораний нет. Однако в зависимости от района сохраняется различная степень риска их возникновения. Наиболее высокая вероятность, 4-й класс пожарной опасности, прогнозируется в Нижневартовском районе. В Сургутском и Нефтеюганском установлен 3-й класс. А в Белоярском, Кандинском, Октябрьском и Советском районах 2-й уровень пожара.

0: пожарной опасности. В Березовском и Ханты-Мансийском риски минимальны. Внести свою лепту в сохранение лесов может каждый. Для этого достаточно лишь соблюдать меры пожарной безопасности во время отдыха на природе, а также не оставаться в стороне, если стали свидетелями возгорания. О подобных ЧП необходимо оперативно сообщать в авиалесоохрану Югры по телефону 8-34-67-33-15-46. Также доступны прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00 и единый номер экстренных служб 112. Югорские участники специальной военной операции и их родственники могут воспользоваться льготными нотариальными услугами и бесплатными юридическими консультациями. Для военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей снижены расходы на оформление доверенностей, завещаний, наследственных дел и других нотариальных действий. В ряде случаев оплачивается только обязательный федеральный тариф, а некоторые услуги для раненых бойцов и семей погибших военнослужащих предоставляются без дополнительных платежей. Чтобы сделать такую поддержку еще более доступной, нотариусы выезжают в воинские части, госпитали, пункты сбора добровольцев, а также взаимодействуют с Фондом защиты Отечества. Предусмотрены некоторые льготы и для иностранных граждан, заключающих контракт на службу в Вооруженных силах России. За консультацией можно обратиться на линию правовой помощи Нотариальной палаты Югры по номеру 8 800 201 3580. Югра демонстрирует впечатляющие успехи в цифровизации, активно внедряя инновационные сервисы в мессенджер Макс. Жители региона получают доступ к уникальным возможностям, выходящим за рамки стандартных государственных услуг. Помимо привычной записи к врачу, здесь можно погрузиться даже в изучение мансийского языка через интерактивный бот. Развитие платформы продолжается. В ближайших планах запуск оповещений о пожарах, информирование о социальных выплатах, уведомления о школьной посещаемости, информация о летних программах для детей и создание площадки для волонтерского общения. Сейчас югорчанам доступно 190 сервисов, среди которых особенно выделяются дистанционное оформление больничных и информирование о бактеровках для школьников. Активность органов власти и учреждений Югры также впечатляет. В мессенджере функционирует более 1400 каналов. И последнее. Цифровой ликбез провели для школьников Ханты-Мансийска. Открытый урок по кибербезопасности прошел в рамках одноименного всероссийского проекта. Специалисты Департамента информационных технологий Югры и эксперты Ростелекома рассказали пятиклассникам школы номер 5, как злоумышленники могут использовать телефон в корыстных целях и по каким признакам их можно вычислить. Также ребятам посоветовали при любом подозрительном разговоре сразу класть трубку и перезванивать родителям. Ни при каких обстоятельствах не передавать незнакомцам деньги или ценные вещи и попросить взрослых установить защиту от нежелательных звонков. Отмечу, в Югре вопросам цифровой гигиены уделяют особое внимание. Подобные просветительские проекты помогают приучать детей к безопасному поведению в онлайн-среде. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 10:05. 3 июня, среда, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Я-то хочу тебя спросить, есть какие-то у тебя претензии к людям, которые тратят свои деньги?
5: Не понял.
4: Тратят
5: свои деньги, а не мои.
4: Да, слава богу, не твои.
5: Ты имеешь в виду, тратят на всякую ерунду? Да вообще, вот на что хотят, на то пусть и тратят. Хоть свистулик пусть напокупает на всю зарплату.
4: То есть нет у тебя каких-то таких штук, которые бы тебя раздражали. Ну, скажем, видишь ты человека, у которого зарплата 35 тысяч рублей, не дай бог, и он покупает себе последний телефон.
5: Самбреро покупает какой-нибудь себе. Представляешь, ходит по городу, да? Да нет, мне, правда, вообще по барабану, честно. Вот что захотел человек, то себе и купил. Я сам могу потратить всю свою зарплату на какую-нибудь ерунду.
4: Ерунду на какую-нибудь,
5: потом думаю, зачем покупал.
4: Просто тут спросили жителей России, какие финансовые привычки раздражают их в других людях, и оказалось, что на первом месте люди не понимают покупку дорогих гаджетов или там каких-то брендовых вещей в кредит или даже на последние деньги. Есть еще и те, кого раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в самом необходимом. необходимым. Я знаю таких людей, угу. у которых на счетах лежат нормально. Миллионы. Лежит, правда, они миллионы. Ага. Они не чахнут, может быть, да, но они там не покупают себе каких-то новых вещей. Ты что, нельзя, как же копить? А сам вот практически в рамках, понимаешь? Угу. Или там отказывают себе в отдыхе в каком. А сам уже до такой степени устал, я другое слово чуть не вылетело, до такой степени устал, что прям уже видно, что иди уже, пожалуйста, в отпуск съезди.
5: Глаз дергается, жилка на лбу вот это вот.
4: Все глаза дергаются, понимаешь? И при этом есть, да, и при этом есть квартиры, машины, деньги на счету, но люди не могут себе позволить потратить деньги. Или там клубнику привезли, клевую, вкусную, из Киргизии. Да купи, она стоит там что-то 2000 рублей. Ну что, ты не можешь себе позволить, ну хотя бы раз в сезон.
5: Я как человек, который привык с ведром в лес ходить для того, чтобы ягоду насобирать. Меня всегда жаба душит купить клубнику
4: я
5: за 2000 рублей, честное слово.
4: Я что-то вообще не помню, чтобы ты пошел в лес и ягодок себе набрал.
5: Да, потому что ты-то в лес ведь не ходишь. Ты же там боишься клещей, медведей, там
4: правильно,
5: муравьедов.
4: Правильно, потому что я пойду и заплачу самих. 2000 рублей, раз хотя бы в сезон клубники-то поем. Ну или сколько она там стоит? Я не покупал еще в этом сезоне клубнику, она еще пока не вкусная.
5: Так вот, я козла загоню куда-нибудь в огород и поем так клубники бесплатно.
4: Еще есть те, которые, собственно, неприятные назвали привычку людей, которые живут одним днем. Но получили там зарплату, и все. И еще быстро тратят зарплату, потом занимают на следующий же день.
5: Это моя неприятная привычка.
4: Ну, в общем, нет у тебя, да, такого, что ты наблюдаешь за тем, как люди тратят деньги.
5: Только из-за того, что я сам грешен в этом плане, я ни в коем мере никого не обвиняю, не говорю, что там, да вот, ты все потратил, ты вообще неправильно поступил. Я думаю, каждый человек волен поступать так, как ему хочется. Ну, наверное, за там 40-30 лет человек выяснил, как ему
4: хочется тратить деньги.
5: Да. И пускай он понимает, что, допустим, сегодня я потрачу всю зарплату, а завтра там займу у Сереги, предположим. Он мне всегда занимает, но потом я получу зарплату, отдам Сереге.
4: Ну, это постоянно жить в долг, понимаешь? Это же, но я понимаю, что это выбор каждого человека. Я могу сказать, что каких-то таких особых привычек, которые в других людях, которые бы меня раздражали финансовых, у меня их нет. Единственное, что я не могу понять, я действительно не могу понять, когда человек берет, там, скажем, не знаю, телефон последней марки или там автомобиль за какое-то ого-гошное количество денег или там влезает в кредит для того, чтобы съездить в отпуск или там свадьбу провести или еще что-то. Вот этого я искренне не понимаю. Ну, то есть, я считаю, что все-таки нужно жить по средствам. То есть, если у тебя есть сейчас лишние там 100-200 тысяч рублей, и ты понимаешь, что твой телефон раздолбался весь, и тебе он, ну, хорошо. А если у тебя их нет? Ну,
5: вот поэтому мы такие разные все. На самом деле, я не думаю, что обязательно нужно понимать других людей. Просто прими, что такие люди тоже есть, и с ними как-то надо жить. Именно из-за того, что ты этого не приемлешь, в твоем кругу таких людей
4: нет. Таких людей нет. Более того, я таким людям, если честно, даже денег не занимаю. Но это те люди, которые купили себе последний телефон, а потом вот это с хлеба на воду перебиваются. Ну, нет какой-нибудь там лапша быстрого приготовления. Ну, по праздникам, наверное.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: главном окружном.
1: 10:14. Сегодня 3 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 23 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 23, в Междуреченском 21 градус тепла, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Белоярском и Березово 19 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: Ну?
2: 10:20.
1: Можно же поговорить маленько?
2: Давай поговорим маленько. Вообще, на самом деле, замечательный день сегодня, во-первых. И ты знаешь, иногда очень здорово, что есть люди, которые напоминают тебе о каких-то вещах, о которых ты можешь забыть.
1: Например?
2: У моего брата сегодня день рождения.
1: О, поздравляю.
2: Леха, красавин, я тебя поздравляю. Немножко затупил контакты, я не увидел, но слава богу, что супруга Лехина написала. Леха, извини, что я вот так
1: ну
2: вот.
1: Ну и тем не менее, слушай.
2: Я могу, поэтому с днем рождения, расти большой, всяческих бонусов в карму. Счастливенький, здоровый, пусть комары тебя никогда не кусают.
1: Вот, это тоже, мне кажется, хорошо. И потом, плюс ко всему, надо понимать, что представь, вся Югра... Вся Югра услышит сейчас поздравления. Плюс ко всему, все те люди, которые находятся в компании с нами, благодаря тому, что нас теперь через Алису, ну, у нас уже 100 лет через Алису можно послушать. Алиса, включи радио Югра, и, пожалуйста, она включит. Плюс ко всему, в интернете, из любой точки мира, спокойненько включаешь, и мало того, что слушаешь, еще и смотришь.
2: Если не видно, все, конечно.
1: Все, что происходит в студии, прямо сейчас можно заглянуть в нашу трансляцию. Вот я вижу, что сейчас есть достаточное количество людей, которые смотрят. Вот вам всем привет от нас, мы руками машем. Оставайтесь, естественно, в компании с нами. И что еще? Надо напомнить всем, что игра с искусственным интеллектом,
2: которая обычно
1: зовут...
2: в это время добывала, его зовут Игнат Николаевич,
1: да.
2: Она у нас перенеслась на другое
1: переехала.
2: Время, теперь 10:40,
1: да,
2: начинаем,
1: переехала.
2: Так что готовьтесь, сегодня, Даша, ты мне загадываешь.
1: Да, сегодня я тебе загадываю, сегодня крутое слово, классное, клевое, и там же 2-0 в недельном зачете, и очень надеюсь на то, что мы приумножим сейчас победные баллы, поэтому, да, все, поэтому через несколько минут встретимся.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52. Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в Югре не зарегистрировано ни одного природного пожара. Югорчанам, пользующимся мессенджером Макса, становится доступно все больше полезных сервисов. Ханты-мансийские школьники погрузились в мир кибербезопасности. Ситуация с природными пожарами в Югре на данный момент стабильна. Действующих возгораний нет. Однако в зависимости от района сохраняется различная степень риска их возникновения. Наиболее высокая вероятность, четвертый класс пожарной опасности, прогнозируется в Нижневартовском районе. В Сургутском и Нефтеюганском установлен третий класс. А в Белоярском, Кандинском, Октябрьском и Советском районах второй уровень пожарной опасности. В Березовском и Ханты-Мансийском риски минимальны. Внести свою лепту в сохранение лесов может каждый. Для этого достаточно лишь соблюдать меры пожарной безопасности во время отдыха на природе, а также не оставаться в стороне, если стали свидетелями возгорания. О подобных ЧП необходимо оперативно сообщать в авиалесоохрану Югры по телефону 8 34 67 33 15 46. Также доступны прямая линия лесной охраны 8 800 100 ровно 94 00 и единый номер экстренных служб 112. Югорские участники специальной военной операции и их родственники могут воспользоваться льготными нотариальными услугами и бесплатными юридическими консультациями. Для военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и членов их семей снижены расходы на оформление доверенностей, завещаний, наследственных дел и других нотариальных действий. В ряде случаев оплачивается только обязательный федеральный тариф, а некоторые услуги для раненых бойцов и семей погибших военнослужащих предоставляются без дополнительных платежей. Чтобы сделать такую поддержку еще более доступной, нотариус выезжают в воинские части, госпитали, пункты сбора добровольцев, а также взаимодействуют с Фондом защиты Отечества. Предусмотрены некоторые льготы и для иностранных граждан, заключающих контракт на службу в Вооруженных силах России. За консультацией можно обратиться на линию правовой помощи Нотариальной палаты Югры по номеру 8 800 201 3580. Югра демонстрирует впечатляющие успехи в цифровизации, активно внедряя инновационные сервисы в мессенджер Макс. Жители региона получают доступ к уникальным возможностям, выходящим за рамки стандартных государственных услуг. Помимо привычной записи к врачу, здесь можно погрузиться даже в изучение мансийского языка через интерактивный бот. Развитие платформы продолжается. В ближайших планах запуск оповещений о пожарах, информирование о социальных выплатах, уведомления о школьной посещаемости, информация о летних программах для детей и создание площадки для волонтерского общения. Сейчас югорчанам доступно 190 сервисов, среди которых особенно выделяются дистанционное оформление больничных и информирование о бактеровках для школьников. Активность органов власти и учреждений Югры также впечатляет. В мессенджере функционирует более 1400 каналов. И последнее. Цифровой ликбез провели для школьников Ханты-Мансийска. Открытый урок по кибербезопасности прошел в рамках одноименного всероссийского проекта. Специалисты Департамента информационных технологий Югры и эксперты Ростелекома рассказали пятиклассникам школы номер 5, как злоумышленники могут использовать телефон в корыстных целях и по каким признакам их можно вычислить. Также ребятам посоветовали при любом подозрительном разговоре сразу класть трубку и перезванивать родителям. Ни при каких обстоятельствах не передавать незнакомцам деньги или ценные вещи и попросить взрослых установить защиту от нежелательных звонков. Отмечу, в Югре вопросам цифровой гигиены уделяют особое внимание. Подобные просветительские проекты помогают приучать детей к безопасному поведению в онлайн-среде. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Сегодня 3 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 23 градуса выше 0, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 23 градусов, в Междуреченском плюс 21, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Белоярском и Березово 19 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:40. Самое время играть. И 2-0 в недельном зачете. Игнат Николаевич, конечно, в мою. Игнат Николаевич, вот он рядышком сидит. Слева, справа, как ты думаешь? Он просто невидимый.
3: В какой руке?
2: Да, в какой руке, да, угадай, в какой руке. Итак, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Ваша помощь очень-очень нужна сегодня Коле. И в конце концов,
3: да,
2: уже надо.
3: Каждый раз мне нужна, и с каждым разом все сильнее и сильнее нужна.
2: Ага,
3: да.
2: потому что уже надо.
3: Что-то там уже, да.
2: Это не я же, но это же не
3: но
2: я.
3: Вы вместе с ним, да. Вы два сапога пара, у вас тандем такой,
2: да.
3: Какой-то темный.
2: Я надеюсь, все готовы, все те, кто...
3: Да, Елена пишет, что уже готовы.
2: Да. Тогда все, давайте помогите Николаю, мы без вашей помощи ни в коем случае не обойтись. Итак, быстренько напоминаю правила. Я сейчас буду зачитывать определение, которое дал мне искусственный интеллект, которого зовут у нас Игнат Николаевич, это наш помощник. Ваша задача — отгадать, какое слово зашифровано. Все, что в голову лезет, все пишите. Победа Коли в ваших руках, потому что сам он, к сожалению...
3: Тупенький, да? Ты это хотела сказать?
2: Заметь, это не я сказала.
3: Поехали.
2: Итак, это многорукое существо, которое одновременно гладит и щипает в зависимости от того, в какую коробку брошен шарик.
3: Гладит и щипает. Массажер какой-нибудь.
2: Нет. Это арифметика, где единица не всегда равна единице, а сумма часто не сходится с ожиданиями.
3: Иллюзия, настроение, пишет Елена.
2: Нет. Это детский утренник, где каждый выбирает лучший костюм, но побеждает тот, чья мама сидит в жюри.
3: Ух ты! Связи.
2: Нет,
3: Блад.
2: Нет, и сестла.
3: Сестла.
2: Нет, это... Так, что там пишут?
3: Ничего пока не пишут.
2: Есть сообщение же, как же? Ну вот, вот Михаил только что было. Так вот, это лотерея, где билеты продают бесплатно, а главный приз – иллюзия влияния.
3: Привилегия, пишет Елена.
2: Нет.
3: Возможность, пишет Владимир.
2: Еще вариант там, да, по-моему, был
3: настроение,
2: какой-то. Нет.
3: Привилегия, хитрость.
2: Это театр теней. Все видят силуэты решений, но кто за ними стоит? Загадка.
3: Фантазия, пишет Михаил.
2: Нет. Это в меню. Это меню в ресторане, где из трех блюд два вчерашние, а третье рыба.
3: Выбор.
2: На которую у тебя аллергия.
3: Екатерина пишет власть.
2: Нет. Нет. Это компас, который показывает не направление, а количество людей, готовых идти туда же, куда и ты.
3: Приоритет, наглость, пишет Елена.
2: Это дождь, где каждая капля чей-то выбор на общий ливень смывает следы каждой отдельной капли.
3: Масса, погрешность, что еще? Так, пока метафора.
2: Нет.
3: Похмелье, Елена.
2: Нет.
3: Протекция.
2: Нет, это эхо, которое повторяет самые громкие крики, даже если шепотом было сказано умнее. Но я хочу сказать,
3: выбор.
2: Что... Нет, я хочу сказать, что вокруг да около ходите, но все не там. Это... У меня две подсказки последние.
3: Сравнение.
2: Нет, смотрите, у меня две последние подсказки. Это кухонный таймер звенит, когда время вышло, но никто не проверял, что зажарилось внутри.
3: Уверенность, пишет Елена.
2: Нет. Еще есть вариант?
3: Вариант, версия.
2: Нет.
3: Что еще?
2: Последняя подсказка – это рукопожатие с судьбой. Иногда оно крепкое, иногда вялое, но никогда не бывает лишним.
3: Ожидание,
2: да,
3: поддержка,
2: нет, да, нет,
3: вариативность.
2: Да нет. Нет, но это я...
3: Риск, пишет,
2: да,
3: Елена.
2: Нет,
3: снисхождение,
2: нет,
3: пишет Динара.
2: Смотрите, давайте так. Вы там были где-то близко? Ну, в смысле, просто
3: надежда
2: вокруг.
3: Везения.
2: Где-то там вокруг были, но самоуверенность тоже не подходит. Где-то близко были там, но давайте так. Это слово... Я подарю тебе этот, как, подарок?
3: Звезду.
2: Да,
3: да, да. Цветом нетленным будет она освещать тебе путь в бесконечность.
2: На букву Г. Слово на букву Г.
3: Спасибо. Ну что, градация.
2: Давай еще раз. Да нет. Ну смотри, давай.
3: Подкуп, пишет Елена.
2: Да, это на букву Г.
3: Ну, Елена пишет, я читаю.
2: Так, смотрите, ладно, грибы. Давайте так. Я сейчас еще раз прочитаю какую-нибудь подсказку, и вы поймете, о чем речь. Вот давайте. Это детский... Ну хорошо, ладно. Это детский утренник, где каждый выбирает лучший костюм, но побеждает тот, чья мама сидит в жюри. На букву Г.
3: Грусть, пишет Елена.
2: Нет.
3: Что?
2: Ладно, это театр теней. Все видят силуэты решений, но кто за ними стоит? Загадка. Вот это прямо...
3: Гадание.
2: Да какое гадание? Ну прекрати. Ну не гадание. Но там Е тоже в конце. Последняя буква тоже Е.
3: Александр пишет, он гад. Гравитация.
2: Да нет.
3: Пишет Елена.
2: Но Е в конце. Вторая О.
3: Горе.
2: Да пишет. Какое горе?
3: Ну, вторая О, первая Г, последняя Е.
2: Ладно, это меню в ресторане, где из трех блюд два вчерашние, а третье рыба, на которую у тебя аллергия. Но...
3: Головенство, пишет
2: но...
3: Владимир.
2: Но нет же. О, вторая О.
3: Ну, у меня нет вариантов.
2: Да голосование.
3: Голосование,
2: это...
3: пишет Динара. Голосование! Вот буквально за секунду до того, как ты сказала,
2: ну, голосование
3: Динара...
2: же, конечно, Динара. Ладно, вырвали победу, так и быть, подарю. Подарю же. Ну, слушай, ну, согласись, ну, все было прямо, ну, хорошо же. Но голосование, вон еще Владимир написал.
3: Михаил пишет ужас.
2: Мне больше всего
3: согласен.
2: Понравилось многорукое существо, которое одновременно гладит и щипает, в зависимости от того, в какую коробку брошен шарик. Вот здесь, мне кажется, тоже... Нормально было,
3: ну,
2: так зашифровано.
3: Да, классно. Но я бы не догадался никогда, если бы не Динара.
2: Да,
3: спасибо большое.
2: Да? Если бы не я с буквами. Вот
3: ну,
2: это.
3: Ну, не знаю. Твои буквы только, мне кажется, все запутали.
2: И тем не менее. Ладно, 2-1. Все равно в мою пользу. Завтра продолжим.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
6: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
7: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
11: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10:55, а никаких мошенников не будут.
2: Слава Богу.
1: Будут вороны, которые, которым, когда плохо, идут куда? Муравьям.
2: Да ладно.
1: То есть все связано.
2: Это басня какая-то?
1: Нет.
2: Крылова? Нет?
1: Нет, это по-настоящему так. Ворона находит муравейник, расправляет крылья и замирает. Муравьи начинают ползать по ее перьям, выделяют муравьиную кислоту, и эта кислота помогает бороться с паразитами, грибками, бактериями. Но, по сути, ворона устраивает себе такую природную дезинфекцию. Без лекарств, без помощи человека. И ученые называют такое поведение антингом. И иногда птицы даже берут муравьев в клюв и специально натирают ими перья, чтобы усилить эффект. И вообще поразительно, насколько точно в природе все продумано, согласись.
2: Это да,
1: животные,
2: это я согласен.
1: Да, умеют находить способы поддержать свое здоровье там, где бы человек даже вообще просто не догадался. Мы-то сразу за антибиотики, за уколы, за какие-то.
2: Но это теперь, потому что распространено это все.
1: И... Вороны же тоже с нами в современном мире живут, учитывая то, что вороны какие умные. Их же обучить можно вообще легко, они чуть ли вороны разговаривают.
2: Ну, понятно, но медицины же у них нет. Математики там, не знаю, астрономии какой-то. У них там свои какие-то науки. Но вообще, на самом деле, я знаю, что многие животные таким образом, ну, то есть вот они не могут сами справиться с чем-то, они идут на помощь другим животным. Это симбиоз. Я знаю, что многие животные таким образом, ну, то есть вот они не могут сами справиться с чем-то, они идут на помощь другим животным. Это симбиоз есть в некотором роде.

0: которые очень помогают в природе, и если их не станет, то, ну, прям будет очень совсем плохо.
1: Так да, же, как и пчел. Да, таких.
0: Да. А мы до завтра прощаемся. Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова. Пока. Всего доброго. Утро начинается.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорская делегация включилась в работу Петербургского международного экономического форума. Сегодня в Югре не зарегистрировано ни одного природного пожара. Ханты-мансийские школьники погрузились в мир кибербезопасности. Югра представит свое видение будущего и перспективные направления развития на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, который стартует сегодня. Во главе окружной делегации Руслан Кухарук. Первый день форума обещает быть весьма продуктивным. Наш губернатор проведет заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Госсовета, где будут обсуждаться инновационные подходы к развитию негосударственных социальных услуг и меры поддержки предпринимателей. Кроме того, сегодня власти Югры подпишут соглашение с Ненецким автономным округом МГИМО, открывающие новые возможности для сотрудничества. Также в программе дня ряд рабочих встреч с представителями бизнеса и государственных структур, нацеленных на развитие IT-сектора, внедрение передовых технологий в сфере рационального использования природных ресурсов и привлечение инвестиций в регион. Кроме того, губернатор Руслан Кухарук пообщается с представителями ведущих федеральных СМИ, расскажет о планах Югры и ее роли в формировании благоприятного инвестиционного климата. Ситуация с природными пожарами в Югре на данный момент стабильна. Действующих возгораний нет. Однако в зависимости от района сохраняется различная степень риска их возникновения. Наиболее высокая вероятность

0: Вероятность 4 класс пожарной опасности прогнозируется в Нижневартовском районе. В Сургутском и Нефтеюганском установлен 3 класс. А в Белоярском, Кандинском, Октябрьском и Советском районах 2 уровень пожарной опасности. В Березовском и Ханты-Мансийском риски минимальны. Внести свою лепту в сохранение лесов может каждый. Для этого достаточно лишь соблюдать меры пожарной безопасности во время отдыха на природе, а также не оставаться в стороне, если стали свидетелями возгорания. О подобных ЧП необходимо оперативно сообщать в авиалинии лесоохрану Югры по телефону 8 34 67 33 15 46. Также доступны прямая линия лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 и единый номер экстренных служб 112. Жительницу Нефтеюганска оштрафовали на 180 тысяч рублей за резиновую квартиру. В прошлом году 29-летняя горожанка незаконно прописала на своей жилплощади 13 иностранцев. Фактически никто из них по указанному в документах адресу не проживал. В отношении предприимчивой югорчанки возбудили сразу 8 уголовных дел. По решению суда все иностранные граждане были сняты с учета и уже покинули территорию России. Правоохранители призывают югорчан сообщать о подобных нарушениях по номеру 102. И последнее. Цифровой ликбез провели для школьников Ханты-Мансийска. Открытый урок по кибербезопасности прошел в рамках одноименного всероссийского проекта. Специалисты Департамента информационных технологий Югры и эксперты Ростелекома рассказали пятиклассникам школы номер 5, как злоумышленники могут использовать телефон в корыстных целях и по каким признакам их можно вычислить. Также ребятам посоветовали при любом подозрительном разговоре сразу класть трубку и перезванивать родителям. Ни при каких обстоятельствах не передавать незнакомцам деньги или ценные вещи и попросить взрослых установить защиту от нежелательных звонков. Отмечу, в Югре вопросам цифровой гигиены уделяют особое внимание. Подобные просветительские проекты помогают приучать детей к безопасному поведению в онлайн-среде. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
2: Миллиарды. Город, который строит МК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на mk.ru.
3: Застройщик ООО «ИДК МК». Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mk.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
3: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорская делегация включилась в работу Петербургского международного экономического форума. Жительницу Нефтеюганска наказали за фиктивную регистрацию мигрантов. Более 150 югорчан теперь умеют звонить в колокола. Югра представит свое видение будущего и перспективные направления развития на 29-м Петербургском международном экономическом форуме, который стартует сегодня. Во главе окружной делегации Руслан Кухарук. Первый день форума обещает быть весьма продуктивным. Наш губернатор проведет заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Госсовета, где будут обсуждаться инновационные подходы к развитию негосударственных социальных услуг и меры поддержки предпринимателей. Кроме того, сегодня власти Югры подпишут соглашение с Ненецким автономным округом МГИМО, открывающие новые возможности для сотрудничества. Также в программе дня ряд рабочих встреч с представителями бизнеса и государственных структур, нацеленных на развитие IT-сектора, внедрение передовых технологий в сфере рационального использования природных ресурсов и привлечение инвестиций в регион. Кроме того, губернатор Руслан Кухарук пообщается с представителями ведущих федеральных СМИ, расскажет о планах Югры и ее роли в формировании благоприятного инвестиционного климата. Строительство современных канализационно-очистных сооружений продолжается в поселке Федоровский Сургутского района. Новый объект станет одним из важнейших элементов коммунальной инфраструктуры муниципалитета. Уже завершены основные подготовительные работы. Смонтированы фундаменты, выполнена гидроизоляция резервуаров, подготовлены площадки под ключевые объекты комплекса и инженерные сооружения. В ближайшие месяцы подрядчик приступит к возведению основных зданий, монтажу инженерных сетей и технологического оборудования. Также проект предусматривает благоустройство территории. Комплекс сможет очищать до 7000 кубометров сточных вод в сутки. Завершение основных строительных работ запланировано на конец текущего года. Жительницу Нефтеюганска оштрафовали на 180 тысяч рублей за резиновую квартиру. В прошлом году 29-летняя горожанка незаконно прописала на своей жилплощади 13 иностранцев. Фактически никто из них по указанному в документах адресу не проживал. В отношении предприимчивой югорчанки возбудили сразу 8 уголовных дел. По решению суда все иностранные граждане были сняты с учета и уже покинули территорию.

0: России. Правоохранители призывают югорчан сообщать о подобных нарушениях по номеру 102. И последний уникальный образовательный проект под названием «Пасхальный звон колоколов» реализовали в Советском на базе храма Вознесения Господня. На протяжении 6 месяцев более 150 жителей Югры, от юных талантов из школ искусств до опытных прихожан, постигали секреты колокольного звона. Мастер-классы стали настоящим погружением в старинные традиции. Кульминацией обучения стал фестиваль в честь Святой Троицы, где участники смогли продемонстрировать свои новоприобретенные навыки перед широкой публикой. Этот проект, поддержанный грантом губернатора Югры, не только обогатил культурную жизнь региона, но и способствовал сохранению ценностей отечественной культуры. Стоит также отметить, что православный приход регулярно занимается социальными проектами. Ранее на президентский грант здесь открыли просветительский центр и запустили мини-пекарню. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Вечерами, после смены, я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Сургутские силовики вновь проверили, как иностранные гости соблюдают миграционное законодательство. В Федоровском активно возводят важный коммунальный объект. Более 150 югорчан теперь умеют звонить в колокола. Полиция и Росгвардия провели в Сургуте масштабное оперативно-профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Особое внимание уделили местам компактного проживания иностранцев, объектам их работы и заведениям общественного питания. Для эффективности рейда сотрудники использовали беспилотные летательные аппараты. Всего проверили более 10 мест пребывания иностранных граждан. Около 100 человек доставили в отдел по вопросам миграции, где их проверили по базам данных, сфотографировали и дактилоскопировали. По итогам рейда в отношении 6 иностранных граждан принято решение о принудительном выдворении за пределы России. Кроме того, за сутки возбуждено 2 уголовных дела по статье «Эффективной регистрации иностранных граждан». Строительство современных канализационно-очистных сооружений продолжается в поселке Федоровский Сургутского района. Новый объект станет одним из важнейших элементов коммунальной инфраструктуры муниципалитета. Уже завершены основные подготовительные работы. Смонтированы фундаменты, выполнена гидроизоляция резервуаров, подготовлены площадки под ключевые объекты комплекса и инженерные сооружения. В ближайшие месяцы подрядчик приступит к возведению основных зданий, монтажу инженерных сетей и технологического оборудования. Также проект предусматривает благоустройство территории. Комплекс сможет очищать до 7000 кубометров сточных вод в сутки. Завершение основных строительных работ запланировано на конец текущего года. Нефтеюганской пенсионерке выплатили компенсацию морального вреда и возместили расходы на лечение после травмы, полученной при падении у входа в магазин. Проверка прокуратуры показала, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание входной группы здания арендатором. Женщина поскользнулась, получила травму и длительное время проходила лечение. Для защиты прав пострадавшей представитель надзорного ведомства обратился в суд. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. В результате югорчанке выплатили свыше 200 тысяч рублей. И последний уникальный образовательный проект под названием «Пасхальный звон колоколов» реализовали в Советском на базе храма Вознесения Господня. На протяжении 6 месяцев более 150 жителей Югры, от юных талантов из школ искусств до опытных прихожан, постигали секреты колокольного звона. Мастер-классы стали настоящим погружением в старинные традиции. Кульминацией обучения стал фестиваль в честь Святой Троицы, где участники смогли продемонстрировать свои новоприобретенные навыки перед широкой публикой. Этот проект, поддержанный грантом губернатора Югры, не только обогатил культурную жизнь региона, но и способствовал сохранению ценностей отечественной культуры. Стоит также отметить, что православный приход регулярно занимается социальными проектами. Ранее на президентский грант здесь открыли просветительский центр и запустили мини-пекарню. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева.

0: об информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружающий.

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.
0: Радио.

0: если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
1: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургутские силовики вновь проверили, как иностранные гости соблюдают миграционное законодательство. Жители окружного центра приглашают на ночную диспансеризацию. Ханты-Мансийск на 2 дня станет центром притяжения любителей джаза. Полиция и Росгвардия провели в Сургуте масштабное оперативно-профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Особое внимание уделили местам компактного проживания иностранцев, объектам их работы и заведениям общественного питания. Для эффективности рейда сотрудники использовали беспилотные летательные аппараты. Всего проверили более 10 мест пребывания иностранных граждан. Около 100 человек доставили в отдел по вопросам миграции, где их проверили по базам данных, сфотографировали и телескопировали. По итогам рейда в отношении 6 иностранных граждан принято решение о принудительном административном выдворении за пределы России. Кроме того, за сутки возбуждено 2 уголовных дела по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Жители Ханты-Мансийска смогут бесплатно проверить здоровье в вечернее время. Завтра с 16 до 22.00 в окружной клинической больнице состоится акция «Ночью диспансеризации», рассчитанная на тех, кому сложно посетить поликлинику днем. За один вечер участники смогут пройти первый этап осмотра. Посетить терапевта, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдать анализы крови на глюкозу, холестерин и гепатит С, а также проверить внутриглазное давление. Особое внимание уделят репродуктивному здоровью. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет смогут пройти профильное обследование. По словам медиков, такие профилактические мероприятия помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно предотвращать развитие серьезных осложнений. Нефтеюганской пенсионерке выплатили компенсацию морального вреда и возместили расходы на лечение после травмы, полученной при падении у входа в магазин. Проверка прокуратуры показала, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание входной группы здания арендатором. Женщина подскользнулась, получила травму и длительное время проходила лечение. Для защиты прав пострадавший представитель надзорного ведомства обратился в суд. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. В результате югорчанке выплатили свыше 200 000 рублей. И последнее. Пятый фестиваль духовой и эстрадно-джазовой музыки «Югра. Лето. Джаз» пройдет в окружной столице 5 и 6 июня. В нем примут участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Тюмени, Ноябрьска и Ханты-Мансийска. В 19.00 в Большом зале КТЦ «Югра Классик» состоится открытие форума. Выступит московский коллектив «Лютый бэнд». В 20.20 в арт-салоне пройдет джазовый концерт с участием солистов концертного оркестра «Югры» Алексея Коржова, Екатерины Бурцевой и Ангелины Безруковой. С 15 до 20 часов джаз будут играть под открытым небом на территории Национального центра «Россия». Своя вечерняя программа пройдет и у культштаба. Здесь выступят камерный состав оркестра «Югра Классик» с латиноамериканской программой, ансамбль «Млада» и духовой оркестр «Сибирь Брас». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
11: Реклама – лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
15: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ровно год назад состоялась стыковка пролетных строений моста «Звезда Аби». Жители окружной столицы приглашают на ночь диспансеризации. Ханты-Мансийск на два дня станет центром притяжения любителей джаза. Сургутский мост «Звезда Аби», пролетные строения которого соединили ровно год назад, стал ключевым элементом транспортной инфраструктуры не только муниципалитета, но и всей Югры. Ежедневно он пропускает 11-12 тысяч автомобилей, что значительно облегчает движение по городским улицам. Переправа, возведенная в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», обеспечивает бесперебойное сообщение по двум федеральным коридорам «Арктика-Азия» и «Северному широтному». Общая протяженность четырехполосного перехода с подходами составляет более 45 километров, два из которых приходятся на сам мост. В состав объекта входят три путепровода, пять мостов, а также системы ливневой канализации, очистные сооружения и шумозащитные экраны. Название «Звезда Аби» было присвоено в честь студенческого отряда численностью более 200 участников со всей страны, которые внесли значительный вклад в строительство. Примечательно и то, что около 70% конструкций были возведены надводными преградами, болотами и поймой реки. Жители Ханты-Мансийска смогут бесплатно проверить здоровье в вечернее время. Завтра с 16 до 22.00 в окружной клинической больнице состоится акция «Ночь диспансеризации», рассчитанная на тех, кому сложно посетить поликлинику днем. За один вечер участники смогут пройти первый этап осмотра. Посетить терапевта, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдать анализы крови на глюкозу, холестерин и гепатит С, а также проверить внутриглазное давление. Особое внимание уделят репродуктивному здоровью. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет смогут пройти профильное обследование. По словам медиков, такие профилактические мероприятия помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно предотвращать развитие серьезных осложнений. 16-й международный молодежный экологический форум «Одна планета, одно будущее», прошедший в Ханты-Мансийске, продемонстрировал высокий потенциал молодых специалистов в решении глобальных экологических проблем. Главным итогом стало формирование конкретных планов по реализации новых природоохранных проектов, что подчеркивает практическую направленность мероприятия. Окружная столица собрала 180 активных участников из России и стран СНГ в рамках акции «Спасти и сохранить». В течение нескольких дней молодые экологи не просто обсуждали насущные вопросы будущего планеты, но и активно генерировали инновационные зеленые бизнес-идеи под руководством федеральных экспертов. Программа форума, включавшая научную конференцию и выставку креативных поделок из вторсырья, способствовала обмену знаниями и опытом. Помимо деловой части, гости смогли глубже погрузиться в уникальную культуру коренных народов Севера, посетив этнографический музей Торума, а также насладиться красотами Ханты-Мансийска и активным отдыхом. Организаторы уже приступили к воплощению инициатив, рожденных в ходе форума. И последнее. 5-й фестиваль духовой и эстрадно-джазовой музыки «Югра. Лето. Джаз» пройдет в окружной столице 5 и 6 июня. В нем примут участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Тюмени, Ноябрьска и Ханты-Мансийска. В 19.00 в Большом зале КТЦ «Югра Классик» состоится открытие форума. Выступит московский коллектив «Лютый Бенд». В 20.20 в арт-салоне пройдет джазовый концерт с участием солистов концертного оркестра «Югры» Алексея Коржова, Екатерины Бурцевой и Ангелины Безруковой. С 15 до 20 часов джаз будут играть под открытым небом на территории Национального центра «Россия». Своя вечерняя программа пройдет и у культштаба. Здесь выступят камерный состав оркестра «Югра Классик» с латиноамериканской программой, ансамбль «Млада» и духовой оркестр «Сибирь Брас». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют право.

0: свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Эх, как давно не слышал этой заставочки, вот этого мужчины, который нас представляет обычно с Мариной. Кстати, он очень надоедливый, если так задуматься. Он 4 раза в день, в будни, если мы не на больничном и не в отпуске, он вот это начинает, они отвечают, там имеют. Надо что-то поменять.
2: Почему не слово поставить? «Здравствуйте» было первое в эфир? Здравствуйте,
1: потому что я
2: наши.
1: Не определился, честно, не определился. Я хотел сначала сказать «недоброго всем дня», а потом думаю,
2: дурачок,
1: а почему...
2: Что ли?
1: Это же только у меня, он как бы не... Ну, не
2: а
1: сидит.
2: Почему «недобрый»? Прекрасный
1: вот,
2: день.
1: Хотел сказать «всем доброго дня», и, в общем, я не определился.
2: А теперь осознай, вот мы вышли
1: ты,
2: после...
1: Ты, знаешь, на велосипеде каталась вот в детстве?
2: Буду бывало совсем скоро кататься.
1: Бывало у тебя такое, что ты, ну вот в детстве едешь, допустим, да, а навстречу тебе... дорожный знак, или столб, или забор, или еще что-то, лавочка.
2: Но.
1: И ты не можешь определиться, влево тебе объехать или вправо.
2: Да, и в итоге
1: а время
2: въезжаешь...
1: все меньше и меньше, а ты едешь прямо на нее.
2: Да.
1: И въезжаешь вот в чистом поле в один единственный стоящий столб. И у меня вот то же самое, я не определился, поэтому начал с философии. Здравствуйте.
2: А вообще, вот у меня есть такая примета. Первый гость после длительного отпуска, первое слово сказано в эфире, как бы задает тон всему, скажем так, сезону до следующего длинного отпуска. А ты первое слово, которое сказал сейчас, выйдя в эфир, эх.
1: Эх.
2: Эх, вот это что за слово вообще? Эх, это получается, что...
1: Эх, ухнем.
2: Ну, я надеюсь, что вот это твое эх будет, знаешь, таким у нас на весь сезон. Эх, хорошо, что-нибудь да. В этом роде хотя бы. Вообще, здравствуйте.
1: Разудись плечо.
2: Конечно, надо сказать в первую очередь привет. Большой-большой-большущий такой привет всем нашим слушателям. Честное слово, по работе за отпуск не соскучилась, а по слушателям очень.
1: Да-да.
2: Это правда. И вот наши слушатели, которые, кстати, в отпуске периодически писали, и вот 1 июня, мы же обещали с 1 июня выйти, и вот 1 июня многие писали, так, а погодите-ка, что-то с календарями, видимо, напутали мы с вами. Кто из нас не прав? Вот всем-всем, кто ждал, всем, кто скучал, поверьте, мы тоже скучали, и наши слушатели, как обычно, наш главный мотиватор. Именно благодаря вам мы вообще вернулись в эфир. Потому что каждый раз в конце отпуска думаешь, а может, ну его вообще?
1: Ну, если может, честно, уже... положа руку на сердце, есть еще одна мотивация, это заканчивающиеся деньги.
2: Да.
1: Как бы хлеб-то сам на себя не заработает.
2: Это маленькая мотивация, самое главное, это слушатели. Поэтому большой привет, дорогие наши. Вот как пишет нам Лариса, аж чай бросила.
1: Зачем?
2: Ну, потому что, видимо, услышала Лариса, не ожидала. Вчера же нас не было в эфире, в понедельник тоже. И сегодня, наверное, уже не сильно Лариса думала, что мы появимся. А тут услышала и бросила чай, чтобы написать нам привет. И мы вам всем большой-большой привет передаем, да. Так, пишут нам еще наши девчонки преимущественно. Мужчины, видимо, заняты все сейчас. Девчонки пишут, Надежда, наконец-то, здравствуйте, скучали. Мы тоже по вам скучали. Алла написала, добрый день, прекрасный. Ну, что за милый душ? Душный Тимур. Ну, милый же самое главное, понимаешь? Да. Алла, мы вас тоже рады видеть у нас в чатах. Кстати, пока все наши слушатели преимущественно в Макс пишут, но если что, Телеграм вот тоже у нас работает. Нет, почему? Пишут некоторые слушатели в Телеграм. Хотя преимущественно, конечно, сейчас все в Максе. Оно и не удивительно. Вот, Алла, кстати...
1: Да, я даже по ленте сообщений... Ну, мы-то отдыхали, а наши коллеги, утренние ведущие... Дарья и Николай работали, я вот смотрю по ленте сообщений, как бы Макси...
2: Большинство слушателей, конечно, главный мессенджер, от этого никуда не деться. Кстати, вот Лариса написала, 2 дня прогула нам с тобой.
1: Хорошо.
2: Запишите, пожалуйста, в журнал.
1: Нам уже в отделе кадров.
2: Мы как-нибудь отработаем потом.
1: И в бухгалтерии тоже зачли, так что не переживайте, мы уже наказаны. Ну, в кавычках, конечно.
2: Ничем мы не наказаны. Мы, наоборот, очень рады тем, что вернулись в эфир. Еще раз всем большой привет. Рассказывайте, как прошел ваш май. Мы с вами целый май не виделись. Представляете, целый месяц не общались. Не знаем, чем вы жили. Ну, мы много чем жили. Отпуск, жизнь такая, знаете, время такое насыщенное. Чего только не было за этот отпуск у нас. Одно из самых ярких моих впечатлений, о нем чуть позже, наверное, расскажу, это я попала на живой концерт уральских пельменей. Очень давно мечтала, хотела. И вот, собственно, в конце мая случилось. Свершилось. В Екатеринбурге мы сходили на их свежий концерт, который еще никто не видел, потому что он выйдет по телевидению только в начале осени, насколько я понимаю. Надо посмотреть расписание, у них все на сайте есть. А мы ходили, знаете, на черновой концерт, когда они только обрабатывают, пробуют свои шутки на зрителях. Но об этом чуть позже, потому что рассказывать много чего, там столько нюансов. Поэтому в целом есть какие-то у нас эмоции от отпуска в течение там ближайших эфиров, возможно, поделимся, если это будет в тему. А вообще, хочется сказать, что рада вернуться в Югру и рада, что погода в Югре тоже летняя, что называется. Сегодня, кстати, дождик прошел, я ему очень порадовалась, потому что нас, честно говоря, в отпуске преследовала жара. Вот в каком бы российском городе мы ни были, там всегда была жара. Реально, мы и плюс 30 уже, и плюс 32 застали в мае. Поэтому сейчас вернуться в Югру в плюс 20, и вот этот дождик сегодня, ну прям кайф, если честно.
1: Ну, кроме Пытьяха.
2: А что в Пытьяхе?
1: Мы на поезде из Перми в Ноябрьск ехали, я в Пытьяхе выхожу на перекур. Там, во-первых, холодно, во-вторых, смотрю на деревья. Думаю, что-то не так. Понимаю, что они голые. Там даже почки еще не распустились.
2: Так
1: это был
2: помнишь,
1: конец мая, 25 число.
2: Ну, так, а ты вспомни эти снегопады аномальные, которые на всю страну у нас... Ну, преимущественно Ямал, конечно, был звездой новостей, но и про Югру многие писали в федеральные СМИ, когда у вас тут майские снегопады вот эти были рекордные. Мы, конечно, в этот момент были рады, что мы в других более теплых краях российских, но сочувствовали всем, кто вот сейчас в эти снегопады аномальные попал. А еще сегодня, кстати, вот с утра захожу в календарь праздников, я это делаю каждый раз, когда прихожу на работу, у меня первым делом смотрю, какие сегодня... Чтобы отметить, как говорится. А сегодня отмечается Всемирный день велосипеда, а мы с Тимуром же задались четкой целью этим летом купить себе велосипеды и кататься на них. Я вот Тимуру говорю, лучшего знака просто не придумать. Поэтому сегодня вот вечером предложила Тимуру поехать даже в один магазин. Но мы даже онлайн уже посмотрели, там в наличии есть велосипеды, и присмотреть себе велики. Но мне кажется, когда...
1: Да что там смотреть, сам дешево покупаем, то есть.
2: Ну и все.
1: Так... Денег после отпуска не прям, чтобы там выбирать, знаешь, какой.
2: Тогда давай после работы съездим и завтра вам расскажем.
1: Главное, чтобы два колеса, руль и сидушка, больше ничего не надо.
2: В принципе, да. Ну и цепь еще желательно, за счет которой ехать он будет. И присоединимся мы к рядам велосипедистов, наших активных слушателей. Среди наших слушателей очень много людей с велосипедами, поэтому будем вместе с вами рассекать.
1: Как похудеем за лето.
2: Это, знаешь, такой приятный побочный эффект. Вообще у велосипеда огромное количество плюсов. Не только физическая активность, но и отсутствие пробок, быстрое передвижение, в отличие от ходьбы. Опять же, та же физическая активность, да? Что еще?
1: Ну, на бензине экономишь.
2: Да, точно, самое главное забыла. Один раз потратился, когда его покупаешь, зато потом всю жизнь экономишь на бензине. Ну, красота, в общем.
1: Да, и плюс еще можешь хвастаться, что ты за здоровый образ жизни.
2: Да. Ну и, кстати, сегодня еще отмечается Всемирный день ходьбы. Я вот думаю, как можно Всемирный день велосипеда и ходьбы в один день отмечать? Ну,
1: есть ответ. Ну, если у тебя есть велосипед, ты празднуешь день велосипеда.
2: А, если нету,
1: велосипеда нет, празднуй день ходьбы.
2: Логично, логично. Ну, то получается, что праздник сегодня практически у всех у нас, да.
1: Практически.
2: Да. Практически. Поэтому, чтобы вы не отмечали сегодня, поздравляем.
1: Эх, здравствуйте, Алексей Югорск, здравствуйте, Елена, здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Сергей, тоже здравствуйте. Я просто все не читаю, просто со всеми поздоровался. Георгий, вот, тоже в наших чатах появился. Всем привет. Я, знаете... Че,
2: да,
1: может,
2: спасибо.
1: Новости?
2: Спасибо огромное.
1: Или хотите просто поболтать?
2: Какая прелесть. Вот нам, кстати, Георгий пишет, что в Сибири май был холодным. Мерзли при температуре 10 градусов и радовались снегопаду. Ну, в принципе, я так понимаю, про Томск, как говорит Георгий. Uh-huh. В Югре тоже май был примерно таким. А на Ямале месячная норма осадков за буквально там сколько? За 10 часов выпала. Ну, вот эти новости, наверное, тоже вы все видели. А, когда наши родные, ну, по крайней мере, племянники мне пишут, тетушка, мы сегодня в школу не идем из-за снега. Прикинь, в мае такую новость получать. Вот так вот. Ну, просто потому что некуда было идти, там...
1: Не, причем они сначала говорят...
2: Дорожники
1: можешь нам такси вызвать? Мама с папой там на работу куда-то там пошли, а мы это, нам в школу на Марин заходит, 3,5 тысячи.
2: Ну, это, кстати, не шутки.
1: Марин говорит, может, дома посидите уже, что
2: это
1: дешевле.
2: Не шутки, до 3,5 тысяч доходили реально ценники на такси вот на Ямале в этот аномальный снегопад. Какого числа было, я уже даже не помню. А, 10 мая, сразу после 9-го. Они 9-го вот отметили праздник, а 10-го началась вот эта жесть. Ну, а что мы говорим про Ямал? В Югре было то же самое, только чуть-чуть меньше масштаба. Но тоже снегопады очень сильные, и федеральные СМИ про Югру писали в том числе.
1: Ну, несколько районов без света временно были. Угу.
2: Да. Из новостей пишет Георгий. Интернет все так же не работает. Ограничивают нас во всем, пишет Георгий. Ну как, не во всем. Вот вы же нам пишете каким-то образом.
1: Ну, Макс-то не ограничивает.
2: Значит, не во всем нас ограничивают.
1: Чудесным образом. Интернета нет, Макс работает. Чудо. Это ли не чудо?
2: Да,
1: вот,
2: поэтому...
1: Вот что не говори,
2: давайте
1: национальный мессенджер.
2: Фокусироваться.
1: Заметили?
2: На плюсах давайте фокусироваться. Вот мы с вами на связи, это уже прекрасно, да? Так, Георгий пишет, соседние города тоже страдали, Новосибирск, Кемерово. У нас, кстати, в Новосибирске друзья тоже живут, но они, правда, сейчас улетели за границу отдыхать, так что им не до погоды новосибирской.
1: У них интернет есть.
2: У них сейчас все есть за границей, никакие VPN не нужны.
1: Ладно, 15-15, загадываем желание на повторяющиеся цифры. Еще раз здравствуйте, и сейчас у нас музыка далее.
2: Музыка обязательно, вообще напомним, Тимур Полунин.
1: Если Марина вспомнит, на какие кнопки тыкать.
2: Я постараюсь.
1: У нас же этот диджей, она за пультом сидит, нажимает кнопочки.
2: Диджей. Ну, так себе диджей, конечно. Тимур Полунин, Марина Штейникова нас зовут. Я вот, честно говоря, даже сама сейчас на секунду задумалась, кто мы такие, что мы здесь делаем, как нас зовут. Что мы обычно здесь с тобой, Тимур, делаем в эфире? Новости рассказываем.
1: Если охарактеризовать, задуряемся 4 часа подряд. Знаешь, такое слово «задуряемся»?
2: Нет, но только что узнала. Ладно, на самом деле еще очень много поводов с точки зрения праздников, да, которые можно и хочется обсуждать. Ну и новостей тоже поднакопилось. Вы не поверите, я даже сегодня некоторые новости взяла, которые еще в мае были, потому что в отпуске, надо будет рассказать. Они еще актуальны, поэтому сегодня даже до некоторых майских новостей доберусь, просто потому что еще пока они это...
1: Актуальны?
2: Актуальны, свежи, да, как ни странно, хотя месяц прошел. Ладно, правильно сказал Тимур, дали музыку у нас по плану, вернемся буквально через 10 минут и начнем эти самые новости обсуждать. Очень рады снова встретиться с вами.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
4: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
5: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, я держал ее как мог. Она сказала: «Нет, пусти, я хочу поговорить об этом».
2: Конечно, на самом деле тема важная. Если честно, у меня сейчас глаза разбегались, потому что столько новостей, не знаю, за что вообще схватиться в первую очередь рассказывать. И решила все-таки не сегодняшних свежайших новостей, а сегодня, кстати, преимущественно у нас СМИ обсуждают Петербургский экономический форум, потому что ПМФ — это всегда такое событие, для которого многие компании, организации, даже представители власти берегут какие-то, знаете, секретики, да, и вот специально на ПМФ их объявляют. Поэтому будет сегодня и в ближайшие дни, пока ПМФ идет, очень много новостей будет. Я, кстати, знаете...
1: Марина, самое интересное, уже вычленила оттуда, сколько стоит обед.
2: Это остальное всегда. Пока что на 22% обед подорожал. В прошлом году стоил 6 с чем-то, что-то 6,5 около того. В этом году уже 7900. Вот, и подсчитали эксперты, что это примерно плюс 22%. Ну, как НДС у нас в стране, легко, знаете, это, ориентироваться. И при этом для таких, как... Я, например, если бы я на ПМФ поехала, у меня нет 8 тысяч на ужин. Пока что, надеюсь, когда-нибудь будут. Но пока что я только мечтаю об этом. Для таких, как я,
1: вот
2: там продают...
1: Вот сидишь и думаешь, коммуналку оплатить?
2: Или пообедать.
1: Или покушать.
2: На ПМФ, да. И для таких, как я, там продают сэндвичи за 450 рублей. Ну, знаешь... Для журналистов, наверное, преимущественно.
1: Мобильную связь оплатить или сэндвич съесть?
2: Ну, это хоть что-то, знаешь, 450 уже не так много по сравнению с 8 тысячами. Так вот, у меня есть одна знакомая, она на Ямале живет, и у меня такой контраст, вот она уже 2 года подряд ездит на ПМФ, и как у нее, смотрю сторис у нее в Телеграм, и как она просто перевоплощается в преддверии вот этого экономического форума в Петербурге.
1: А на Ямале, какая вся светская лица, да, сразу становится?
2: На Ямале она преподает ораторское искусство детям. И у нее своя детская театральная студия. То есть человек работает с детьми. У нее там обычно...
1: А зачем ей на Петербургский международный экономический форум?
2: Ну, она там состоит в одной организации, как-то ее туда, видимо, направляют от этой организации. Но вот если у нее все сторис там в течение года...
1: Дети.
2: Театр, там она учит ораторскому искусству, все такое. Вчера вечером просто платье с таким декольте, это губы надуло, так, и я еду на ПМФ. Так я думаю, господи, как ПМФ меняет людей?
1: Там же американцы впервые за много лет приедут, понимаешь?
2: Это книга. А какие американцы?
1: Новость. Барин едет.
2: А какие американцы? Там вот журналистка.
1: Какие-то американцы.
2: Очень известная журналистка. Ты что, ее не знаешь? Там едет я на YouTube.
1: Я не понимаю, что это за шапкоснимательство такое?
2: А это не шапка.
1: И низкопоклонничество. О, целый американец приедет. Нифига себе.
2: Нет, на самом деле там...
1: Ну, мы же не Зимбабве. Это... Ну, правда, но это для них может быть какое-то историческое событие.
2: Да мы...
1: А для нас это, ну, приехал и приехал, ну, как бы и плевать. Мы... Почему все СМИ такое внимание уделяют?
2: Я объясню тебе.
1: Какой-то Уитков приезжает, чебуреков поел, мы про это вообще...
2: Не, Уитков, ладно, бог...
1: 2 дня рассуждаем, а с каким вкусом у него чебуреки?
2: Бог с ним, на самом деле,
1: какого
2: с этим...
1: размера?
2: Уитковом.
1: А вот когда он его съел, он руки чем вытер? Ну, то есть, нам зачем это?
2: Нет, просто на этот раз приковано внимание к этой женщине, потому что она журналистка американская, и она очень пророссийская, скажем так. Вот как в свое время Карлсон к нам приезжал, Такер Карлсон, да, и он тоже вроде как не имел ничего против нашей страны, наоборот, как-то местами даже говорили, что он этот засланный казачок. Ну, в общем, Кэнди Суэнс зовут эту женщину, она темнокожая журналистка, может быть, даже видели на YouTube ее ролики, очень такая симпатичная женщина. Я просто периодически попадаю на ее ролики, потому что я смотрю очень много на YouTube материалов о том, как иностранцы приезжают в Россию, да, ассимилируются у нас, или как иностранцы у себя на родине говорят про Россию. Вот она огромное количество роликов сняла про нашу страну, где сравнивает, например, Америку и Россию. У нее даже муж в свое время был командирован в Петербурге и прожил там определенное количество месяцев, изучил как бы, да, жизнь в Петербурге. И она знает не понаслышке, что такое жить в России. И вот она прославилась как раз тем, что сравнивает, например, там вот эти социальные гарантии в России, в Америке, улицы. Она приехала в Москву и говорит, вы знаете, впервые в Москве увидела какой-то красивый, потрясающий, чистый, невероятный город, и насколько в Америке нам не показывают кадры этой красивой Москвы. То есть в Америке, если показывают на телевидении где-то Москву, то это чаще всего какие-то грязные улицы, что-то там советской эпохи, вот это постройки, ну, такое все несовременное.
1: Хорошо. Ну, это называется попытка в пропаганду. Попытка сказать, что, ну, Россия не изолирована от всего мира, и вот там это все понятно. Но меня это почему-то обижает. Но как будто бы, знаешь, должно быть чувство собственного достоинства. Я вот объясню пример. Это как небольшой населенный пункт, 1010, где живет, да, приедет какой-нибудь московский артист. Это будет громкое событие для этого населенного пункта, потому что, ну, не каждый день московский артист приезжает, да, с театром или там петь. Это понятно. Но мы же не маленький населенный пункт, где 10 тысяч человек. Мы огромная, самая большая страна в мире. Самая там, как мы утверждаем, по крайней мере, сильной армией, да, с одной из самых передовых экономик. У нас много нефти, газа и природных ресурсов, и мы все такие крутые. У нас история, у нас там и Петр Первый, и Достоевский, и Пушкин. Это все наше. Ну а почему мы так воодушевленно рассказываем о том, что американец приедет к нам?
2: А почему ты путаешь доброжелательство и гостеприимство с вот этим каким-то шапкоснимательством, как ты это называешь? Мне кажется, это разные понятия.
1: Я вижу, как преподносит это СМИ. Вот далеко ходить не надо, у меня открыта страница. Я обновил, вот первый заголовок. Визит США на ПМФ, Петербургский международный экономический форум, показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. Там и такие заголовки выходят, типа аргументы и факты, по-моему, опубликовали. Европа в истерике от того, что там американцы приехали.
2: Ну, а где тут шапкоснимательство? Это же реакция Европы на то, что Америка приехала. В прошлом году их не было, в этом году приехали, да еще и в неплохом составе. Ну, в общем, я думаю, что мы просто, в принципе, рады любым гостям, но это правда. К нам приезжают иностранные артисты, вот Джейсон Деруло, да, этот американский рэпер, который приехал в прошлом году, однажды, это в прошлом же году было? В прошлом, а второй раз в этом году, да? Он просто в шоке был от этого теплого приема. Нам пришли тысячи людей на него, похлопали ему, там, слова любви сказали, просто соскучились по этой иностранной музыке, много поклонников у него в стране и так далее. И вот он приехал, он сказал: «Господи, да там в России такие люди, да меня там встретили так». Это называется гостеприимство. И мы всех, мне кажется, иностранных гостей так встречаем. Разве нет? Не только американцев. Может быть, я что-то не понимаю.
1: Я тебе говорю лишь о том, что как это преподносят наши федеральные СМИ. Да?
2: Ну, честно говоря, вот этой конкретной журналистке я тоже порадовалась, что именно она приехала. Ладно, я думаю, самое интересное только начинается там, сегодня первый день, поэтому пока еще нечего обсуждать толком. Я про другое хотела поговорить. Давайте вернемся в конец мая, вот как раз конец прошлой недели. Это была пятница, 29 мая. И этот день у нас отметился на территории всего Уральского федерального округа тем, что впервые был введен режим ракетной опасности на территории всего УРФО. Вот впервые 29 мая во всех шести регионах Уральского федерального округа была объявлена ракетная опасность. Это и Тюменская, Свердловская, Челябинская, Курганская области, и Ямал-Югра. Ну, то есть все шесть субъектов. Причем по очереди мы, кстати, с Тимуром заметили, мы в этот момент были на Ямале, и к нам пришла сначала СМС-ка о ракетной опасности в Югре, потом пришла СМС-ка о ракетной опасности на Ямале. Я такая думаю, надо же, меня сразу и от этого региона предупредили. При том, что я не понимаю, по какому принципу рассылаются СМС-ки. Я же территориально на Ямале, почему мне от Югры предупредили? Нет, я не против, но как это работает, интересно.
1: По факту это приграничный город практически.
2: По этому принципу.
1: Ну, то есть,
2: ну
1: там,
2: может быть, да.
1: Между Когалымом и Ноябрьском сколько там по прямой километров?
2: Два часа, полтора езды, да?
1: 100.
2: Ну, хорошо. Ну, в любом случае, лишним не будет предупреждения. И потом, знаете, вот эта волна. Там объявили, а потом уже у нас Артем Жога, представитель президента УРФО, да, вышел и сказал, что впервые на территории всего округа, на территории всего федерального округа был объявлен режим ракетной опасности. Но что было после этого? Вот больше двух часов этот режим действовал, а потом начали жаловаться власти разных городов по Уралу. Я, в частности, читала комментарии мэрии Екатеринбурга, но они не единственные. Очень много было подобных комментариев именно от властей, где власти разных городов жалуются на то, что у нас люди безразличны к ракетной опасности. Ну, то есть людям говорят: товарищи, ракетная опасность, там, беспилотная иногда объявляется, но ракетная посерьезнее. И хоть бы хны людям. Вот на улицах было там тысячи людей.
1: Ничего не поменялось.
2: Ничего,
1: да?
2: Люди никуда не бегут, не прячутся.
1: Смотрят на проспект в Екатеринбурге, да, из здания там мэрии, допустим.
2: Да.
1: Думают, а что,
2: да.
1: СМС-ки не пришли, что ли, никому?
2: Да. Почему? И вот говорят эти специалисты, которые вот как раз отвечают за гражданскую защиту, да, населения, они говорят, что люди ходили по городу и говорили: ну, гудит и гудит эта сирена, ну и пусть гудит дальше. Ну, то есть люди как-то это всерьез даже не воспринимают. Не спешат уходить в подвал или хотя бы просто зайти в здание, да, домой. Хотя во время ракетной опасности находиться на улице нельзя. Даже, в принципе, дома небезопасно. Надо всегда укрываться в подвальных помещениях. Ну и вот, кстати, СМИ после этого начали у нас писать разницу вообще. У нас же есть ракетная опасность, беспилотная, воздушная. Это все разные виды, там, соответственно, разные последствия могут быть. Так вот, ракетная опасность, это значит, что зафиксирован пуск ракеты или обнаружена авиация противника и есть непосредственно угроза угроза поражения конкретных населенных пунктов. И объявляют вот эту ракетную опасность органы власти какого-либо субъекта на основании данных, которые получают от военных. И здесь надо в первую очередь сразу идти куда-то в, поглубже, то есть в подвалы, в подвальные помещения, да, может быть, в подземные переходы, если вы на улице. Угу. Потому что при ракетной угрозе главные вот эти поражающие факторы — это мощная ударная волна и осколки конструкции, укрываться нужно глубоко. При беспилотной опасности взрывная волна менее разрушительна, поэтому достаточно быть просто дома, но не подходить к окнам, так говорят вот у нас специалисты. И что у нас было? 29-го объявляют по всему УРФО ракетную опасность. Никто не реагирует просто. Люди, кто где был, там и остался. Ну, вот да. Это проблемка, товарищи, как будто бы проблемка.
1: Не хочу брать на себя как бы роль эксперта по этим вопросам, ни в коем случае не претендую на экспертную оценку никакую, никак не хочу ничего дискредитировать, попытаюсь аккуратно сейчас вот рассказать свои мысли на этот счет. Когда у нас была пандемия коронавируса, и у нас был режим самоизоляции, он был, знаешь, какой? Как бы вы дома сидите, неделю там или даже две недели, вы сидите дома, вам работодатель заплатит. Ну, на усмотрение работодателя. А работодатель говорит, ну, так не заплачу, если ты на работу не придешь, как бы. Потому что государство официально мне не компенсирует вот эти вот издержки. Соответственно, иди на работу. И люди оказались в такой ситуации, что как бы вроде режим самоизоляции, как бы надо дома сидеть, но если я на работу не выйду, то и зарплату не получу. А без зарплаты мне как-то жить не очень. И вот тогда еще, как бы есть оно, ты не ходи никуда, но ты все равно идешь, потому что тебе нужно зарабатывать деньги. Вот сейчас режим ракетной опасности, да? Что мне надо сделать? Вот я сижу на работу. Вот, сижу на работе. Если это не нормальная, как бы, такая организация, там, ну, это понятно. А если частный бизнес, там, из трех человек, ларек шаурмой, я там вертел, кручу, делаю шаурму, мне куда бежать? В подвал? А работодатель мне мой что скажет потом? Скажет, здесь, а зачем идее, ты ларек оставил без присмотра? И, извините.
2: По идее, ларек надо закрыть и скрыться в ближайшем подвальном помещении.
1: По идее, так должно быть.
2: И работодатель
1: быть.
2: Должен тоже к этому нормально отнестись, потому что работодатель тоже должен спрятаться.
1: Ну, ты говоришь, должен.
2: Да, да.
1: Ну, работодатель скажет, да мне пофиг.
2: Но это плохо. Вот как раз мы, вот в этом-то и проблема, что мы не готовы к правильным действиям в таких ситуациях.
1: У тебя вон клиент стоит, 200 рублей протягивает, сделай ему шаурму, а потом иди.
2: Кошмар. Короче,
1: и то за эти два часа я тебе не заплачу, скорее всего, вот, потому что мне их никто не компенсирует.
2: Вот это вот вся история, которая у нас 29 мая была на Урале в целом, да, по всему УРФО.
1: И плюс еще, можно накинуть выводом? Ну, чуть-чуть, да? А, вот, ну, представь, ты живешь вот там, где ты живешь. Угу. Вот ты в случае объявления ракетной опасности, где будешь укрываться?
2: Ну, если я дома, это уже хотя бы хоть что-то, знаешь,
1: ладно,
2: не на улице.
1: Хорошо, ракетная опасность, ты сказала, это чуть больше, чем беспилотная,
2: да,
1: опасность.
2: Намного
1: это
2: серьезнее.
1: Недостаточно отойти от окон,
2: да.
1: Это нужно какое-то подвальное помещение.
2: Да,
1: вот
2: да.
1: Ты знаешь, где у тебя подвальное помещение?
2: Вдоль? Нет.
1: Не знаешь. Где у тебя ближайшее бомбоубежище? Знаешь?
2: Ну, вот рядом с работой знаю.
1: Ну, то есть ты, смотри, что
2: рядом
1: ты...
2: Рядом с домом не знаю.
1: Смотри, что ты сделаешь. Ты поедешь из дома на работу, чтобы укрыться там в подвальном помещении. Правильно понимаю? Ты через весь город попрешься на машине или на такси, или на автобусе, или пешком, или на велосипеде.
2: Типа того.
1: Типа того.
2: Ну, вообще, надо с управляющей компанией поговорить, действительно, где у нас вход в подвал, есть ли он, как туда попасть и вообще. Подвал-то у нас есть. Я даже знаю, что с улицы вот есть двери, вниз они ведут, но закрытые они, скорее всего, правильно? Туда же просто так не попадешь. Вот Алла пишет, у нас в стране менталитет такой, ничего не страшно. Мне тоже кажется, что с менталитетом у нас действительно это связано, вот это поведение. А вообще, власти разных городов...
1: Знаете, ну, есть, наверное, во многих организациях такое понятие, как тренировки периодические. Тренировки, сирены, оповещение.
2: 4 октября и теперь еще в марте, два раза в год
1: и
2: проводят.
1: И так просто ТБшники раз в три месяца их проводят, проверяют, там, звенит, не звенит, как мы эвакуируемся и так далее. Но иногда эти сигнализации срабатывают нештатно, то есть не в рамках какой-то конкретной угрозы и не в рамках учений. Вот она заработала, вот эта сирена орет на весь коридор. Что делают люди? Закрывают двери, чтобы не слышать ее, чтобы
2: потому
1: она не мешала
2: думают,
1: работать.
2: Что это, да, это проверка очередная. Все правильно. Вообще, в общем, очередной раз у нас власти поняли, что люди, возможно, не знают, что в этой ситуации в принципе делать, не воспринимают это всерьез, а если и захотят куда-то бежать, то не знают куда. Поэтому в очередной раз стал вопрос о том, чтобы надо как-то организовать для людей. Не знаю, каким образом. Через СМИ, опять же, да, будут, наверное, уведомлять. Может, на крупных компаниях, предприятиях проведут какое-то обучение. Но, тем не менее, что-то с этим делать надо. Ладно, обошлось, да, там объявили, два с лишним часа у нас побыла эта опасность, все обошлось. А если не обойдется? А люди к этому так уже относятся несерьезно, вообще абсолютно наплевательски.
1: Ну, вот здесь уже наша древняя поговорка, пока жареный петух не клюнет.
2: Угу. Вот хотелось бы, чтобы не клевал, хотелось бы, чтобы все-таки как-то...
1: превентивные меры были приняты.
2: Ну, вот, если честно, сама вот сижу, понимаю, что мы же тоже во время ракетной опасности сидели у друзей в гостях и ничего толком-то и не делали.
1: Ну да.
2: Просто сидели дальше. Все.
1: Ну да.
2: Это я к себе сейчас тоже обращаюсь. Неправильно, Марина, неправильно. Надо с этим что-то делать.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте еще раз.
2: Привет. Для тех, кто к нам только присоединился, мы тут, в общем-то, вернулись, если что. Кого-то, может, расстроили своим появлением, кого-то обрадовали, точно знаю, потому что многие слушатели уже написали, безумно рады вашим сообщениям и безумно рады вернуться к вам. Непосредственно к вам. Вот, кстати, начали мы с таких довольно серьезных тем с Тимуром, а сейчас хочу перейти... Ну, для Тимура это будет легкая новость, потому что она не обяжет его как-то ругаться, анализировать и так далее. Здесь просто информация к сведению, которую мне хочется лично до каждого донести. Надеюсь, что многие и так знают эти прописные истины, но, если что, будем заново их вспоминать. Дело в том, что в мае, пока мы были в отпуске, у нас все федеральные СМИ писали про то, что в России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Вот если следовать этим рекомендациям, то можно прожить до 100 лет, говорят врачи. Да.
1: Не так пить, что... не курить, что ли, спортом заниматься, правильно питаться.
2: Ну, вот это общими словами.
1: А здесь конкретно... А нормальные будут советы?
2: Да, здесь как раз таки нормальные. Вот если ты прям возьмешь это и запишешь себе и будешь следовать...
1: Те, которые реально исполнить.
2: Да это для большинства людей реально.
1: Типа нам, ну, каждый день с утра кушай пучок петрушки и будешь жить до 100 лет. Что-нибудь легкое.
2: То есть такой бы ты совет легко осуществил, да?
1: Не, ну нашему человеку надо что-то легкое.
2: Во-первых, смотрите, мне нравится, что это такая фундаментальная система, которую утвердили на уровне правительства. То есть это не какие-то просто эксперты вышли и сказали, что нужно делать. У нас прямо на сайте правительства есть этот документ, который утвержден на уровне там Минздрава, всех специалистов, которые имеют к этому какое-то отношение. И вот прям даже правительство говорит, пожалуйста, живите так, и будет вам счастье, будет до 100 лет жить. Здесь про питание, про движение, про даже...
1: Я сразу вспоминаю.
2: Даже про борьбу со стрессом.
1: Рекламные.
2: Легкий совет, на самом деле. Легкий, сейчас расскажу.
1: Заголовки, которые раньше пестрили, по крайней мере, многие сайты. Типа, легкий способ похудеть. Всего один ингредиент. Там, или там. Каждый день с утра я беру соду и читать продолжение в источнике.
2: Да, да, да, да. Да, но здесь все по-другому.
1: Вот нашему человеку так и надо. Вот никто, ну, даже ты, допустим, то представь, что ты хочешь сесть на диету.
2: Угу.
1: На какую диету ты выберешь, если ты пойдешь в интернет? Как правило, это, наверное, самую легкую, которая состоит из там, двух пунктов.
2: Неправда. Я человек, который уже сидел на разных диетах, точно знаю, что это все ерунда. Диеты. Тут главное ограничить себя в каких-то вредных продуктах и больше питаться. Все, других секретов для похудения нет. Ой, больше двигаться, а не питаться.
1: Я и думаю...
2: Оговорка по Фрейду.
1: Почему у тебя?
2: Ладно, все, не отвлекай. Времени немного, надо успеть все рассказать. Смотрите, давайте сначала с питания начнем, потому что питание составляет львиную долю нашего с вами здоровья. Что советуют нам на уровне правительства, между прочим? Завтракать надо в течение первого часа после пробуждения. Я Тимуру это всегда говорил. Вообще, большинство этих советов я их знаю. Давайте, может, для кого-то встанут они откровением. Вот проснулись, в первый час после того, как проснулись, нужно обязательно позавтракать, чтобы запустить вот эту всю систему пищеварительную, организм начал работать. И в идеале, завтрак должен быть в промежутке с 7 утра до 9. Вот если вы просыпаетесь и кушаете там, ну, завтракаете в первый час после пробуждения, а еще если это приходится от 7 до 9, вот в этом промежутке, вы все делаете правильно. Дальше. Ужинать нужно за 3 часа до сна. Не меньше. То есть, когда налопались от души и легли спать, это категорически неправильно. Организм должен отдыхать во время сна, а он вынужден вот это все перерабатывать. Поэтому за 3 часа до сна кушаем обязательно, да? И между приемами пищи должно проходить не меньше 4 часов. То есть, завтрак, обед, ужин, какие-то там, может, перекусы, 4 часа примерно. Дальше. Отказаться нужно или минимизировать следующие продукты. Полуфабрикаты. Вычеркиваем сразу. Тимур все грустнее и грустнее. Колбасы. Готовые соусы, это майонез, кетчуп и всевозможные другие магазинные соусы. Это все яд, по сути. Белый хлеб, только если вы сами дома печете, дома можно. А вот покупное, это вредно. Добавленный сахар, а это, кстати, практически вся еда, которая продается в магазине, сейчас сахар везде добавляют. Сладости, выпечку, сладкие напитки, это касается и газировки, и соков, в том числе, которые продаются в магазинах. Вот это надо исключить, либо минимизировать, потому что это вред для нашего организма. Тимур сейчас сидит, у него глаза на лоб лезут, все это он ест.
1: Все подходит пока что мне.
2: Точнее, подходит в
1: противном случае. Меня можно использовать как образец, как не надо.
2: Как не надо, все правильно. Дальше. Водный баланс. Надо выпивать один стакан теплой воды, ну как теплой, комнатной температуры, либо теплее, после пробуждения сразу.
1: Вот.
2: Ну, это такой популярный совет. Я думаю, все так уже и так делают, да? И в течение дня нужно поддерживать водный баланс. И каждый час хотя бы там 3, 4, 5 глотков воды нужно делать. Хотя бы. А еще советуют выпивать 100 мл за 20 минут до еды. Ну, это по желанию. Дальше, что касается активности, нужно ходить не менее 7 тысяч шагов в день. Вот почему-то у нас в стране решили не 10 тысяч шагов, которые в мире, да, популярная цифра распространена. 7 тысяч шагов достаточно для того, чтобы поддерживать физическую активность такую здоровую, нормальную. Если брать во времени, да, то есть если 7 тысяч шагов вы нет у вас шагомера, вы не отчитываете, то минимум 30 минут ходьбы, минимум. В идеале 40-50. Это прям вообще супер. Если вы каждый день ходите 40-50 минут, то считайте, что уже часть проблем со здоровьем вы от себя отметаете в будущем. Плюс ко всему, в идеале использовать лестницы вместо лифта. Если у вас лифт в доме, лучше по лестнице. Понятно, что это дополнительный бонус к здоровью. И если вы сидячую работу у вас, да, сидячий образ жизни, то раз в час нужно хотя бы 5 минут вставать и как-то, ну, ходить, наклоняться, там, приседать и так далее. Вот все ведь легко, правда? Все легко. Что касается сна, у нас рекомендуют в правительстве спать 7-9 часов, ну, то есть не меньше 7, лучше 8-9, это в идеале. За 2 часа до сна никакого телефона, тоже банальный совет, но никто им не пользуется, а ведь он очень, правда, действенный.
1: Что, вот сидеть и просто в темноте, смотреть потолок?
2: Книги читай, с людьми общайся, ну, с домашними. Даже телевизор не советуют включать, потому что любой экран, вот эти любые голубые экраны надо отключать. Ноутбуки, компьютеры, телевизор, смартфоны, все убираем. Либо живое общение, либо книги. И тогда ты не будешь испытывать проблем с засыпанием. Попробуй хотя бы разок, Тимур.
1: Да.
2: Плюс ко всему, нельзя пить кофе после 2 часов дня, чтобы нормально засыпать вечером. И алкоголь нельзя за 3 часа до сна. То есть, если вы принимаете алкоголь, то это должно быть хотя бы за 3 часа до сна. Иначе тоже будут проблемы со сном. Ну и если вы испытываете стресс, для того, чтобы управлять, необходимо делать дыхательные упражнения или медитации. Если вы, например, ну хотя вот дыхательные упражнения — это реально такая вещь. Вот, к сожалению, у нас в стране не уделяют должного внимания дыханию, хотя это, по сути, основа жизни. Если вы научитесь хотя бы 2-3 крутым дыхательным практикам, то, в принципе, вам и медитации не нужны, и вот просто на 2 минуты ушли куда-то, продышались, и все.
1: Все это, все
2: свет. Нет, и еще, вот это самый классный, ну, для меня лично совет, потому что я ему следую уже много лет. Я в шоке, если честно, от того, что у нас на уровне правительства включили его в список рекомендаций для здорового образа жизни. Потому что раньше это было что-то из мира, знаешь, психологии, эзотерики. Типа, вот, ведите такой дневничок, и будет вам счастье. Раньше так психологи советовали, да, эзотерики. А сейчас это у нас вот на уровне Минздрава признают, и на уровне правительства говорят, что для того, чтобы чувствовать себя хорошо, морально, с моральной точки зрения, важно вести дневник благодарности. Mm-hmm. Я с этим так согласна, потому что благодарность — это, правда, ощущение благодарности, даже если вам кажется, что не за что благодарить. Но 3 пункта вы в день точно должны найти. Хотя бы за то, что вы живы, хотя бы за то, что погода хорошая. И, может быть, я не знаю, позвонили там своему родному человеку, пообщались. Вот это же уже поводы для благодарности. Если вы хотя бы 3 в день будете записывать, это тоже очень хорошо скажется на психологическом здоровье, на моральном состоянии. А потом, поверьте мне, я человек, да, все, кто начинал вести дневники благодарности, подтвердят. Начинаешь с 3 и не знаешь даже, что там вспомнить за весь день хорошего. Через месяц вы будете писать уже по 20-30 пунктов. Через год для вас составить список из 50 благодарностей не составит труда. Я вам гарантирую.
1: Значит, во-первых, да, у меня ничего не совпало, ни один пункт вообще.
2: Очень жаль, очень плохо.
1: Даже и про алкоголь, и про кофе.
2: Тимур, до 100 лет точно не доживешь.
1: Да я не планирую, честно.
2: Надо бы планировать.
1: А во-вторых, вот тут надо каждому сделать выбор. Что он хочет? Жить до 100 лет или жить прикольно?
2: Тимур, жить можно и не до 100 лет, но качественно, чтобы ничего не болело, чтобы ни в чем не был ограничен. Чтобы, знаешь, я знаю людей, которые после 40, ну, питаются условно кашками и водой, потому что заболеваний много.
1: Просто у нас сейчас, знаешь, время другое.
2: Угу.
1: Ну, вот очень просто рассуждать. Что, вот, чтобы жить до 100 лет, вот раньше.
2: Никто не говорит про раньше.
1: А вот раньше.
2: Никто не говорит
1: не было
2: про раньше.
1: Интернета, телефона, телевизора, да, кофе тоже люди не пили, кетчуп, майонез не покупали, да. Сладкие соки в магазинах не брали. Все было очень просто. У тебя этого нет, и ты этого не делаешь, все. И вот я тебе говорю, то есть ты либо живешь до 100 лет, либо живешь счастливым человеком.
2: Вообще...
1: Надежда пишет, а жить когда? А когда жить? Ну и добавляет, потому что это шутка, половина только исполняется, то, что прочитали. Но вы уже на полпути к 100 годам.
2: У меня, знаете, я живу, в принципе, вот по всем этим пунктам, за исключением того, что иногда не хожу 50 минут в день, вот с активностью надо побольше, и иногда ем меньше, чем за 3 часа до ужина, до отхода ко сну. А так все остальное мне очень подходит.
1: Пишет нам Сергей, завтрак съешь сам, обед съешь сам, ужин съешь сам, а враги пускай сдохнут с голоду.
2: Да, действительно. Чему все врагам, да врагам, да? Самим. побольше надо витаминчиков всяких и питательных веществ. Ладно, Тимур может рассуждать сколько угодно на тему того, жить прикольно или не прикольно, а вообще все в нашей жизни это вопрос выбора. Вот если выбрали жить долго и качественно, и воспринимать тело свое как инструмент, который можно максимально долго, да, в хорошем ресурсе держать, то, в принципе, все возможно. Было бы желание, да, а выбор есть всегда.
0: Свои люди.

0: которого соединили ровно год назад, стал ключевым элементом транспортной инфраструктуры не только муниципалитета, но и всей Югры. Ежедневно он пропускает 11-12 тысяч автомобилей, что значительно облегчает движение по городским улицам. Переправа, возведенная в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», обеспечивает бесперебойное сообщение по двум федеральным коридорам «Арктика-Азия» и «Северному широтному». Общая протяженность четырехполосного перехода с подходами составляет более 45 километров, два из которых приходятся на сам мост. В состав объекта входят три путепровода, пять мостов, а также система ливневой канализации, очистные сооружения и шумозащитные экраны. Название «Звезда Аби» было присвоено в честь студенческого отряда численностью более 200 участников со всей страны, которые внесли значительный вклад в строительство. Примечательно и то, что около 70% конструкций были возведены над водными преградами, болотами и поймой реки. 16-й международный молодежный экологический форум «Одна планета, одно будущее», прошедший в Ханты-Мансийске, продемонстрировал высокий потенциал молодых специалистов в решении глобальных экологических проблем. Главным итогом стало формирование конкретных планов по реализации новых природоохранных проектов, что подчеркивает практическую направленность мероприятия. Окружная столица собрала 180 активных участников из России и стран СНГ в рамках акции «Спасти и сохранить». В течение нескольких дней молодые экологи не просто обсуждали насущные вопросы будущего планеты, но и активно генерировали инновационные зеленые бизнес-идеи под руководством федеральных экспертов. Программа форума, включавшая научную конференцию и выставку креативных поделок из вторсырья, способствовала обмену знаниями и опытом. Помимо деловой части, гости смогли глубже погрузиться в уникальную культуру коренных народов Севера, посетив этнографический музей Торума, а также насладиться красотами Ханты-Мансийска и активным отдыхом. Организаторы уже приступили к воплощению инициатив, рожденных в ходе форума. В Югре завершился один из ключевых экзаменов для выпускников 9 классов. Более 22 тысяч школьников прошли государственную итоговую аттестацию по математике в форматах ОГЭ и ЕГЭ. Итоги среза знаний станут известны не позднее 27 июня. Узнать результаты учащиеся смогут в своих школах, а также на региональном портале проверки экзаменационных работ. Если выпускники не согласятся с выставленными баллами, они смогут подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после официального ознакомления с результатами. И последнее. Познакомиться с работой спасателей могут школьники из Лентора. В местной пожарной части стартовал сезон летних экскурсий. В гостях у огнеборцев уже побывали первые представители молодежного центра. Ребят познакомили со специальной техникой и рассказали, как ее применяют в действии. Не оставили без внимания работу и распорядок дня. Слаженность спасателей дети смогли увидеть на практике благодаря показательным сборам и выезду по тревоге. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: И мы рады вас приветствовать. Кстати, вот наши слушатели, мне нравится формулировка, которую Сергей из Нижневартовска нам прислал в Телеграме. Категорически вас приветствую, пишет Сергей. Ну, прям-таки категорически нас с тобой приветствует, Сергей. Безумно приятно. Вот. А еще Сергей нас поздравляет с окончанием отпуска и с выходом на любимую работу. Тройное ура даже написал.
4: Ура.
3: Ну, я не знаю, можно ли поздравлять с окончанием отпуска людей. Обычно в этих ситуациях сочувствуют. Но то, что работа любимая, а именно вы, наши дорогие слушатели, общение с вами, это факт, Сергей. Это факт. Спасибо большое за такие поздравления. Для тех, кто к нам только присоединился, да, вернулись. И я уверена, что еще на протяжении всей этой недели будут сообщения типа: «О, вы что, вернулись?» Вернулись. Привыкайте, мы теперь тут на все лето, даже на весь сентябрь практически, да? Отпусков у нас больше не предвидится.
4: Почему на весь сентябрь?
3: Ну, практически, я сказала.
4: Надо еще июнь как-то пережить.
3: Я говорю, все лето и даже почти весь сентябрь. Ну, выборы точно мы здесь будем на, ну, вот в предвыборной кампании, сами выборы будем тоже

0: вещать, естественно, и о результатах говорить. Так что мы с вами теперь тут надолго.
1: И простите.
0: Кто-то сейчас сказал, ну вот. Ладно, давайте перейдем к новостям. Я бы, конечно, хотела начать с темы продовольственной, если вы не против. Тем более у нас тут... Ну, это, кстати, ближе к политике, чем к продовольствию. У нас же сейчас тут небольшие терки с Арменией. Можно так сказать?
1: Недопонимание.
0: Продуктовые терки.
1: Нет, недопонимание.
0: Ну да, на самом...
1: Хочешь прям в одну освещать, да? Хочешь?
0: Да, ты вкратце скажи, почему, а я расскажу, что в итоге у нас сейчас из Армении не будут завозить. Там большой перечень на самом деле. Но не переживайте, не сильно мы от этого пострадаем.
1: Ну, Армения, она, как известно...
0: Стремится
1: в ЕС.
0: Да.
1: Хотя должна быть в ЕАЭС.
0: А вот, кстати, прошел опрос на улицах Армении. По-моему, даже не только в столице, но и в некоторых других городах, да, Армении ходили журналисты. Это не журналисты, это блогеры. Они проводили такое свое независимое расследование, можно так сказать. Я потом смотрела результаты. У людей спрашивали, как вы думаете, все-таки Армении нужно идти по одной дороге с Евросоюзом или с Россией? На чьей стороне быть, с кем дружить и так далее? Я уж не знаю, может, это какие-то наши пророссийские ребята-блогеры, но у них разные были ответы. Были и те, кто говорили, да, лучше с Евросоюзом, да, но процентов 70 ответов все-таки были за то, чтобы с Россией-матушкой, как сказал один мужчина. Говорит, Россия — это наша мать. Как можно мать родную бросить? Вот так вот выразился мужчина. Причем такого возраста, знаешь, видно, что из Советского Союза этот человек еще родом.
1: На Украине также начиналось все. Сопросиков там сначала.
0: Да, поэтому мнение, конечно, у жителей Армении разделяется на этот счет, но а политика делает свое дело. Пока у нас там разбираются на уровне политическом люди серьезные, важные, большие, да, простых россиян в первую очередь, наверное, вот волнуют темы, связанные с продовольствием. Хотя, как сказали в Роспродсоюзе, вот это все, что мы сейчас не будем вывозить из Армении, не сильно отразится на нашем рынке. В общем, с сегодняшнего дня, с 3 июня, под запрет попадают яблоки, сухофрукты, буквально баклажаны и картофель из Армении, мы больше их не завозим. А накануне, вот на днях, что-то 2 июня, что-то там 1-го, мы также запретили армянские цветы, помидоры, огурцы, клубнику, рыбу, минералку, вино, коньяк. Ну, коньяк, вот, наверное, особо такая, знаешь, история, да? Армянский коньяк же у нас в стране популярен, или я ошибаюсь? Нет?
1: Не буду что оскорблять.
0: Я не говорила оскорблять, я говорила...
1: Когда-то было
0: много
1: вкусно.
0: Же на прилавках армянского
1: когда-то
0: коньяка.
1: Когда-то было вкусно, искренне говорю. Угу. Просто армянский 5-звездочный. Ну, вот последние пару лет. Лично мое субъективное мнение. Не потому что зажрался. Я всегда был фанатом, ты это прекрасно знаешь. Вообще невозможно пить.
0: Ну, значит, ты не сильно ты от этого пострадаешь, правильно?
1: По крайней мере, тот, про который я говорю, в одном магазине, про который я говорю.
0: Угу.
1: Меня... А так, конечно, на вкус и цвет...
0: Меня, конечно, больше всего поразило, что мы рыбу даже из Армении завозили, при том, что Армения не имеет выхода к морю, а у нас 13 морей, да, в стране нашей, как, насколько я помню, омывают.
1: Но у них есть форелевые фермы.
0: А, то есть чисто за счет ферм, да, они вот так вот на рынок рыбный попадают.
1: Ну и за счет посредничества.
0: Ну, тем не менее, ладно.
1: Но знаешь, что удивляет? Смотри, вот, значит, Армения говорит, мы хотим в Евросоюз. Угу. Ну, когда-нибудь. Ну, не сейчас,
0: но когда-нибудь. Это не вся Армения говорит власти,
1: ну, условно,
0: скажем
1: пошли
0: так.
1: Да. Вот, как бы есть такая идея. На что ему резонно говорят, ну, как-то, не знаю, Евросоюз, это же прям не прям что дешевое направление. Это как будто ты пришел путевку покупать, да, тебе говорят, ну, Европа не самое дешевое направление.
0: А ты же читал, что Евросоюз выделил Армении деньги на то, чтобы они вот эти безвизовые режим сделали со странами Евросоюза? Они там, видишь, всячески поддерживают, поощряют, в том числе и финансово.
1: Это же, вы же понимаете, что если вот, ну, сейчас с Россией поссориться, да, и перестать торговать, то есть отправлять им что-то, получать взамен, экспорт, импорт прекратится, то, ну, понятно, может быть, часть в Евросоюз пойдет, ваших там помидоров и коньяка, но по факту вы же будете вынуждены закупать в Европе втридорога. Он говорит, ничего страшного, мы планируем сделать Армению, вот прям, вот один в один, как будто они, знаешь, методичку просто взяли украинскую, образца там 2008 года. Вот мы планируем сделать Армению богатой страной. Сейчас как инвестиции в евро этих пойдут? И мы станем настолько богаты, что сможем себе позволить хлеб покупать там не за 50 центов, а за там 3 евро.
0: Ну, время покажет, правильные решения принимают или неправильные.
1: Что вот мне или непонятно, как обычному гражданину Российской Федерации, когда Роспотребнадзор говорит, мы там со 2, например, июня прекращаем завоз армянской минералки, угу, жермук,
0: да.
1: Потому что она не соответствует требованиям.
0: Да, качеству.
1: Санитарно-эпидемиологическим, да. И по качеству, и по микробиологическому, да, составу. И вообще она вредная.
0: Да.
1: Я думаю, а вот, ну, вот она всю жизнь была не вредная, но как только Армения обратила свой взгляд в Европу, она встала... То есть пока Армения не хотела в Европу, пейте, россияне, джермук, вредный, минералку.
0: Нет, вспомни, в марте были, мы новости Кирбета говорили, что очередную партию сняли. В прошлом году тот же самый джермук снимали с продажи, потому что тоже находили там какие-то нарушения.
1: Я понимаю, что нужна какая-то определенная причина. Нельзя просто сказать, мы запрещаем ввоз, потому что это наши как бы санкции, это эмбарго продовольствия. Не можно это сделать. Но...
0: Я бы так и сказала.
1: Ну, понятно. Ты бы так сказала. Но у нас так не говорят. У нас
0: почему
1: говорят,
0: слово эмбарго звучало, кстати?
1: У нас говорят, что минералка вредная, рыба не сертифицированная, а в помидорах муха. И, ну, очень удачно так получается. Но почему до этого ничего не находили?
0: А мне кажется, в том числе и власти давали нам понять, что под это эмбарго попадают некоторые продукты из каких-то политических соображений в том числе. А что такого-то? Ну, а как иначе воздействовать в таких ситуациях? По-моему, все предельно логично, ясно и просто. Ну, так вот, Роспродсоюз говорят, что никакого дефицита у нас не будет этих продуктов, фруктов и так далее, да, которые мы сейчас не будем завозить из Армении, потому что буквально сразу после этих заявлений. Несколько стран уже заявили, что готовы поставлять в Россию чуть больше там абрикосов, виноградов и так далее. Там Турция оживилась, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Индия, Китай сказали, тоже будем поставлять продукты, которые, ну, вот эту часть, которую из Армении мы покупали, без проблем заменим другими. Вот, вишню, черешню уже Азербайджан и Сербия нам готовят поставлять. Кстати, кто-то ел уже черешню в этом сезоне? Я еще ни разу. А между прочим, на Арбате, помните, в Москве, да, на Арбате, зимой появилась у них классная такая конструкция, инсталляция, большие-большие весы, такого, советские такие, знаете, которые в Тюмени выпускали, там еще такая надпись «Тюмень». Mm. Стояли на Арбате, и на одной чаше весов были мандарины большие, крупные, на вторую можно было встать вам и посмотреть, сколько вы мандаринов весите. Если бы вы...
1: Ну, интерактивчик какой-то.
0: Да, если бы измеряли вес в мандаринах. Вот сейчас на том же самом месте, где эти были мандарины, они тогда, кстати, завирусились, даже по западным соцсетям пробежались. Очень крутая инсталляция была. А сейчас там установили, кто поедет, может, в Москву. Я бы с удовольствием сходила.
1: Сколько вы весите в Пашиянах?
0: Нет, там сейчас появилась огромная вишня такая. Ну, получается, две вишенки на вот этой, скажи мне, как называется вот это...
1: Плодоножка?
0: Связаны они, да, плодоножкой. Но это не просто для красоты поставили. Это вот в эту вишню можно зайти. Это такой целый павильон, где будут продавать ягоды, фрукты, фермерские продукты. Мне кажется, очень крутая задея. Ну, во-первых, можно сфоткаться с гигантской этой вишней, а во-вторых, внутри еще и прикупить всяких вкусностей. Вот, мне очень понравилось. Вообще мне нравится, как в Москве всякие приколюхи эти придумывают. А что еще хотела сказать? Одной строкой тоже, раз за сельскохозяйственную тему затронули. В Тюмени в одном ЖК, жилищном комплексе...
1: Это филолог с высшим образованием просто.
0: А что я сказала?
1: Раз мы за сельское хозяйство заговорили.
0: Ну, простите.
1: Откуда у тебя пробивается?
0: А я так с отпуска вернулась. Была в деревенской жизнью жила. А там все так говорят. Понахваталась. Ты же знаешь, что если окунуть человека в определенную среду, быстренько понахватывается он местного. Вот поедешь ты на Вологодчину, через неделю вернешься и окать будешь. Ого-го как. Между прочим. Это, кстати, как...
1: Окаю я, каждое утро вставая на работу.
0: Это как Александр Рогов, стилист.
1: Наконец-то утро, говорю.
0: В свое время ездил по городам России, ну, там преображал женщин, ну, не суть. Короче, он приехал, я просто помню этот выпуск, он приехал в Вологду, и в конце программы говорит, знаете, самое главное разочарование, которое меня застало здесь, в Вологде. Я, говорит, не встретил ни одного человека окающего. То есть я ехал в Вологду, думал, что здесь все окают. А казалось, что вообще там никто не окует. Ну, может, где-то там, вот, знаешь, в деревнях, в поселках, да, вот кто еще этот диалект как-то сохраняет у себя, можно сказать. А вот горожане современные, они уже все говорят без каких-либо оканий, без диалектов, без говора. Ну, то есть красивая, чистая русская современная речь. Он говорит, я вот приехал, и ни одного вот этого нормального ока не услышал в Вологде. Говорит, ну как так-то? Поэтому это все, знаешь, не факт, что вы в Пермь приедете и услышите там этот пермский говор. Тоже не факт. Может, вы попадете?
1: Не, ну здесь, вероятно, вероятность достаточно высока.
0: Высока, ладно. Так вот, в Тюмени хотела рассказать, в одном ЖК новеньком, где новостройки, там, короче, управляющая компания организовала прямо во дворе грядки. Красивые грядочки оформила. И знаешь, что они предлагают? Арендовать людям эти грядки, чтобы там зелень выращивать, овощи всякие. Представляешь, до чего дошло? Вот так. Прикольно. Современные горожане могут теперь грядочку арендовать у себя во дворе.
1: Прикольно.
0: Ну а что, кто, знаешь, у кого нет дачи и очень хочет в земельке покопаться, свою там зеленушечку вырастить, может кто-то даже воспользуется этим предложением. Я не знаю, я немножечко была удивлена, что у нас до такого уже дошла история. Причем вот, буквально под боком.
1: Алексей нам пишет: мы Россия. Не такие, как Евросоюз. Мы не назначаем санкции, мы находим мух в продуктах. Это, кстати, с Эквадором, да, по-моему, было?
0: Да, было дело.
1: Вот такой жест, я просто напомню, пару лет назад, ну, типа полтора, допустим, года назад, Америка решила купить в Эквадоре вертолеты и направить их сразу же, не отходя от кассы, в сторону Украины. Ну, как бы, типа как помощь такая. На что через час буквально была найдена муха, очень вредная для нас, для нашей страны, в бананах, которые нам импортируются.
0: И правильно, что нашли.
1: Ну, с их стороны экспортируются, мы их импортируем.
0: И я считаю, правильно, что нашли.
1: Через два часа Эквадор передумал продавать американцам.
0: Вот видишь, как действенно вертолеты. Находить мух. Вот. Поэтому сейчас, вот учитывая перечень, сегодня еще какие-нибудь отменим вещи. Может быть, действительно, какой-то эффект это и возымеет. А вообще, как наш слушатель написал про санкции? Наша страна...
1: Не назначаем санкции, не назначаем, находим мух.
0: Мы не назначаем санкции, мы чаще всего под эти санкции попадаем сами, к сожалению, потому что Россия — это абсолютный мировой лидер по количеству наложенных на нашу страну санкций. Но, несмотря на это, справляемся мы с этими санкциями тоже
1: лучше
0: всех. Даже
1: не Северная Корея?
0: Нет.
1: Не
0: даже
1: Иран?
0: Даже не Северная.
1: Давно, не Куба?
0: Мы давно побили рекорд.
1: Не Венесуэла?
0: Давно побили рекорд, и неизвестно, когда-то вообще в мировой истории кто-то наш рекорд побьет или нет. И кто-то сможет выживать также с таким количеством наложенных санкций, как мы, или нет? Мне кажется, нет.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Новость, которая меня немножко сегодня расстроила.
2: Ой, это новость найти, которая тебя расстроит. Расплюнуть, просто зайти и первые 5 попавшихся
1: прочитать. Ну, остальные мне не кажутся интересными.
2: Ну, говори. Может, и нас расстроишь. Хотя я бы не хотела, конечно, особенно в первый день после отпуска.
1: Есть такой человек у нас в стране, Владимир Мединский.
2: О, знаем.
1: Небезызвестный.
2: Раньше он был министром культуры.
1: Да, он сейчас помощник президента России.
2: Угу.
1: И вот в интервью одному изданию он высказал идею, ну, как он считает, классную. Хочет ввести, в общем, отработки для студентов на бюджете. Я дальше процитирую. Обучение студентов-бюджетников в высших учебных заведениях должно сопровождаться их обязательным трудоустройством и соответствующими отработками. Модель должна быть планово-капиталистическая, так как за образование обязательно кто-то должен платить. Да, если ты бесплатно учишься, получается, за тебя государство платит, но будь любезен, как бы от работы получается.
2: Ну, то есть
1: да?
2: У нас сейчас только некоторые...
1: Да-да, я сейчас дальше продолжу. Если эту функцию на себя берет государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта, пояснил Мединский. И у нас вот это действует для выпускников медицинских сейчас вузов, да, специальностей. И, по-моему, хотели распространить это еще и на педагогический состав.
2: И потом даже звучало еще предложение на специалистов строительной и инженерной отрасли.
1: И
2: тоже.
1: Вот это то, о чем мы говорили сразу, как только появились первые такие ласточки, еще они тогда касались только исключительно врачей и даже не просто врачей, а интернатура, ординатура. Мы уже тогда с Мариной говорили, это такой планомерный подход, просто по чуть-чуть, по капельке к уходу от бесплатной вот этой системы образования. У нас, ну, мы чем гордимся всегда? Ну, объясняю. Чем мы гордимся, россияне? Тем, что у нас медицина бесплатная.
2: Да.
1: Да? Образование бесплатное. Правильно?
2: Ну, по крайней мере, основное, школьное, да.
1: Вот, пожалуйста.
2: А дальше уже не факт.
1: Ну, почему? Нет, у нас есть возможности среднее специальное образование получить бесплатно, и высшее образование есть возможность получить
2: если
1: бесплатно.
2: Есть,
1: но это
2: бюджет,
1: это уже опять.
2: Сложно.
1: Если, не если, но все равно есть. Да, и оно бесплатно. И вот сейчас получаются такие первые ласточки, первые мушечки. Летят уже. А то, что, а давайте подумаем, а может быть. И это будет бесплатно по-прежнему, это правда. Но получается, что ты должен будешь выбирать, mm-hmm. да? Что тебе, оказаться, ну, условно, в кавычках, я говорю сейчас, в рабстве у работодателя лет на 5 там, или на 3, ну, сколько установят.
2: А может год.
1: А может год, ну да. Год либо пойти учиться не на бюджет, а на коммерческой основе, а родители за тебя будут платить бешеные сотни тысяч рублей.
2: А мне кажется, если у нас такая система будет введена для всех бюджетников, да, для всех специальностей, то как минимум дети будут очень серьезно и взвешенно подходить к выбору будущей профессии. Потому что потом отрабатывать, да, если ты поступил на бюджет, и обрабатывать по специальности, которая тебе не очень близка, никому не хочется. И ты будешь 100 раз думать все-таки. Знаешь, в свое время, когда вот мы поступали, у меня, например, сестра двоюродная сразу в несколько вузов подала на несколько направлений. И вот на бюджет прошла на политолога и пошла учиться бесплатно. Потому что на остальные там было...
1: Типа, туда возьму.
2: Да. Ну да, типа, где пройду, туда и пойду. Потому что все они были такие гуманитарные, в принципе, направления. Все ей были близки. Она была не против никакого из них. Но вот судьба распорядилась, что она пошла, получила хорошее гуманитарное образование. Да, она, конечно, не работает по специальности, но потом вторую вышку получила. Суть-то не в этом. Суть в том, что раньше вот как-то у нас такой был подход. Подам на несколько направлений, куда поступлю. Вот при таком раскладе, если будет обязательно отработка, дети уже будут 100 раз думать, куда поступлю. Все-таки вместе с родителями, как минимум.
1: Не, ну здесь можно и позитивные, наверное, найти.
2: Конечно, для
1: моменты.
2: Страны много
1: не,
2: хорошего.
1: Не только для страны, для...
2: Для страны в первую очередь, потому что у нас не будет дефицита кадров во всех тех сферах, где сейчас есть он. А это сферы самые главные. Медицина, педагогика, строительство, инженерные специальности. Там очень большой дефицит, а очень нужные специалисты в нашей стране. Это вот в первую очередь для государства это большой плюс.
1: Но это не самый экологичный путь решать проблемы вот таким образом.
2: Но это решит проблему так или иначе.
1: Ну, еще проще можно поступить, ввести трудовую повинность. Да? Например.
2: Так думаешь лучше, да?
1: Нет, это проще. Типа, все, каждый гражданин Российской Федерации там, раз в месяц должен выйти на поле собрать хлопок.
2: Угу.
1: В кавычках очень сильно утрирую.
2: Да,
1: это же решает проблему.
2: Хлопок, я даже не знаю.
1: Решает проблему сбора хлопка, правильно?
2: Картошки давай уж хотя бы.
1: Ну, типа, а будем на картошку ездить.
2: Куда мы, хлопок? Кто у нас в стране хлопок собирает? Я не
1: ну,
2: знаю.
1: У нас, наверное, никто. Я просто из тех краев, где.
2: Собирают, я поняла. Ладно, это же пока предложение Мединского. Это же не факт, что завтра возьмут и сделают правильно. Давай для начала вообще дадим нашим нынешним выпускникам. У меня, кстати, сейчас племянник тоже окончил как раз 11 класс. Такая напряженная сейчас вот это напряженный период, когда ЕГЭ впереди, когда там вот это нервотрепка с поступлением, поэтому надо сейчас вот в первую очередь, чтобы все, куда кто хотел, поступил, а дальше уже вот эти все предложения будем рассматривать. У нас, кстати, по поводу ЕГЭ вот уже появились новости.
1: По поводу ЕГЭ, по поводу выпускных. У нас же сейчас выпускные маячат на горизонте совсем скоро. Дети
2: сначала ЕГЭ сдать надо.
1: Ну вот, а ЕГЭ сдадут, и потом будут мощно отмечать. И вот спрашивал я даже у Марининых родственников, у сестры, сколько стоит организовать последний звонок, даже не выпускной, выпускной там мощная движуха, а последний звонок это так, знаешь, типа вот получились там эти аттестаты, разошлись.
2: Не, еще потом... их не получили
1: она говорит,
2: еще.
1: Она говорит, ну...
2: Вот... Аттестаты уже после, ну, на выпускном будут получить.
1: Не как свадьба, конечно, но близко к этому.
2: Ну, конечно. Костюм купи, подарки купи, там, еще более того, вот, например, в классе моей сестры, да, родительский комитет организовали там тоже выступление свое, сюрприз для этого выступления, всем надо было футболки купить на маркетплейсе. Ну, короче, это все в копеечку влетает, естественно. Ладно,
1: выпускные
2: по поводу...
1: вообще я промолчу.
2: Ну да, это прям... Прям, мне кажется, 1050 это прям минималка.
1: Представляете?
2: Ну, 30 может быть, но это очень... Даже не знаю, где 30. В 30 можно
1: вложиться. На каждого?
2: Да, на каждого.
1: Так, а их сколько? Вы представляете, 30 детей в классе, по 30 тысяч скинулись, это миллион.
2: Ну, конечно.
1: Это на свадьбу столько
2: денег приходит. Ну, платье надо девочкам, костюмы парням, надо, опять же, заведение какое-нибудь снять, подарки учителям обязательно. Ну, это, естественно, все деньги.
1: 11 класс, это еще ладно. 9 зачем?
2: Ну,
1: хорошо,
2: многие
1: ладно.
2: После 9
1: еще
2: уходят.
1: 9 еще ладно. 4 зачем?
2: Начальная школа.
1: 4 еще
2: хватит.
1: Ладно. 1 зачем? В садике. Зачем выпускные за там 20 тысяч? Я не понимаю этого.
2: Ну ладно, может быть, когда-нибудь поймешь.
1: Может быть, я, конечно, не современный.
2: Это мне все, кажется, это все из, зависит из от родителей. Если родители готовы скинуться на выпускной детям
1: да не
2: по 20
1: тысяч, родители, вот
2: а
1: том-то и дело, это зависит. Это вот эти вот родительские комитеты. Которые, знаешь, там... А
2: они
1: вот мы,
2: не могут
1: обязать. А мы решили... Ну, не могут. А мы решили выпускной. А вот ваш ребенок не пойдет на него.
2: Ладно, все, это частный случай. Давай перейдем к теме ЕГЭ, потому что у нас уже первые ЕГЭ прошли в стране.
1: От частного к общему.
2: И я хотела бы рассказать про несколько инцидентов. Мне, конечно, не очень нравится, что детей у нас увозят в больницы после ЕГЭ. Уже 2 таких случая. Первый, который я прочитала, из Тюмени. Подростка увезли на скорой с ЕГЭ из одной тюменской школы, по-моему, 40-я, но не суть. В общем, там ребенку плохо стало. В Самаре вообще девочка тоже 11-классница, ее увезли на скорой, и, как пишут СМИ, местные с инсультом увезли. То есть перенервничал ребенок. Вы можете себе вообразить в 17 лет инсульт от ЕГЭ? Ну, может, не от ЕГЭ, но, по крайней мере, на фоне стресса по ЕГЭ. Причем она сдавала историю, видимо, профильный предмет у нее. Так, не самый легкий, кстати, с точки зрения сдачи, но это жесть на самом деле. А еще я читала про Петербург, там девушку. Ну, я не знаю, кстати, я очень надеюсь, что будут какие-то официальные комментарии от Министерства просвещения, потому что это пишут СМИ, и официальное подтверждение я пока вот именно от каких-то профильных ведомств не видела, что якобы девушка не смогла пройти через металл вот этот детектор-искатель. У нее на нижнем белье были какие-то мелкие такие колечки металлические, которые звенели. И в итоге заставили пойти в туалет и снять все, что звенело, и она якобы вот без нижнего белья сдавала ЕГЭ. Я не знаю, но писали про это абсолютно все СМИ. Жду комментарий официальный. Надеюсь, что все-таки разрешится, потому что это не совсем нормально, как мне кажется. Абсолютная какая-то дичь. Надеюсь, что это будет хотя бы опровержение, либо объяснение, почему так случилось.
1: А вот мне кажется, не совсем нормально. Это случай с твоим племянником.
2: Угу.
1: Когда человеку, чтобы поступить в тот вуз, который он хочет.
2: Это
1: не МГИМО, не МГУ, не что-то там.
2: Петербургский, да.
1: Петербургский какой-то там университет.
2: Угу.
1: Ему надо 320 баллов, что ли,
2: 305.
1: Да? 305?
2: Да.
1: Но это еще по-божески.
2: 305, ну, как по-божески? Для того, чтобы 305 баллов набрать, нужно сдать 3 ЕГЭ на 100 баллов. Это, во-первых, задача уже практически нереальная. Ну, это знаешь...
1: Один человек в прошлом году сдала девочка.
2: Да.
1: Откуда, я не помню, ее сразу взяли там без всяких испытаний, там, в МГУ или куда-то.
2: Взяли. Ну, так это один человек на всю страну. Вот.
1: Да.
2: Получается, что надо сдать 3 ЕГЭ на 100 баллов каждый, и еще 5 баллов дополнительно. А это либо красный диплом, ну, кстати, у меня у племянника красный красный диплом. Но вы знаете, что красный диплом и золотая медаль это всего 3 балла дополнительных. Всего 3.
1: Да.
2: Надо еще там еще где-то 2 взять.
1: То есть он должен быть олимпиадник, он должен волонтерить, он должен
2: ГТО сдать на золото.
1: И вообще
2: получить
1: очень сильно...
2: красный диплом, да, ну то есть окончить школу с золотой медалью. И,
1: вот это ненормально. Я искренне говорю, это ненормально.
2: Да,
1: это бред
2: и при этом
1: какой-то.
2: Сдать 3 ЕГЭ на 100 баллов. Типа, это должен вот быть вундеркинд.
1: Вот это бесплатное образование в России,
2: чтобы
1: понимаешь?
2: Просто пройти на бюджет.
1: У тебя есть возможность бесплатное получить образование, но тебе для этого нужно 305 баллов по ЕГЭ. Ну
2: да.
1: Что за глупость-то?
2: Ну не по ЕГЭ, а вообще 305 баллов. Да, я согласна. Это
1: из 300.
2: Это такие нереальные условия совершенно. То есть единственный шанс поступить здесь на бюджет, это так, чтобы все остальные ребята тоже не набрали 305 баллов, а кто-то, ну хотя бы 300, 301, 302. Потому что в противном случае поступить нереально. И это лишь один конкретный российский вуз. Я не знаю, что там в остальных вузах. Кстати, вот я была шокирована, когда я поступала в университет, это был 2005 год, у нас, помимо того, что мы ЕГЭ сдавали, у нас еще были вступительные экзамены в самом вузе. Сейчас почему-то эта система повсеместно отменяется. Вот, например, друзья моего племянника, вот мы как раз были в Ноябрьске, в те дни, когда у них был последний звонок, я со многими из них общалась, классные ребята. Во-первых, хочется сказать, что у нас классная современная вот молодежь нынешняя. Не ругайте их, они такие умнички на самом деле. Они всех нас с вами вместе взятых умнее в разы. А подрастут вообще будут крутые. Они столько всего уже в свои там 17-18 лет знают, понимают и могут нас научить. Я общалась, я искренне восхищалась каждым вот из мальчишек, с кем я общалась. Ну так вот, они все поступают в разные вузы, ну хотят, мечтают поступить, да? Кто в Москву, кто в Питер, кто в Тюмень, кто еще куда-то. И у всех я спрашиваю, какие экзамены вы будете сдавать на месте? Они говорят, никакие. Только ЕГЭ. То есть сейчас, чтобы куда-то поступить, достаточно сдать просто ЕГЭ, и не надо никуда ехать. То есть раньше мы там ехали в другой город, поступали, да, если в моем городе не было вуза, жили там, вот это все как-то, вот это была история такая, ехать поступать. Сейчас ехать поступать не надо. Я такая думаю, может, это только у племянника моего, пообщалась с друзьями, у всех такая история. То есть просто ребята сдают на местах ЕГЭ и ждут потом результаты. Ну, там все свои вот эти дипломы, олимпиады, ГТО и прочее тоже сдают. Но ехать куда-то и там вступительные проходить, сейчас такого нету. Я, честно говоря, отстала, видимо, от жизни очень сильно. Когда мы перешли к такой системе, когда только ЕГЭ нужно для поступления. И больше ничего. Ну и достижения какие-то, само собой. Ладно, тема образования, на самом деле, есть еще что обсудить, потому что...
1: Потому что те... Ну ладно, не буду так говорить, а то скажу, что там неси уже опять.
2: Да, не неси, пожалуйста, что попало.
1: Я вот помню, в свое время поступал в один вуз в Сургуте. И там тоже принимались ЕГЭ, и при мне... Вот, ну, значит, я там... Короче, в холле, я сейчас описываю, в холле одного вуза в Сургуте столы вот так стояли и сидели, ну, руководители направлений вот этих вот факультетов. Вот, и я сижу, общаюсь, а рядом на соседней, грубо говоря, парте папа с сыном. И сын мощнейший стубальник. И папа ему диктует... на своем языке, что ему писать в графе месторождения.
2: Угу.
1: Там село такое-то, край такой-то.
2: Ну, стубальник, который не знает русский. Получается так.
1: Получается, стубальник, который даже написать не может, откуда он родом.
2: Ну, это недопустимо, потому что стубальник и по-русскому же должен 100 баллов иметь, правильно?
1: Ну, очевидно, у него 100 баллов.
2: Ладно, это было... Сколько лет? Тоже 15-20 много. Назад. Так что с тех пор много чего изменилось, много воды утекло, как говорится. А еще, кстати, про ЕГЭ одной строкой
1: я
2: могу сказать.
1: Я к тому,
2: сказать.
1: Что, ну, представь, пришел я в ВУЗе на проверочную работу и фамилию не могу написать. Это неправильно, а у меня 305 баллов.
2: Поступил тот парень?
1: Получается, я не знаю.
2: Ну и все, может, и не поступил.
1: Я не поступил.
2: Надеюсь, что его не поступил.
1: Если я не поступил, может быть, парень как раз поступил.
2: Ладно, есть у меня еще информация одна любопытная про ЕГЭ, но чуть позже расскажу.
0: Свои люди.

0: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Тимур.
1: Пишет нам Елена. Мы тут про ЕГЭ говорим. Угу. Не за ЕГЭ, а про ЕГЭ, Марина. Обращаю твое внимание, как филолога.
2: Я не говорила за ЕГЭ. Это крайне неправильная формулировка. Хотя...
1: Вот же, 20 минут назад я тебя поправил.
2: Нет, там была немножечко другая история.
1: Если у нас разговор зашел за...
2: Да, ну зашел за, здесь по-другому не скажешь. Ладно. Зашел про, ну так тоже можно.
1: Пишет Елена, добрый вечер. В прошлом году поступала дочь.
2: Так.
1: Это большой плюс, что можно отправить заочно данные, не надо никуда ехать. Но есть и минусы в ЕГЭ. Тесты мы знаем, все нормально, решать умеем. Алгоритм в голове устоялся. Но элементарно речью не владеет. Знания, как у роботов, это очень печально. Молюсь, чтобы вернули прежнее образование. Форму сдачи экзаменов, убрали камеры, датчики, 100 тысяч наблюдателей.
2: Угу.
1: Потому что вспоминает Елена, как сами учились и сдавали, списывали, помогали друг другу, давали списывать, да. Но при этом умели общаться, помогать, любить этот мир. А сейчас совершенно другое. Все, каждый сам за себя. Агрессия, недоверие, эгоизм. Будто мир сошел с ума.
2: Я соглашусь. Я вот сдавала литературу. Классический экзамен по литературе. Это был, получается, какой, 10 класс? Я же ЕГЭ сдавала в 11-м. А обычную литературу, я какому
1: тоже 11-й.
2: Тоже 11-й?
1: Но у нас было...
2: А, русский математику мы сдавали ЕГЭ.
1: Русский математик?
2: Да.
1: Ну, русский и литература, это как бы в одном было. То есть ты, получается, у тебя третья часть была сочинение с элементом изложения, ты про какую-то там личность рассказал, и устный экзамен
2: и
1: по литературе был.
2: И не только сочинение, там
1: экзамен
2: еще...
1: Экзамен по литературе отдельно.
2: Да, да, да, потому что я помню, что я писала сочинение по «Войне и миру» Толстого, и потом еще была устная часть, где ты подсаживаешься вот к этой комиссии, и с тобой общаются не только на тему «Войны и мира», но и там за жизнь могли поговорить. Как говорится. И здесь, Тимур, формулировка «за жизнь» вполне уместна, потому что она устоявшаяся, поговорить за жизнь. Вот. А действительно, сейчас современные школьники, они вот просто там что-то у себя в этих планках пишут, нет вот этого общения, нет, когда учитель мог бы понять, что там у ребенка вообще за душой стоит, какие знания, какие жизненные ориентиры. Да, и как он то или иное произведение может вообще проанализировать в голове.
1: Я помню, сдавал тоже устную часть ЕГЭ, экзамен по литературе. И мне достался билет, один из там вопросов был биография Владимира Высоцкого.
2: Ой, мы эту историю уже слышали, но можешь рассказать.
1: А я из биографии Владимира Высоцкого знал немного.
2: Но зато знал все его песни наизусть,
1: Но зато
2: да?
1: знал все песни. И я выхожу. Сидит комиссия. И я просто выхожу и говорю: здравствуйте, вот билет номер там 15, Владимир Семенович Высоцкий. И если друг оказался вдруг... И начинаю петь.
2: Да.
1: Они смотрят, ничего не понимают. Я пою, и главное, не перебивают до конца. Да? Закончил, надо же что-то дальше продолжать. Они думают, интересно, что будет дальше? Я такой: не хватайтесь за чужой талии. И просто начинаю концерт сольный. Они такие: подожди, ты чего голову морочишь?
2: Биографию расскажи.
1: Я говорю: я больше ничего не знаю. Как-то мне там это пошутили, посмеялись, поставили что-то. В целом, знаешь же, кто это, да? Знаю творчество.
2: Да, знаешь примерно годы, когда
1: примерно годы, что 80.
2: Да.
1: Там, какие-то факты-то известные, общедоступные, понятно, да?
2: На четверку
1: там
2: уже было
1: хватило. Нет, под конец мне там подпевали уже.
2: Тебе уже за креатив, чисто натянули, мне кажется, оценку. Ладно. Сдал, и слава богу, как говорится.
1: Так, пишет Самсон. Лет 5 назад по телевизору видел, девятиклассникам дали расчетки за электричество и попросили рассчитать итого рублей.
2: Угу.
1: Смогли треть класса, вот она ЕГЭ.
2: Угу. То есть к взрослой жизни они не готовы. Получается, станут самостоятельными и будут вот эти все листочки, бумажки, расчеточки родителям носить, чтобы они там им все это рассчитывали и объясняли, что к чему, правильно? Да, было бы здорово, конечно, чтобы школа к взрослой жизни тоже готовила.
1: Вы, наверное, не понимаете смысл вообще всего. Вот смысл жизни на Земле.
2: Что вы... А ты понимаешь?
1: Земле.
2: Ты нам сейчас все расскажешь?
1: Земле. Не нужно 8 миллиардов людей с высшим образованием.
2: Абсолютно точно.
1: Потому что, кто-то в поле должен работать, кто-то в Индии в прачечной должен всю жизнь
2: мы не в Индии.
1: По 20 часов в день стирать белье.
2: Мы не в Индии, мы в России.
1: Кто-то должен, пойти работать руками. То есть нам даже в рамках России, честно, меня даже никто не осудит, нам в рамках России не нужно 20 миллионов юристов, 20 миллионов экономистов и 20 миллионов психологов.
2: Но почему нам? Почему бы не иметь высшее образование и работать в поле руками? Как одно другому мешает и противоречит?
1: Я думаю, что работать, например, трактористом должен человек не юридического профиля и уж тем более не какой-нибудь там филолог, Марина. Это должен быть человек, который знает механику.
2: У меня одноклассник, мы вот в Тюмени вместе учились, только я в ТюмГУ, а он в сельхозакадемии. Это высшее образование. Получил высшее сельскохозяйственное образование.
1: Он же агроном, он же не тракторист.
2: Там учили таких специалистов.
1: На одного агронома должно быть 10 трактористов. Вот и делай выводы. Да. А трактористу высшее образование не надо.
2: Да, в целом, да. Кстати, по поводу ЕГЭ, вот как раз хотела сказать, наверняка многие знают фамилию эту, Геннадий Онищенко. Тимур точно знает. Раньше он был у нас главный санитарный врач, возглавлял Роспотребнадзор, но это лет 10 назад было. А сейчас он академик.
1: Сейчас пестрит классными идеями. Ну, типа 6-дневный рабочий день.
2: Да это ладно.
1: 12-часовой.
2: Я не про это. Я про то, что сейчас он у нас академик Российской академии наук, очень много высказывается на разные темы. И вот в этом году он попытался сдать ЕГЭ. И он сказал, что он, ну, пришел, ему дали листочек, министр просвещения его попросил, там была акция, в рамках которой, ну, родители, взрослые, там, какие-то известные даже люди сдавали ЕГЭ. Вот Онищенко решил попробовать свои силы.
1: А у него ручка не пишет.
2: Он говорит, нет, ему дали этот листочек, ручку, говорит, и я ничего не понял. Говорит, я вообще ничего не понял, что там в этих листочках. И он, вот, искренне академик Российской академии наук, пожаловался на то, что современные экзамены ни о чем, и надо возвращать старые вот эти... советского образца экзамена, по которому мы, кстати, еще, к счастью,
1: но
2: успели сдать.
1: ЕГЭ это крутая штука, еще раз, да, мы ее не осуждаем полностью на 100%. ЕГЭ крутая штука в плане
2: плюсы.
1: Того, что она дает равные возможности каждому.
2: Уравнивает
1: она
2: все.
1: Она исключает или, по крайней мере, минимизирует риски коррупции и подкупа, и там, ладно.
2: Фальшивых хорошо, оценок и так далее.
1: Не будем углубляться далеко, но трудно, так скажем, да, купить 100 баллов по ЕГЭ. Вот, а легко купить устный экзамен, если честно. Ну, в зависимости от суммы. Поэтому ЕГЭ это классно. И это дает возможность детям, даже из там супер не обеспеченных семей, в супер маленьких каких-то населенных пунктах сдать успешно ЕГЭ
2: и поступить
1: в абсолютно бесплатно учиться.
2: Ну, это сложно. Я вообще не завидую современным школьникам. Ну, правда, то, что они вот... Онищенко не сдал ЕГЭ, мы с тобой не сдали ЕГЭ в прошлом году пытались. Вот, а современные дети как-то сдают, умудряются, понимаете? Умнички, получается.
1: Мозги-то не купишь, пишет Александр. Да верно? Мозги не купишь.
2: Да. По поводу, кстати, девятиклассников, можно я всех родителей предупрежу, у которых дети сейчас там 5, 6, 7, 8 класс даже. У нас дело в том, что Рособоронадзор вот как раз где-то в середине мая, когда мы были в отпуске, я эту новость специально себе скопировала, вставила, чтобы не забыть сказать. Девятиклассники будут сдавать третий обязательный экзамен с 28 года по истории. Да. Это Рособоронадзор, официально уже это утверждено. Так что, смотрите, 27 год следующий, вот кто еще в 27-м будет девятиклассники, под эту систему они не попадают, да? А вот в 28 году девятиклассники уже будут в обязательном порядке сдавать эту историю. Обязательно. Так что...
1: Ну, то есть это восьмиклассников не касается.
2: Нынешних, да. Получается, они еще успевают.
1: Семиклассников и младше.
2: А да, вот седьмой, шестой и младшие ребята, надо вам готовиться и как-то делать упор на историю всем, потому что независимо от того, будете вы великие математики или гуманитарии, историю сдавать придется абсолютно всем без исключения. Поэтому если ваши дети сейчас как раз 5-6 класс, у них вот как раз история в самом разгаре, пусть уже налегают на историю, учат, она им пригодится, потому что с 9 класса иначе не выпустится просто.
1: Да, но Александр добавляет, который пишет, что мозги-то не купишь, натаскивать на тест легче, это совершенно правы, и вот вопиющий такой случай пару лет назад произошел у нашей подруги, дочка, первый класс шла. И она нас попросила, придите, пожалуйста, поснимайте на камеру, ну, такой важный, знаковый для нас день. Вот стою я, значит, снимаю, и директор этой школы всех приветствует, первоклашек, говорит, там, вам удачи, вам там знаний, чтобы дружить друг с другом. И в конце говорит, но самое главное... Я вам пожелаю там, учиться хорошо и через 11 лет успешно сдать ЕГЭ.
2: Да, ты эту историю уже рассказывал.
1: Все, чтобы это случилось. Я думаю, это, господи, это первоклашкам говорят, что через 11 лет, смотрите, вам надо будет ЕГЭ сдавать. То есть их уже начинают как бы наускивать с первого класса. Это страшно.
2: Ну, может, не так страшен черт, как его малюют. С другой стороны, вот уже у нас двое детей уехали с ЕГЭ в больницы. Это пока в России. А ЕГЭ только началась, вот эта вся история, сколько еще будет сдаваться этих экзаменов. Надо все-таки готовить детей морально в том числе, чтобы они к этому и относились, ну уж чересчур серьезно. И помнишь, психолог давала совет, главное, дайте детям вот эту информацию, что как бы ты ни сдал, да, мы тебя любим, ждем и примем любую твою, да, оценку, а то у них гипер вот эта ответственность, они потом все там реально на стрессе.
1: Закруглиться хочу сообщением от Елены. Пока троечник паркует свой Мерседес, отличник все еще ищет угол радиуса. Так говорил мой директор школы.
2: Жизненно.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Сургутские медики спасли ребенка, пострадавшего от укуса змеи. Югорский строитель готовится покорить вершину профессионального мастерства. Пожарно-спасательная часть Лентура открыла сезон познавательных экскурсий для школьников. Врачи Сургутского окружного центра охраны материнства и детства спасли годовалого малыша, экстренно доставленного из отдаленного района Югры. Ребенок поступил в критическом состоянии с тяжелым отравлением змеи, экстренно доставленного из отдаленного района Югры. Отек, начавшийся с

0: 22 тысяч школьников прошли государственную итоговую аттестацию по математике в форматах ОГЭ и ЕГЭ. Итоги среза знаний станут известны не позднее 27 июня. Узнать результаты учащиеся смогут в своих школах, а также на региональном портале проверки экзаменационных работ. Если выпускники не согласятся с выставленными баллами, они смогут подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после официального ознакомления с результатами. Югорчанин поборется за звание лучшего строймастера России. В Екатеринбурге завершился отборочный этап национального конкурса профмастерства. Участвовали 48 специалистов из Уральского федерального округа. Каменщики, штукатуры, сварщики и монтажники. Игру представляли 2 мастера. Самозанятый Сергей Врабий стал абсолютным победителем в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». Он получил путевку в финал, где выступит уже за весь Урал. А Иван Французов из «Сургутнефтегаза» занял 2-е место среди каменщиков. Стоит отметить, что впервые в этом году работу конкурсантов оценивал не только экспертный совет, но и искусственный интеллект. Отраслевая система «Спроси.норму» проверяла соблюдение строительных стандартов. И последнее. Познакомиться с работой спасателей могут школьники из Лентора. В местной пожарной части стартовал сезон летних экскурсий. В гостях у огнеборцев уже побывали первые представители молодежного центра. Ребят познакомили со специальной техникой и рассказали, как ее применяют в действии. Не оставили без внимания работу и распорядок дня. Слаженность спасателей дети смогли увидеть на практике благодаря показательным сборам и выезду по тревоге. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Ура, 5 часов.
4: Здравствуйте.
3: Кто-то домой. Да?
4: Да нет, сегодня сегодня не понедельник, сегодня среда.
3: Девчонки по домам расходятся.
4: Слушай, вот ощущение понедельника, когда ты впервые в эфире, да? Так-то у всех среда уже. Кстати, среда пришла, неделя прошла. Почему я не сказала это в 3 часа дня?
3: Потому что у тебя завтра среда.
4: Потому что у меня... Нет, сегодня же среда.
3: Сегодня среда.
4: Ну так
3: но
4: ты
3: для тебя завтра среда. У
4: не
3: тебя сегодня
4: нас.
3: Понедельник, завтра среда, а в пятницу...
4: Пятница.
3: Не поверишь. Пятница.
4: Короче, среда пришла, неделя прошла.
3: Ладно, о хорошем.
4: О хорошем?
3: Следующий.
4: Давай.
3: Неделя следующая. 4-дневная же?
4: Да, потому что День России подарит нам праздник.
3: 12-го числа.
4: Слушай, ну вот...
3: А в Ханты-Мансийске еще День города.
4: Вот что может быть лучше в качестве подарка?
3: Должен быть, по крайней мере.
4: На День России.
3: Хотя я ни одной информации про это не видел. Будет, не будет, интересно.
4: Я знаю, что точно знаю, что будет в этом году. Фестиваль местные. Вот. Кстати, уже в следующие... Почему в следующие? В эти выходные, 6 июня, кажется, я вот на днях читала, надо пойти проверить.
3: Ну, только не говори, что мы попремся в эти выходные.
4: Мы куда-то. Не попремся, мы с радостью пойдем.
3: С радостью попремся.
4: Ну, ты попрешься, может быть, а я с радостью пойду. Ну, ты знаешь, тебя же главное вытащить на мероприятие, потом ты втягиваешься и говоришь, о, круто, что мы выбрались вообще.
3: Вообще.
4: Да. Ладно, всем, кто к нам только присоединился, вам большой-большой привет. О, Руставель пишет, привет! Вот для таких, как Руставель, которые только-только к нам присоединились, я как раз хотела сообщить, что мы, да, мы вернулись, мы уже целых 2 часа в эфире, и Тимур еще даже пока не устал, представляете? Я говорю ему, ну что, как-то? Он говорит, вообще нормально. Представляете, 2 часа человек работает и еще не устал. Обычно до отпуска он после 2 часов в эфире уже уставал.
3: Честно говоря, я же уже 6 часов отработал в ней, да?
4: Ну да, мы же тут с утра приходим, тоже готовимся к эфиру.
3: Так не говорят люди, подумают, к 3 часам приходят, все время ходят, жалуются на жизнь еще.
4: Утром готовимся к эфиру.
3: И умудряются жаловаться.
4: Мы еще и программу делаем. Кстати, у нас в эти выходные будет, как мне кажется, очень актуальная, интересная программа «Важен каждый». Посвящена она...
3: Конечно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
4: А при чем здесь я?
3: Как мне кажется, актуально. Хоть раз она сказала, типа, у нас в эти выходные будет ни о чем, программу не слушать. Каждый раз говорит, мне кажется, очень актуально.
4: Ну, конечно, потому что это зависит от гостей наших, а гостей мы стараемся звать таких, которые много полезной информации могут дать. А в эти выходные будем общаться с уполномоченным по правам ребенка в Югре. У нас же вот День защиты детей был в понедельник, плюс ко всему у нас сейчас в Югре проходит семейный месяц, тоже очень много мероприятий, да, посвященных

0: семьям с детьми. Поэтому вот на эту тему решили поговорить, и очень много интересных моментов затронем. Я уверена, что даже для тех, кто думает, что разбирается в этой теме, много открытий будет, потому что мы с Тимуром тоже для себя много открытий сделали. Но это все выходные. А теперь давайте обсудим другие темы. Например.
1: Например, вот комментарий Георгия зачитаем. Пишет, Тимур рассказывал про стобальник, который не знал, как писать место рождения. Так может, там не по всем экзаменам 100 баллов, может, всего 100?
0: Хорошая теория.
1: В 19 году поступал в ВУЗ, давал вступительные экзамены, набрал 170 баллов в общей сложности. На бюджет меня не взяли. Зато, точно говорит, знаю 7 человек, которые имели баллы меньше, ну типа 140, например, uh-huh. да? А их взяли. Все из-за того, что они из стран СНГ по квоте какой-то.
0: Ну да, есть квоты определенные.
1: И в итоге
0: да.
1: до второго курса дошли 3 человека, uh-huh. до диплома только один. Uh-huh. Очень интересная система образования. Не, вот там в том случае, который я рассказывал, повторять не буду, именно стобальник, и я больше скажу, мне женщина, с которой я общался, вот, а она говорит, вот это целевик.
0: Целевик. Ну вот.
1: А понятно. Целевик — это не просто бюджетник. Это человек с очень хорошими, как она называется, стипендиями. О.
0: А по поводу... Ой, вот мысль хорошая была и забыла, представляешь?
1: Бывает?
0: Я вспомню. На самом деле, вот то... что-то в последнее время часто у меня такое бывает. Хоть, я не знаю, знаешь, приноси блокнотик с ручкой сюда, вот, в студию, и записывай, пока ты говоришь, какую-то ключевую мысль записать, чтобы потом не забыть. Потому что пока ты говоришь, у меня все уходит из головы. Ладно, видимо, не так важно было. Так, хорошо, переходим к другим темам. Или что-то еще про образование? Есть что добавить?
1: Да что, читайте книжки просто.
0: Да нет, я про комментарии слушателей, я не тебя прошу добавить.
1: Читайте книжки.
0: Ты это всегда можешь добавить, я знаю.
1: Детишки, за целевика платит заказчик, пишет Александр, а за иностранных граждан платит государство,
0: вот,
1: так что не надо тут.
0: Вот, хотела как
1: смуту
0: раз...
1: Смуту наводить.
0: Смуту не наводить, действительно. Хотела как раз рассказать про то, что у нас же сейчас достаточно много категорий, по которым дети проходят, по разным квотам, так называемым, да? И с каждым годом все сложнее и сложнее, как будто бы попасть вот детям, которые не попадают ни под одну категорию, ни в одну квоту не вписываются. Но здесь надо отдать должное и государству, потому что у нас количество бюджетных мест каждый год растет. Это факт. Вот это факт, это радует. Хотелось бы еще, конечно, больше бюджетных мест, но хотя бы то, что имеем. Но 5-7% бюджетных мест прибавляется ежегодно. Но это в масштабах страны. Я уж не знаю, насколько, например, там для одного конкретного вуза это актуально. Может, 10 мест добавили, это не сильно, да, отражается. Но в масштабах страны оно так и есть. А при этом, опять же, попасть на бюджетное место. Вот сегодня мы рассказывали, да, вот мой племянник хочет попасть на бюджет, но там надо 305 баллов. А для этого сдать 3 ЕГЭ на 100 баллов, еще желательно иметь золотую медаль, олимпиадником быть, ГТО сдать и все такое. Ну, то есть, фактически, нереальная история. Ну, может, единицы на всю страну такие дети есть, но это уникум. Поэтому даже наличие бюджетных мест не гарантирует поступление на эти места. То есть, может, они и есть, а толку-то? Пойди и сначала издай все вот это, да?
1: Денис пишет, а почему нет видео из студии? Мы не любим практиковать это видео.
0: Мы же
1: радио.
0: Мы на радио пошли работать, чтобы нас никто не видел. А вы просите, чтобы нас было видно. Но на самом деле, я прекрасно понимаю вот наших слушателей, которые просят включить камеры. Почему? Потому что вот буквально сегодня на работу пришли, и я подглядывала за одними федеральными нашими коллегами, зашла на их сайт. Не буду говорить радиостанцию, хотя это не секрет. Ну и, в общем, смотрела, знаете, какой там интересный момент для себя отметила. У них, получается, был гость в студии. А ведущий, мой коллега Набутов, очень известный федеральный, ну, тут и радиостанцию уже можно понять, да, в принципе. Ну и, в общем, Виктор Набутов там общался с врачом одним, и потом, получается, у них реклама началась в эфире, а вот эта трансляция, которая у них на сайте идет, получается, реклама там не транслируется, и продолжается прямой эфир из студии. И вот то, что они обсуждают с гостем за эфиром, на сайте видно, а в эфире, естественно, нет, там реклама.
1: Ну, это вообще дичь какая-то.
0: А мне так понравилось.
1: А если тебе захочется матюкнуться, обсудить политику... Рассказать все, что ты думаешь о правительстве нашем. Ну,
0: я сидела, они там трындели на какие-то мужские темы свои, и я так, мне дико понравилось. Наоборот, мне было интереснее, чем слушать бы эфир с рекламой, понимаешь? Потому что вот эта внутренняя кухня всегда интересная.
1: Не знаю. Мы тут за эфиром с Мариной, вот когда включается музыка, мы продолжаем обсуждать то, что мы недообсудили в эфире. И очень часто я поглядываю на красную лампочку, горит она или не горит.
0: Угу.
1: Потому что иногда то, что мы говорим за эфиром друг с другом,
0: В эфир
1: достойно, ну, если не уголовного преследования, то увольнение так точно.
0: Ну, что ты такое говоришь? Не так уж и часто такое мы говорим. А вообще, еще один момент интересный. Вот сегодня, когда зашла на сайт этой радиостанции федеральной, у них, получается, сразу выскочило такое окошечко, типа, у нас это опрос насчет музыки, музыкальной политики. Вы не против его пройти? А поскольку музыку их я очень люблю, хотела написать им там комплименты, все такое. Нажала «да», хочу пройти. И там они мне потом спросили, пол, возраст и где я живу, в Москве или в регионах российских. Я это все ответила. А потом было, из какой сферы деятельности вы? Я нажала «СМИ» и дико об этом пожалела, потому что после этого мне выскочило окошечко «простите, но представителей СМИ мы не опрашиваем». Ну, потому что я же могу быть конкурентом условно и насоветовать им чего-то, что пойдет им во вред. Я такая, блин, ну я же хотела вам комплименты сделать. Почему
1: хочу,
0: я...
1: Хочу русский рок слушать, да?
0: Ну, в общем, вот так вот.
1: Видишь, нам Антон Набутов бывает материться вне эфира, и все это идет в трансляцию.
0: Набутов очень материться вне эфира.
1: Знаете, была одна радиостанция
0: у меня, кстати,
1: разговорного жанра. Там из двух слов она в конце «Москвы». Вот, и первые три буквы. В общем, интересно, ну, типа 20 лет назад, я вообще молодежью был практически, но мне интересно было, как взрослые дядьки сидят и разговаривают на политический, очень долго и нудно. Ну, то, чем мы сейчас занимаемся с Мариной, вот нудно что там.
0: Не-не, у нас реклама и музыка есть, у них вообще даже этого не было.
1: И вот что цепляло, я помню, что у них были звонки в студию, которые они не модерировали вообще. То есть ты, они берут трубку, говорить... И первое, что говорили люди, это всякие лозунги,
0: гадости,
1: лозунги,
0: маты, связанные, да?
1: С, да, связанные с функционерами, и все было перемежено матами. Угу. Я думал, как они так себе позволяют? Почему их до сих пор не лишили лицензии и не признали иноагентом?
0: Лишили.
1: Ну и как бы вот.
0: Дело времени было, оказывается.
1: Поэтому камеры мы не включаем. Звук не пишет.
0: Оно вам надо, хочется спросить.
1: Лицензия нам дорога.
0: Ладно.
1: Добрый день, родные, пишет Радик. Спасибо большое за такой...
0: эпитет. За такое определение нас. За такое слово доброе и теплое. Спасибо большое. Рады вам всем нашим слушателям. Даже тем, кто не пишет, мы знаем, что вы сейчас с нами на одной волне. И просто вам приятно быть с нами в одной компании. Иначе бы вы, наверное, не были на этой волне. И мы, нам это очень тоже приятно. Спасибо большое. В общем, всех приветствуем. Давайте теперь к новостям еще перейдем, да? Так, про честный знак я хотела сказать. Это любимая тема Тимура. Короче, у нас в систему честный знак совсем скоро, вот буквально уже в июне, начнут новые категории внедрять. А именно товары из вот эти бытово-химические...
1: Бакалея.
0: Да нет, бытовая химия, короче. Хотела что-то тут придумать, не получилось.
1: А бакалея не подходит?
0: Бакалея?
1: Да.
0: Бакалея — это вообще продукты, Тимур. Ё-моё, ты что, по гастрономам не ходил?
1: Подожди.
0: В детстве. Я помню, в детстве приходишь к гастроном, там прям отдел такой был, бакалея. Вот с детства знаю, что к бакалее относится.
1: Я понял, это категория сухих, сыпучих, несколько портившихся продовольственных товаров. Типа
0: макарошки всякие, лапша, крупы, баночки, консервные, все вот это, да, бакалея называется. Как здорово, что даже в таком возрасте ты делаешь для себя открытие.
1: Да.
0: Век живи, век учись, как говорится. Ладно, я про другое. Зубные щетки, ватные палочки, диски, салфетки, зубные нити, мочалки и другие средства гигиены войдут в систему «Честный знак». И знаете, я сегодня, когда эту новость прочитала, я подумала, подождите. Вот если вся эта бытовая химия только должна сейчас, вот эти гигиенические все принадлежности только должны войти в систему «Честный знак», я тогда не понимаю, по какой истории, по какой системе работает, например, магазин «Магнит». Потому что я вчера вот вечером накидала в корзину, еще не сделала заказ. У них там, кстати, сейчас, не знаю, это только у меня или у всех, в приложении очень хорошая скидка 40% на эту штуку. Ну смотри, вот ты видишь, я тебе показываю. Видишь, что написано?
1: Угу.
0: Вот я Тимуру показываю мою корзину. Видишь, вот желтая надпись?
1: Да.
0: Маркированный товар.
1: Ну, и что?
0: Вот, и они мне пишут, слишком много маркированных товаров добавили, удалите, пожалуйста, иначе не получится сделать заказ. И вот смотрите, что уже у нас маркируется в стране. Зубная паста, освежитель воздуха, крем для лица, пожалуйста, мыло, причем и жидкое, и твердое, бальзам для волос, кондиционер для белья, духи, туалетная вода. Вот это все уже маркируется. Туалетная бумага, кстати, не маркируется. Дальше. Ну, вот, в принципе, все, что я тут добавила.
1: А то вдруг эту туалетную бумагу в Пакистане в гараже сделают, да? вред для здоровья. Представляешь, какой, если использовать это?
0: Ну, короче, вот практически
1: все. Немаркированную туалетную бумагу.
0: Вот все, что я кинула в корзину, уже маркируется.
1: Уму непостижимо.
0: И, казалось бы, это, наверное, неплохо, но мне говорят, вы не можете так много заказать маркированных товаров за раз, удалите что-нибудь. И вот получается...
1: Ну, вроде... потому что сборщик устанет пикать, ходить. То есть.
0: Вот, получается, из-за того, что у нас теперь ввели эту маркировку, я не могу за один раз заказать все, что мне нужно из бытовой химии. Придется дробить на несколько заказов. И, казалось бы, сплошные плюсы должны быть от этого и маркировки, но
1: какие
0: нет.
1: Какие плюсы?
0: Мне вот сложности создают.
1: Назови три плюса.
0: Нам их Роспотребнадзор неоднократно называл.
1: Ну, это их правда. Ты вот назови как просто потребитель, не как ведомство, которое должно отстаивать, да,
0: ну, если честно, я, может быть, я не самый ответственный потребитель, я еще ни разу не переходила по QR-коду.
1: Я тоже.
0: Ни разу. Но наверняка есть люди, которые переходят. Более того, мы тут с Тимуром заказали, опять же, продукты доставкой вот в минувшие выходные. И нам прислали сыр. А сыр у нас маркируется уже давно. У нас вся молочка была вообще самой первой, да, что начали маркировать на стране, это были молочные продукты. Сыр с этой маркировкой, с торговым, вот этой, честный знак. Все, это. И мы открываем, а там плесени наполовину этого куска сыра.
1: Да, но ее не видно. Она с обратной стороны была.
0: Да, и вот ты открываешь упаковку, она все в плесени. И я думаю, ну вот это же вроде должно вот это все спасти нас.
1: Да нет, вообще нет. Ну кто вам сказал, что это должно тебя спасти? Вот я в магазине, в деревне купил несколько бутылок минералки, тоже маркированные, штрих-коды есть. Пришел домой, открыл, она невкусная, они газированные. Я думаю, что за бред, это же Бонаква. Смотрю, она в сентябре 25-го года срок кончился. А мне ее продали, она с маркировкой.
0: Тогда я не понимаю, для чего.
1: Тут для того, чтобы с тебя 1,5 рубля, или сколько, 50 копеек лишних собрать в бюджет.
0: За наклеечку?
1: За наклеечку. И просто когда потом говорят, что да, вы не, ну, что, это все 50 копеек. Это не сильно подорожает.
0: Ага, у меня в корзине вот 20 товаров, все маркированы, мне еще удалить что-то надо из них.
1: Вот это вот, ну что там, 50 копеек за эту марку, это не так сильно скажется в конечном образом на потребителях. Но почему-то умалчивают, ну как бы, ну не принято об этом говорить слух, о том, что чтобы промаркировать, нужен же прибор, который будет это маркировать.
0: На самом деле,
1: чтобы,
0: знаешь...
1: принять эту партию или чеки хотя бы напечатать, или накладную сделать, где каждый товар у тебя промаркирован. Это сколько человека часов нужно потратить на это? Это какое оборудование
0: но
1: надо
0: вспомни.
1: Купить? Сканеры, маркировщики.
0: Но вспомни.
1: Прибор, который будет собирать информацию, отправлять ее куда нужно.
0: Когда Роспотребнадзор у нас бывает в гостях, говорят, сколько тонн продуктов
1: вообще
0: благодаря
1: супер.
0: Этой системе просроченных они находят через эту базу.
1: Ну, в целом, можно было просто прийти, посмотреть на срок годности и точно
0: нет,
1: так же найти.
0: Понятно, что определенным специалистам, наверное, маркировка не наверное, а точно дает свои преимущества. Мне, как потребителю, все равно поставляют просроченный
1: тебе...
0: сыр.
1: Да.
0: А еще, более того, мне что, вот, что мне больше всего не нравится, что мне реально нельзя заказать все, что я хочу разом. Мне говорят, слишком много маркировок, уберите что-нибудь из корзины. Более того, сейчас еще добавятся вот эти зубные щетки, палочки, нити, мочалки и прочее. И вообще получается, если ты хочешь не сам купить, а через доставку, ты вот максимум там купишь товаров 10 и все. Все остальное никто пикать за тебя не хочет, как сказал Тимур. Ладно, я просто предупреждаю. Может быть, для меня это только проблема. Может, наши слушатели ходят в магазины и сами все пикают на кассе. Это я вот это вечно доставками пользуюсь и страдаю. Но именно в доставках всегда хорошие скидки. Вот нет скидки, например, там в 30 или 40% в магазине. Ее нету. А через доставку вот регулярно, раз в неделю, например, там, да? И это касается всех магазинов, не только определенных марок, которые назвала.
1: Есть такое.
0: Всех сетевых магазинов касается. У них всегда на доставку какие-то эти плюшечки.
1: Есть такое. Даже есть такая байка, прочитал ее пару дней назад на Пикабу. Там делятся люди своими историями прикольными из жизни. И вот одна девушка написала, работаю в кафе, и говорит, очень сильно удивился доставщик, курьер, которому поступил заказ из нашего ресторана, в наш же ресторан за столик, потому что служба доставки предлагала там скидку 40% на продукцию, которую мы производим. То есть мы это все упаковали, курьер приехал, мы ему передали, и он тут же отнес к столику, и, ну то есть вместо меня мою работу официантскую сделал. И они получили этот заказ там, со скидкой 40%.
0: Ну вот.
1: Они ее там же поели. Вот, такой прикол.
0: Прикольно было всем, кроме, наверное, доставщика.
2: Свои люди.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, значит, здравствуйте. Очень много комментариев, связанных с маркировкой «Честный знак».
2: Так.
1: Парочку зачитаем.
2: Обязательно.
1: Пишет Надежда, у нас очень много товара с маркировкой и просроченный товар. Программа не принимает.
2: Ну вот.
1: Это почта, я правильно понимаю?
2: Правильно. Но если это та самая Надежда, я пойду сейчас по аватарке, посмотрю, узнаю сразу. На самом деле в этом,
1: На аватарке буква «Н».
2: В том числе одна из функций вот этого честного знака маркировки как раз не пропускать просрочку. Но сыр нам все-таки просроченный. Но опять же, он же не был просроченный по сдате, да? Он там еще пару месяцев у него срок годности.
1: Это,
2: вероятно, просто хотели...
1: Потому что тебе привезли еду.
2: Принесли.
1: Она была просрочена. Прям просрочена, просрочена.
2: Да.
1: И бытует такое мнение, что...
2: Но нам уже сказали в Роспотребе, что она пока не маркируется готовой, да, у нас.
1: Как-то не маркируется на ней QR-код, стоял вот этот.
2: Это же не QR-код там честного знака, тебе же сказали, а QR-код.
1: По-моему, честного знака. Но это ладно, это все, бог с ним. Как-то с месяц назад захожу в один магазин сетевой и сыр купить хочу. А он такой, знаете, сыр-косичка, и сверху бумажная у него такая вот коробочка.
2: Угу.
1: Прихожу на кассу, а там нет этого QR-кода. И кассир говорит... Ой, а где QR-код? Я говорю, а что нет, давайте я схожу другой возьму. Она говорит, да не надо. И пробивает по обычному штрих-коду. Он говорит, есть у нас фишка, чтобы обойти QR-код, если его вдруг нет, или он не читается, или он испорчен, мы просто пробиваем по штрих-коду, а потом что-то там вносим в базу, как что-то. Ну, короче, их приколы.
2: То есть можно обычный штрих-код, да?
1: Но она объясняла так.
2: Ну, раз пробила, раз получилось, значит, так можно.
1: Есть комментарий от Георгия. Пишет, в Сургуте работал в сервисе. В одном.
2: Угу.
1: По доставке.
2: Так.
1: Были заказы 100 бутылок воды. Каждую пикали в приложении, потом еще и на кассе. И кассы висли на обработке этой маркировки.
2: Угу.
1: Очень сильно. И то, что можно было, ну, там, за 10 минут собрать, мы в итоге полчаса собирали. От этого как раз и вводятся ограничения. Как мне кажется, сервисы борются за скорость. Некоторые адекватные намеренно вводят ограничения, чтобы не затягивать процесс сборки.
2: Я понимаю прекрасно, потому что это же доставка, это же зависит еще от того, как быстро они соберут и доставят. У них это тоже там, наверное, своя система важности и так далее. Но когда мы даже на кассе стояли, вот я рассказывала эту историю уже миллион раз, мы стояли в крупном сетевом магазине и покупали кошачьи корма.
1: Да, они по два раза пропикивались.
2: Пакетов 40, наверное, да, мы тогда купили оптом прям. И мы достали всю очередь. Вся очередь пожалела, что за нами стали вообще. Они просто там уже начали на другие кассы уходить, материться, ругаться. А я что с этим сделала? Вот раньше можно было просто взять, разом все эти пакеты пробить. Там, потому что было 4 вкуса, 10 пакетов, 4 разных вкуса.
1: Рассказываю историю. Марина приехала в деревню, там коты. Она говорит, сейчас закуплю еще на полгода вперед.
2: Ну какие полгода? 40 пакетов это им, господи,
1: оптом.
2: 10 дней.
1: Оптом, короче,
2: они обжоры. Их много.
1: Вот, да, и каждую надо пикнуть. И мало того, что пикнуть, этот сканер, которым пикали, он несколько раз задваивал то, что он пикал.
2: Потому что они рядышком, эти штрих-коды.
1: Даже по звуку было, не рядышком штрих-коды. Она сканирует, и вместо одного пик, делает так, пик-пик. Я говорю, два раза же пробила. Она, нет. Я говорю, да, посмотрите. Она такая, ой, да, там Галя отмена. Ну, вот это вот. Приходит, женщина отменяет. Уходит, она дальше пикает, снова задание.
2: Да.
1: Опять отмена. Там уже просто ей дала карточку, стояла над душой. И
2: да, мы в итоге всех выбесили.
1: Не знаю,
2: и Галю
1: минут
2: выбесили.
1: 10 точно мы это все
2: и очередь
1: пикали.
2: Мы выбесили.
1: А она еще не всегда пикает, она надо еще под определенным углом.
2: Да.
1: Ну, короче, очень удобно, но пока что не для нас.
2: Нет, очень полезно, но неудобно точно. Вот так надо сказать.
1: Пару раз добавляет нам слушатель. Благодаря приложению узнал, что просроченные питьевые жидкости купил. И через приложение «Честный знак» сразу отправил жалобу, что продают просрочку. А еще благодаря вот этой маркировке узнал, что сметана производителя «Томское молоко» сделана не из томского молока, а из красноярского.
2: Это прикольно. Получается, вы можете позвонить в «Томское молоко» и сказать, почему вы называетесь «Томское молоко»? Если в составе только красноярское.
1: Ну, это же прикол, да, какой-то был? Типа, русская водка, по-моему, бренд, когда-то в свое время, в начале 90-х, был куплен кем-то не из России, и выпускался, по-моему, столично или кто, ну, такая вот ходила, по крайней мере, информация.
2: Не помню,
1: о том, что
2: не знаю.
1: Владелец вот этой вот компании по выпуску вообще не в России.
2: Но заметьте, как наши слушатели пишут, вот Георгий в частности, да, иногда помогает приложение и просрочку обнаружить, и жалобу сразу подать. Видишь, в отличие от нас, слушатели пользуются этим приложением.
1: Ну, хорошо, мой тогда случай купил, я одну продукцию. Не скажу, какую, потому что нам иногда говорят, вы что-то часто про алкоголь говорите.
2: Не скажу, говорит, какую.
1: Лечиться вам
2: надо. Подожди, а их тоже маркируют, да?
1: Ну, естественно. И вот там, в общем, не очень вкусно было. Ну, прям, ну, я бы даже сказал, как будто фальсификат. А доказать-то я не могу, я же уже почти допил. И это, я думаю, дай проверю. Проверил. Ну и что я узнал? То, что пересекло границу там 3 месяца назад. Да? Приехала в Москву на распределительный, Подмосковье распределительный центр. И потом отправилась куда-то, по-моему, в Екатеринбург. И уже доехала потом до Ханты-Мансийска. Вот такая история. И дальше что мне с этой информацией делать? Ну вот я знаю и путь, я проследил. Хорошо, вот она ехала, эта бутылочка. Вот она первый раз появилась.
2: Но ты
1: там-то
2: не понимаешь, из чего она сделана, где и кем,
1: ну,
2: да?
1: Абсолютно. То есть гарантирует было, ли да? это мне какое-то качество?
2: Ну вот если информацию, которую только ты сказал, нет. А это была исчерпывающая информация или что-то там еще было? Ну ты нам об этом
1: я
2: не
1: еще
2: говоришь.
1: Раз говорю, вот чтобы честный знак работал так, как он вот, в моем понимании должен работать. Это на каждом предприятии должен быть человек от Россельхознадзора или Роспотребнадзора, который будет, вот как, знаешь, как она называется, ПТК или ТКК, короче, на заводах. Есть служба технического контроля, например. И они ставят свой штампик.
2: Типа,
1: проверено, все. Я даю гарантию, что ну, я это все сертифицирую.
2: И теперь ответственность за это несешь.
1: А получается, я же могу точно так же в гараже открыть производство, оформить его юридически, грамотно, законно, да, купить этот прибор с этими наклейками, вносить в базу, но наливать туда не, ну, совсем не то, что надо.
2: Угу.
1: И ну, там будет маркировка стоять.
2: Ну, зато потом...
1: Я же сам их клею.
2: Да, но если кто-то отравится твоей продукцией, легко, зато у тебя отследить будет твой гараж. Вот,
1: а,
2: вот это польза.
1: А тебе же специалисты Роспотребнадзора так и рассказывали, что были случаи, когда они по какой-то жалобе или по какой-то проблеме приходят на производство.
2: А производства нет.
1: Адресу, а там пустые.
2: Да. У нас вот в России так оказалось с одеждой. 80 с лишним процентов, почти 90% российских брендов одежды, которые мы с вами покупаем, у них нет никакого производства. Юридический адрес прописан. Если пройти по этому юридическому адресу, вообще ничего нет. Ну, просто иногда пустырь там. И, как выяснилось, там реально только не больше десятка брендов в России имеют свое производство, и к ним можно прийти физически. Все остальные непонятно где и как отшивают вообще все это дело.
1: Ну, вот тебе, пожалуйста.
2: Вот это благодаря как раз...
1: Так, значит, Надежда пишет про то, что много товара с маркировкой, просроченный товар программа не принимает. Говорит, да, на почте сигареты каждую пачку пробивают. Поэтому я люблю блоками покупать, чтобы не стоять, не ждать, пока мне 10 пачек отсканируют там.
2: А почему с бутылками воды так нельзя? Было бы тоже здорово. Вот ты же блок сигарет пробиваешь одной наклеечкой.
1: Ну, в целом можно. Можно даже с твоими кошачьими кормами, если ты коробку всю покупаешь, то есть на коробку своя идет общая наклейка.
2: Да я купила, а их нет на витрине, коробки.
1: Информация на этой общей наклейке, она распространяется на все там 24, по-моему, пакета в этой коробке.
2: 20, не, смотря какой корм.
1: То же самое касается...
2: Вискас 28,
1: ну, окей.
2: Феликс 26, видите, да?
1: Хорошо, то же самое касается...
2: Сразу понятно, что я их часто покупаю.
1: И воды, то есть почему, это даже вот такой ответ, я где-то там в шортсах, где я посмотрел, на всякий случай запрещенная в России штука, почему сверху на крышках, вот на энергетиках, вот эти вот наклейки, которые сначала надо оторвать, а потом открывать энергетику, которая бесит всех. Потому что сканер установлен
2: сверху.
1: Над сборочным столом.
2: Ты
1: сверху.
2: Нам это говорил, спасибо.
1: И когда ты формируешь ящик вот с этой продукцией,
2: да.
1: Этот сканер должен отсканировать одновременно все эти наклеечки и дать общую наклеечку на это.
2: Мне такое ощущение, что мы это миллион раз уже обсуждали. Дай бог, чтобы хоть один слушатель впервые это от нас услышал, чтобы хоть кому-то это было полезно. Ладно, я очень хотела рассказать вам историю. Если про честный знак что-то еще будет, и говори. Вот,
1: отдел технического контроля, совершенно верно, спасибо большое.
2: О-т-к.
1: Сергей. Даниэль спасибо. Пишет, привет, не закрыли вас еще?
2: Вы что такое говорите?
1: Рад.
2: И мы рады.
1: Бонаква не минералка, она разливается из централизованного источника, то есть с крана. Ну, это понятно. Не, ну, я ее искренне... Типа, бонаква, акваминерали, я не люблю...
2: Он их любит за газированность.
1: Не люблю соленую минералку, я люблю то, чтобы, знаете, вот три глотка сделал, и прямо аж искры из глаз
2: посыпались. Для Тимура минералка — это не то, что содержит минералы и солененькая водичка полезная. Для него минералка все, где есть газы. А поэтому вот он называет минералкой обычную газированную водичку. И он любит именно Бонакву, потому что она сильно газирована. Но она реально прям чересчур. Прям иногда, знаете, это, как ты сказал, в глазах аж искры иногда. Вот первый глоток делаешь самый, и по небу аж так ударяет, да. До мозга доходит.
1: Скулы свело, и волосы чуть-чуть дыбом поднялись.
2: Вот так вот он любит, понимаете?
1: Вот такой вот. Александр пишет: здравствуйте, пока вас не было, 1 мая случился 1 май, а
2: да.
1: 9-го, не поверите,
2: День Победы.
1: Русские душой люди по всему миру отмечали День Победы.
2: Да, вы знаете, кстати, я 9 мая читала много разных новостей, искренне жалела, что мы не в эфире, что не можем им поделиться. Но я, например, могу парочку даже рассказать вам, которые вот сейчас вот на память, знаете, вспомню. Во-первых, я хотела рассказать, что у нас в Roblox есть такая игра, очень популярна среди подростков. В этом году в Roblox школьники, подростки провели парад победы. То есть они массово собрались сначала на генеральную репетицию, а потом и сам победы провели в Roblox. Представляете? Мне почему нравится эта новость? Потому что, ну, это же такой современный для нынешнего поколения формат хотя бы приобщения к празднику, понимаете? То есть школьники реально там разного возраста, пускай через вот эту игрушку, но как-то отмечают и приобщаются к празднику, и у них свой парад победы в игре. Мне кажется, это мега круто, поэтому вот эта новость мне запала как-то в мозг, и я вот хотела ей поделиться. Еще знаете, что мне особенно запало? Ну, во-первых, очень была трогательная история из Екатеринбурга. Там ветеран войны, 99 лет ему, Александр Акеев его зовут, как сейчас помню, потому что я ролики смотрела, вот прям пересматривала несколько раз. Он вышел в город, кстати, на инвалидной коляске, с родственниками вышел, ну, 90 лет уже дедушке. И он, когда там было шествие бессмертного полка, он сначала посмотрел шествие, а потом был парад, шли люди, и он задержался и просто смотрел на этих людей. Он стоял, вот, получается, сидел, да, на обочине дороги, на краешке, и просто смотрел на прохожих. И кто-то из прохожих заметил его, начали подходить, общаться, и в итоге вот в течение часов, наверное, двух его просто не отпускали. Все подходили, благодарили, там, кланялись, общались, фотографии делали. Вот просто часа два дедушку не отпускали. И он со всеми общался, благо силы у него еще на это есть, и вот эти трогательные видео разлетелись просто по всей стране, вот именно из Екатеринбурга. Мне очень тоже это понравилась история. И еще один момент, который мне тоже очень запал в душу, связан он с Украиной. Дело в том, что парад 2026, вот этот поисковый запрос парад 2026 оказался в топе поиска у украинцев 9 мая. То есть, несмотря на то, что там уже не отмечают этот праздник, да, но и вообще сейчас...
1: Ну, с одной стороны, а с другой стороны, совсем не обязательно, что люди хотели прикоснуться к Великой Победе путем просмотра парада на Красной площади.
2: А для чего еще гуглить
1: парад? Возможно, люди, которые ожидали, смотря парад, увидеть какой-нибудь, не знаю, там, момент косяка какого-то, что кто-нибудь споткнется, или там,
2: может
1: техника
2: быть,
1: сломается,
2: такие тоже
1: или
2: были.
1: Что-нибудь куда-нибудь
2: такие
1: прилетит
2: тоже,
1: и так далее.
2: Такие наверняка были, но я уверена, что большинство из украинцев, которые 9 мая искали через поисковик именно парад, они просто хотели прикоснуться к этому великому празднику. Мне так кажется, потому что у них теперь возможности такой нет. В их родной стране такое не проводится. А тем не менее, память жива у многих, и многие, я уверена, до сих пор этот праздник отмечают. Я так думаю, простые украинцы, которые, может быть, не может быть, а точно не согласны с политикой своих властей. Но, тем не менее, это самый популярный был запрос 9 мая на Украине. Парад 2026 в Москве. Десятки тысяч запросов, я не помню точную цифру, но там были десятки тысяч, что тоже о многом говорит. Вот это, что касается 9 мая, это то, что я сейчас вспомнила. На самом деле, новостей было много, и я очень хотела многие из них рассказать, но они, конечно же, ушли в небытие. А вот какие-то самые такие запоминающиеся, вот то, что я сейчас вспомнила, рассказала. А вообще, спасибо нашим слушателям. Мы с вами теперь наверстали, можно сказать, все эти поводы. По чуть-чуть, по крупиночкам, но наверстали. Май был действительно очень насыщенный. Да и июнь, кстати, тоже. Так что живем днем сегодняшним. Сегодня новостей тоже хватает.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
4: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
11: Каждый день. Утром и вечером.
12: В жару и холод.
13: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
14: Мы здесь, мы стоим у перехода.
15: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
16: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
17: А, и, кстати, еще один момент забыла сказать. Он связан как раз-таки с Днем Победы. У нас в Югру же приезжал эшелон Победы. Поезд, да, ретро-поезд, который ежегодно, это уже такая добрая традиция, ездит по городам России. Но здесь, по крайней мере, по городам Урала, потому что Свердловская железная дорога, к которой относимся и мы, вот она подсмотрела, почитала, сколько пришло людей и зрителей в разных городах на перрон, да, когда эшелон Победы приезжал. Стартовал он, кстати, 1 мая в Перми и сделал 24 остановки в городах по всему Уралу. И закончилась, кстати, вот эта история 22 мая в Наймале, в Губкинском. Впервые в Губкинске приехал. Но здесь я почему хотела акцентировать на это внимание, потому что, как подсчитали у нас сотрудники РЖД, наибольшее количество посетителей было зафиксировано в Сургуте. Поэтому сургутянам большой привет. Спасибо, что вы так активно поучаствовали. Мне кажется, это очень круто. Более того, смотрите, в Сургуте у нас сколько? У нас даже 500 000 жителей в Сургуте нет, да? А там на посмотреть и поучаствовать в мероприятиях, потому что эшелон Победы — это не просто когда поезд приезжает, это еще и выступление артистов на перроне, которые создают, да, атмосферу мая 45-го года. В общем, 11 тысяч человек пришли в Сургуте на вокзал, представляете, на перрон, когда приехал этот эшелон Победы. Для сравнения, в Екатеринбурге, где, извините меня, сколько там, 3 с лишним миллиона, да, населения, насколько я помню?
18: Нет.
17: Больше? Меньше?
18: Меньше.
17: 2 миллиона?
12: Надо смотреть.
17: Посмотри, пожалуйста. В Екатеринбурге пришли посмотреть на эшелон Победы 7 тысяч жителей. Представляете? А разница колоссальная в количестве людей, населения, ну, имею в виду, да?
12: Пишут полтора.
17: Полтора миллиона. Ну, хорошо, чуть-чуть я преувеличила.
12: Немножко.
17: В два раза, подумаешь. Ну, видимо, я это желаю столько жителей Екатеринбурга. Ладно, тем не менее, Сургут, даже вот город-миллионник, обошел по количеству зрителей эшелона Победы, поэтому, сургутяне, вам большой привет. А в Нижнем Тагиле, это Свердловская область и Тобольск, которые вы все прекрасно знаете, да, в Тюменской области, там по 6 тысяч человек пришли. Так что Сургут абсолютный лидер по количеству зрителей. Прям, я не знаю, молодцы. Круто, что нашли время, возможность. Еще и наверняка и детей туда, да, привели, и показали, и рассказали, и все вместе поучаствовали. Здорово. Так, ладно, еще одну удивительную историю, на самом деле. Хочется вот таким полицейским и сотрудникам банков просто рукоплескать и говорить спасибо, что вы такие неравнодушные. История, которая тиражируется вот с вчерашнего дня во всех федеральных СМИ, произошла она в Краснодаре. Там, получается, пенсионерка, ей 66 лет, живет она в Туапсе, но приехала в Краснодар, чтобы в банк обратиться с просьбой. Короче, ее мошенники убеждали по телефону, что она подозревается в государственной измене. И единственным способом избежать последствий, чтобы ее не посадили и так далее, надо снять все сбережения со счетов и передать там определенным людям.
12: Звучит логично.
17: Ну, вот доверчивая пенсионерка во все это дело поверила. И у нее, кстати, на счетах было около 5 миллионов рублей. Вот эти все 5 миллионов рублей хотели заполучить мошенники. И они же хитренькие, они же сразу и предупредили, что если вас будут отговаривать сотрудники банка или полиции, вы им не верьте, это все подставные люди, это все мошенники, пожалуйста, не ведитесь. Вот так вот ее обработали.
12: То ли дело мы. Люди, да, которых вы ни разу не видели?
17: Да, да. Ну, что, это не первый раз такое у нас в стране. И, в общем, эта женщина приехала в Краснодар, обратилась в банк с просьбой выдать ей наличные, снять все, что у нее там есть на счетах, для, ну, как она сказала, якобы для покупки иностранной валюты. И вот сотрудник банка, с которым она общалась, заподозрил, что здесь что-то неладное, и вызвал полицию. Приехали полицейские на место, и они начали женщину отговаривать. В чем здесь вообще? Во-первых, надо сказать, что отговорили. Сразу перехожу к концу этой новости. Конец хороший. Они ее отговорили, деньги остались в сохранности, все нормально. Но суть в том, что для того, чтобы убедить ее в том, что она общается с мошенниками, им потребовалось больше 6 часов. Вы можете себе представить? В каком-то отделении банка больше 6 часов полицейские и сотрудник банка втроем просто пытались эту женщину переубедить. И настолько ее обработали те мошенники, что на протяжении 6 часов она говорила: идите все лесом, вы все мошенники, меня предупреждали, что вы так будете делать. И ни в коем вообще случае не пыталась им хотя бы чуть-чуть... Я не знаю, как уж они там ее в конце вот это 6-го часа начали, что какие уже убеждения пошли в ход, и что сработало в их сторону. Но спустя вот это время она все-таки поверила, что общалась с преступниками, отказалась от перевода и потом поблагодарила полицейских. Ну, спустя уже какое-то время, представляете? Угу. Вот, и вот здесь хочется сказать, вот это же, ну, как бы не поленились люди реально 6 часов сидеть и с человеком общаться. Вот у них, представляешь, рабочий день. Там, я не знаю, может, вызовы какие-то или еще что. А угу. Они вот это почти всю свою смену рабочую сидели с бабушкой, общались и уговаривали не переводить деньги. Это же я вообще и представить не могу. 6 часов! Как? Ты можешь себе представить такую ситуацию, что ты пришел в банк и 6 часов с бабушкой общаешься?
12: Да я...
17: Жесть. Но это вот новость серьезная, вполне из федеральных СМИ.
12: Честно говоря, интерес потерял к этим историям 3 года назад.
17: А я не потеряла интерес к людям неравнодушным. Потому что у нас не все истории заканчиваются вот так хорошо. Здесь, слава богу, 6 часов. Я, правда, себе это вообразить не могу.
12: И представь, да, вместо того, вот сколько правоохранителей было? 1, 2, 3?
17: Двое.
12: Вот вместо того, чтобы 6 часов ловить преступников, да, угу. Или хотя бы предотвращать преступления, они потратили на переговоры с бабушкой.
17: Я надеюсь, что у них было на это время.
12: Ну, понятно, что это их работа, они молодцы, я ничего не говорю. Мне вот тут вопросы больше к бабушкам.
17: Ну, вот такие бабушки у нас доверчивые, что поделать.
12: Ну, у всех почему-то по 5 миллионов, по 10 миллионов.
17: Откладывают в пенсии. Угу. Ну, может, это бабушка...
12: Что они с пенсии? Какие пенсии у людей?
17: Ну, она, может, предпринимательница. Может работала где-то...
12: Семечки продавала, типа, да?
17: Может, на таком посту работала всю жизнь, что вот неплохо скопила к пенсии. Всякое бывает. С другой стороны, если высокий пост занимает человек, как будто бы вот как раз на последнюю очередь должен на мошенников попадаться. Ну, Ой, что тут говорить? Мы уже миллион раз говорили, как профессора попадались, как директоры разных фирм, как люди с высшим медицинским образованием, сколько медиков обманывали, как у нас, извините, представители, да, Центробанка попадались неоднократно. Даже родственники этих семей из Министерства финансов, я помню, были истории. Так что никто
12: так
17: тут...
12: Так что я в эти истории уже что-то не верю, честно говоря. Самсон пишет, у нас в Сибири люди норм. В Москве плюнули бы на все. 6 часов никто бы не стал возиться.
17: Mm-hmm. Ну, вот это, кстати, история из Краснодара. Так что, мне кажется, здесь, может, даже не от региона зависит, все-таки от людей. В любом регионе найдутся люди, которые будут 6 часов уговаривать бабушку, и те, которые плюнут уже на втором часе и скажут, ну, и хочешь, и переводи. Хотя, наверное, и права не имею, да, взять, вот оставить бабушку.
12: Ты хороший вопрос задала, да, допустим. Представитель банка уверен, что это мошенники. Полицейские уверены, что это мошенники. И все сидят, нянчатся с этой бабушкой 6 часов. Вместо того, чтобы делать свою
17: работу. Они же не могут ее скрутить.
12: Может, ну вот, почему нет какого-то механизма, чтобы просто все, не даем вам разрешение на съем денег?
17: Но,
12: понятно,
17: быть...
12: что это может быть не антиконституционно.
17: Ну да, с точки зрения закона, ты взрослому человеку не даешь снять его деньги.
12: Какая-то кнопка должна быть, типа как период охлаждения, какой-то еще что-нибудь. Хотя не поможет, наверное, через 3 дня придется с ними, да?
17: Ну да, или, может быть, звать родственников в этих случаях. Типа, позовите кого-нибудь из родственников, пусть он с вами поговорит. Ну, как вариант. Я не знаю, чем там. Я же не была там эти 6 часов, не присутствовала. Меня просто поражают цифры это. 6 часов сидеть и обрабатывать человека. Но, слава богу, все закончилось хорошо.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра представила на Петербургском международном экономическом форуме свой опыт социального предпринимательства. Сургутские медики спасли ребенка, пострадавшего от укуса змеи. Югорский строитель готовится покорить вершину профессионального мастерства. На полях стартовавшего сегодня Петербургского международного экономического форума состоялось заседание рабочей группы комиссии Госсовета России по социальному предпринимательству. Под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука обсуждались пути расширения участия негосударственных поставщиков в социальных услугах, а также роль социального заказа и проектов социального воздействия. Особое внимание уделили поддержке семей участников СВО и многодетных. Руслан Кухарук констатировал существенный рост негосударственного сектора. Только в 2024 году на него пришлось более 92 миллиардов рублей, что позволило охватить 73 миллиона человек. Губернатор подчеркнул необходимость донастройки нормативной базы социального заказа и готовность к обсуждению мер поддержки семейного предпринимательства. А директор профильного югорского департамента Антон Терехин представил пример нашего региона, где почти 80%... поставщиков социального

0: угрозу для дыхания. Малыша подключили к аппарату ИВЛ, затем ему ввели противозмеиную сыворотку и начали интенсивное лечение. После нескольких суток борьбы за жизнь состояние ребенка стабилизировалось. Отек спал, он начал дышать самостоятельно. Этот случай служит напоминанием о том, что в Югре обитают потенциально опасные для человека змеи, и при любом укусе необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Югорчанин поборется за звание лучшего строймастера России. В Екатеринбурге завершился отборочный этап национального конкурса профмастерства. Участвовали 48 специалистов из Уральского федерального округа. Каменщики, штукатуры, сварщики и монтажники. Югру представляли два мастера. Самозанятый Сергей Врабий стал абсолютным победителем в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». Он получил путевку в финал, где выступит уже за весь Урал. А Иван Французов из «Сургутнефтегаза» занял второе место среди каменщиков. Стоит отметить, что впервые в этом году работу конкурсантов оценивал не только экспертный совет, но и искусственный интеллект. Отраслевая система «Спроси.норму» проверяла соблюдение строительных стандартов. И последнее. Провести день с полицейскими Югры приглашают жителей Ханты-Мансийска. 5 июня в окружном центре пройдет мероприятие в честь 380-летия ведомства. Гостей будут ждать на территории универсального спортивного комплекса на улице Павла Мадинцова, 2. Тематические площадки будут доступны с 13 до 16 часов. Гостям покажут раритетную и современную служебную технику, а также полицейскую форму. Кроме того, на территории комплекса развернут ярмарку вакансий для желающих поступить на службу, интерактивную лабораторию безопасности для детей и зону сдачи нормативов ГТО. А еще посетители смогут познакомиться с площадкой волонтерского движения «Сбор ХМ» и побывать на концерте творческих коллективов окружного ОМВД. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: И снова здравствуйте. Я знаю, что часть наших слушателей регулярно присоединяется к эфиру как раз после 6, и для этих слушателей сейчас стало неким сюрпризом, что тут появились снова эти двое в эфире. Тимур и Марина нас зовут, если что. Вот, мы тут вернулись после отпуска, если что, и мы с вами все лето и даже весь сентябрь будем. Так что мы надолго. Дай бог никаких больничных, дай бог действительно, как я сказала, все лето без происшествий, без всяких, да, приходить, работать и с вами каждый день общаться. Здравствуйте еще раз. Я вот Тимуру сейчас задала за эфиром вопрос. Есть ли у нас слушатели в Костромской области? Что-то не припомню, да? Нам пишут из разных регионов, но из Костромской области, по-моему, ни разу не писали.
4: А что ты хочешь?
3: Вот надо бы, конечно, заиметь слушателей и в этом регионе. Объясню сейчас, почему. Читала статистику по клещам в России, и выяснилось, что чаще всего в России в этом сезоне у нас клещи кусали жители Свердловской области. Это абсолютный лидер регион по количеству укусов клещей. Свердловская область, вам большой привет. Вот Свердловская область нас точно слушают, знаю. В Екатеринбурге точно и не только, кстати. Вот, абсолютный лидер, это, кстати, на заметку даже тем, кто, мало ли, поедет в те края, в тот регион, может, в отпуске или проездом будете. Короче, там прям что-то клещей немерено, кишат прямо они там. Поэтому абсолютный лидер. На данный момент уже 12 тысяч свердловчан, укушенных,
4: каждый,
3: да?
4: Каждый сотый.
3: С начала сезона, с конца марта.
4: Каждый сотый почти.
3: А ты помнишь, ты же только что читал население.
4: Не, ну, наверное, в Свердловской области около 3 миллионов, а Екатеринбург 1,5 миллиона.
3: Mm-hmm.
4: Вот так.
3: Ну, в общем, 12 тысяч там покусали. Это абсолютный рекорд среди российских регионов. И, кстати, если брать вот соседние наши регионы, в Тюменской области 8,5 тысяч покусанных уже. У нас в Югре 1500 югорчан обратились к медикам. Я сейчас говорю только про тех людей, которые обращаются к медикам. Понятно, что, наверное, укусов может и больше, но фиксируют на бумаге, да, в статистику попадают те, кто доходит до медицинских сотрудников и обращаются. И, кстати,

0: Если говорить про югру, то у нас клещи уже активизировались везде. То есть укусы регистрировались на территории всех муниципальных образований. То есть нет ни одного муниципалитета в Югре, где бы не фиксировались укусы клещей. Но больше всего укусов в Ханты-Мансийске. Я тебя поздравляю, Тимур. Именно в столице округа, именно в городе, где мы с тобой живем, больше всего встречается укусов клещей. На втором месте Пытьях, на третьем Кандинский район. Вот, это я про игру сейчас рассказала, чтобы вы тоже обстановочку понимали.
1: Ну, это в следующий раз, когда ты меня потащишь, пойдем вон в парк или в лесу погуляем.
0: Парки, кстати, обрабатывают.
1: Я скажу, не-не-не.
0: Потому что вот я сейчас, вот только 5 минут назад была на сайте Роспотребнадзора нашего окружного, и там написано, что обработка вот этих территорий общественных уже идет, и там перечислены муниципалитеты, Ханты-Мансийск в числе первых, поэтому...
1: Вот все ты не обработаешь?
0: Все не обработаешь, абсолютно точно.
1: Опять-таки, даже специалисты рассказывают, и рассказывали, и у нас были.
0: Угу.
1: Ну, нельзя прям все-все-все обработать. Даже
0: конечно.
1: Тот же парк, допустим, да? Но вот ты вот обрабатываешь, а вот этот кусочек ты не обработал, а там клещ.
0: Да,
1: ну
0: да.
1: Вот и все.
0: Все правильно. Поэтому у нас регулярно клещи находят людей не только в лесах и на дачах, но и в центре города можно встретить спокойно. Так вот, возвращаясь к всероссийскому рейтингу, как я уже сказала, Свердловская область абсолютный лидер по количеству укушенных. На втором месте идет Томская область, а в Томске нас слушают. Точно знаю, нам сегодня уже писали из Томска. Георгий, вам привет. На третьем месте Вологодская область, а у нас из Вологодской области тоже есть слушатели, которые к нам приезжают на вахту
1: вот
0: в Югру.
1: Вот к чему ты.
0: И регулярно нам
1: клонишь.
0: Пишут. Потом на четвертом месте по количеству укушенных идет Кировская область. Из Кировской области нас тоже слушают. У нас даже коллеги из Кировской области. А вот на пятом Костромская. А вот в Костроме-то у нас никого и нету из слушателей. Получается, я просто к чему? К тому, что эта новость, она, в принципе, для многих наших слушателей полезна, потому что все эти регионы нас там слушают. А вот в Костромской не знаем никого. Надо бы и в Костроме кого-то найти, подсадить на нашу радиостанцию.
1: Понятно. Короче,
0: чтобы для них тоже информация была полезна.
1: Балуешься, да, я понял.
0: Ладно, на самом деле, тема не шуточная, и не баловство это ни разу. Клещи активизировались, они еще активнее, чем в прошлом году. И, в принципе, даже для Югры, несмотря на то, что у нас 1500 человек, это же тоже цифра огромная, на самом деле. Поэтому берегите себя всячески, там репеллент всякий, не ходите по траве. Ну, это ужасно звучит. Летом хочется, да, по траве погулять босыми ногами. Но в траве как раз нас и ждут эти ужасные, страшные клещи.
1: Угу.
0: Трава или кустики низенькие, они живут на, ну, внизу, они не где-то там на деревьях и так далее.
1: Знаешь,
0: поэтому...
1: что подумал?
0: Что?
1: Сколько комары пойдут?
0: Уже пошли.
1: Надо искать эту фумигатор или как они называются?
0: Фумигаторы. Ты, кстати, знаешь, что сегодня, 3 июня, вот раз заговорил на эту тему, сегодня отмечается День средств защиты от насекомых. Странный такой праздник, но я теперь зато поняла, к чему новости сегодня. Очень несколько, ну, очень много новостей увидела про насекомых. Например, то, что антимоскитные спреи теперь комаров приманивают. Короче, эти насекомые адаптировались, и запах спрея у них теперь ассоциируется с пищей, ученые выяснили. Поэтому вот такая новость не очень хорошая. Не знаю, касается ли всех это спреев, но часть уже, короче, не воспринимается комарами как что-то плохое.
1: Защититься, а оно наоборот.
0: Да, да, теперь это вещество наоборот их приманивает.
1: Ну, это факт. Я даже по себе сейчас вспоминаю, выходишь без спрея, тебя кусают, но не активно. Только стоит обработаться, тебя не кусают, но активно лезут к тебе.
0: Лезут, да, вот именно на эти все запахи, они идут.
1: Но не кусают при этом.
0: Ну, зато она... облепят, да. И, кстати, у нас вот на Алтае, Алтайский край, вот буквально вчера смотрела видео оттуда, там в некоторых населенных пунктах просто какое-то нашествие комаров такое ужасное. Люди, ладно, там защищаются еще как-то, мне больше всего жалко скот. Потому что вот эти животные, они не знают, куда себя от них девать, а там вот показывают просто корову, она вся облеплена этими комарами. Это ужас какой-то. Более того, нашествие комаров обещали нам в этом году тоже. Говорили, вот на Урале, в Сибири тоже будет много комаров. Так что не хотелось я...
1: Жалко. Жалко и животных, не только домашних, но и диких. Там тоже специалисты приходили, говорят, вот лоси, у них начинается просто период бешенства летом, когда москиты активизируются, мошка, вот эти комары.
0: Они не знают,
1: они без остановки бегут,
0: чтобы
1: убегая
0: хоть как-то
1: от них.
0: Да.
1: Да, они редко выходят на трассы, просто уже там чуть ли не под колеса прыгают, особенно ночью. Это, по-моему, Кто нам это рассказывал? Сотрудники госавтоинспекции, что ли? Типа, будьте вообще прям сильно внимательны, особенно в ночное время суток.
0: Ну, и плюс ко всему, нам рассказывали еще и про брачный период. Я не знаю, это лето или скорее ближе к осени, когда тоже животные дикие выбегают на дорогу. Но что касается комаров, реально очень жалко животных. Люди-то хоть как-то могут сами себя, да, обезопасить, там, одеться соответствующе или, ну, намазаться чем-нибудь, а животные, к сожалению, никак. Жалко. Ладно, по поводу клещей все запомнили, да? Пожалуйста, берегите себя. Что касается других тем, связанных, ну, около медицинских или медицинских, у нас тут бьют тревогу врачи, потому что россияне стали раньше лысеть. Вот если раньше такое выраженное уже поредение волос наблюдалось у людей после 35 лет, ну, то есть вот залысины первые, вообще выпадение волос фиксировалось в возрасте 35-40 лет, это был такой стандарт. Теперь первые признаки облысения появляются уже в 18-25 лет. То есть сейчас не редкость, когда приходит молодежь в возрасте там 20-25.
1: Почему?
0: И вот, пожалуйста, называю. Врачи нас называют причиной ранней потери волос хронический стресс, недосып, эмоциональное выгорание. Казалось бы, ты просто живешь свою жизнь, ну, стрессовую, а волосы выпадают. Ну, то есть якобы...
1: То есть не экология.
0: Но экологию не называют почему-то врачи. Я не знаю, может, каких-то... Ну, это какая должна быть ужасная экология, чтобы настолько влиять... Ну, прямо где-то все должно быть очень плохо. А вот внутренние процессы, типа стресса, недосыпа и выгорания, вполне сказываются, оказывается, на шевелюре. Вот так вот. Так что, если вы в последнее время тоже наблюдаете, что волос все меньше и меньше, подумайте, может быть, стрессуете часто. Не замечаешь за собой случайно?
1: Чего, облысение?
0: Да, а то...
1: Я не знаю тебе.
0: Ну, не облысение, а выпадение волос. Облысение, это, наверное, я как бы надеюсь...
1: Ну, кстати...
0: Не скоро, судя...
1: До отпуска.
0: Ты же в папу волосами, у тебя же у папы такая же, да, шевелюра. Вот у тебя папа уже сколько, 66 лет, шевелюра ого-го. Дай бог каждому такому. Если у тебя наследственное, то облысение тебе не грозит, по идее.
1: Вот ты, да, до отпуска я прям замечал, что... Волосы выпадают.
0: Да.
1: А в отпуске вообще перестали.
0: Вот.
1: Вот сейчас вышел на работу.
0: Новости почитал?
1: Нет, Серега, вот реально, 5 минут назад со стола поднял волос, думаю, опять началось.
0: Вот это хронический стресс. Ну, кроме шуток, на самом деле, стресс влияет на все процессы в организме и на волосы в том числе. Что тут удивительного там?
1: Чуть-чуть о медицине. У нас с 1 сентября в России появится 10 новых специальностей в медицине и отменяются некоторые старые специальности, которые будут неактуальны. Появится официально, на официальном уровне, нутрициолог, врач по медицине здорового долголетия.
0: Бедные нутрициологи. Их, это, знаешь...
1: Не воспринимали всерьез никогда.
0: Вообще, абсолютно. Долгое время их никто не воспринимал всерьез. А некоторые депутаты Госдумы даже отнесли их к эзотерикам. Помнишь, когда запрещали астрологов, нумерологов, и туда же еще и нутрициологов записали. И нутрициологи по всей стране говорили, а мы здесь при чем? Мы никому не говорим, там, на картах не гадаем, как жить не говорим. Просто питание консультируем, да.
1: Нутрициолог, врач по медицине здорового долголетия. Медицинский психолог, нейропсихолог, врач физической и реабилитационной медицины. Это вот... некоторые.
0: Интересно, что не было, да, такой раньше специальности?
1: И
0: официально.
1: Ряд специальностей исключается. Например, диабетолог, офтальмолог-протезист и, стесняюсь произносить это слово, сексолог.
0: Да? Уходят эти специалисты?
1: Все, не будет теперь такого.
0: А что, почему?
1: Ну, видимо, достаточно просто семейного психолога какого-то.
0: Ладно.
1: Медицинского психолога.
0: С третьим, предположим, сказал. А первые чем не угодили? Диетологи. Потому что нутрициологи на их место пришли?
1: Диабетолог.
0: А, диабетолог. То есть человек, который специально, ну, исключительно, да?
1: Ну, возможно, считается, что любой терапевт может поставить диагноз, назначить лечение, эндокринолог.
0: Да, эндокринолог, скорее всего. Ладно. Спасибо. Будем знать. Так что, нутрициологи, мы вас поздравляем. Теперь вы, наконец-то, официально стали... медицинскими, ну, станете с сентября, медицинскими сотрудниками, приравняют вас к врачам. Наконец-то вы будете такие же профессионалы наравне со всеми.
1: С другой стороны, вот сижу и думаю, а вот здесь...
0: Их же реально как инфо-цыган воспринимали тоже в свое время, нутрициологов.
1: Да. Угу. Сижу и думаю, стесняюсь я, почему говорит слово сексолог,
0: не
1: если
0: знаю.
1: Это официальное название.
0: Да, вот специалисты
1: есть такие. Некоторые коллеги наши не стесняются и других слов. Например, вы знаете... Один товарищ, журналист, в эфире произнес нецензурное, как по мне, слово, угу. которое в грубой форме характеризует человека как представителя меньшинств, запрещенных на территории Российской Федерации, признанных экстремистским.
0: Короче, эфир Владимира Соловьева, всем известного журналиста. Он в рамках своего эфира очень сильно выругался, где сказал слово на букву «П», как уже заметил Тимур, и заканчивается это слово на «ас».
1: Да.
0: «П-ас». Да, да. Ну, в общем...
1: И казалось бы, но...
0: И нашелся зритель. Какой-то неленивый совершенно, который пожаловался на Владимира Соловьева и вот это слово в Роскомнадзор и попросил, а почему, собственно, у нас за маты...
1: Да, в прямом эфире матерятся.
0: Никому ничего не бывает за это. На что Роскомнадзор...
1: Сказал, что это незапрещенное слово.
0: Это не мат. Это оказывается, не мат. Слово «ас» не считается нецензурной бранью. Сказали, что оно имеет пометки в словарях «жаргонное» и «пренебрежительное», но к мату не относится.
1: Ну.
0: И вот так вот мы с Тимуром узнали, что, оказывается, даже мы можем позволить себе это слово в эфире, ну, с точки зрения закона, но у нас моральная составляющая не позволяет.
1: Лицензию не отнимут, но как бы у меня язык просто не повернется.
0: Мне тоже, хотя на ТНТ это слово частенько можно услышать, да? Ну это... и вот Соловьев, пожалуйста, тоже там использует.
1: Не только это слово можно услышать. Что-то уже перебарщивают прям со словами.
0: Но оказывается, мы хотя бы все будем знать, если что, вот вполне разрешенное слово Роскомнадзор сообщает. Ладно, ты как-то так ушел с медицинской темы на тему телевидения, культуры, искусства, интернета. У меня, кстати, из этой сферы очень много всего интересного. Предлагаю сейчас прерваться на музыкальную паузу, а потом продолжим.
1: Сергей пишет. Никита Сергеевич так высказывался на выставке авангардистов. Знаешь такую историю? Имеете в виду какого Никиту Сергеевича? Хрущева?
0: Хрущева, вероятно, но я такую историю не знаю.
1: Или...
0: Это байка или прям реально?
1: Или Михалкова.
0: У нас же еще Михалков тоже, Никита Сергеевич. Слушайте, по поводу вот Хрущева и других политических деятелей, да, советской эпохи, много разных баек существует, и вот, ну, неизвестно, что достоверно, что было, а что не было, а в наше время вот эти все истории, уже зафиксированные на камеру, никуда не денутся. Ну, условно взять, если нашего Лаврова, министра иностранных дел, да, сколько раз он матерился на камеру или никогда не знал, что его снимают, сколько уже этих видео войдет в архив. И вот это уже точно не байки, когда уже будем там через много лет рассказывать. А помните, как министр иностранных дел там? И будем знать, что это 100% было, потому что эти видео, они вон по всему интернету гуляют. Кстати, вот это слово, которое Соловьев сказал, и Роскомнадзор говорит, что не мат ни разу. Лавров тоже частенько употребляет в отношении некоторых западных.
1: Ничего, ты тоже, Марина, в прямом эфире матюкалась.
0: Было однажды.
1: У нас был эфир.
0: Это было давно, и неправда.
1: Там сколько-то, не знаю, 7 лет назад, город Ноябрьск. И тема эфира была, если бы город переименовывали, как бы можно было его назвать? И читали комментарии от слушателей. И вот один там предложил...
0: Вместо буквы «Я»?
1: Не, я сейчас объясню. Это, вот, знаете, состояние, когда обманывают вас. Не «Ноябрьск», а там по-другому немножечко надо пару букв переставить. И Марина такая просто читает, а вот там... А вот Сергей написал такой вариант. Прикольно звучит. Я думаю, господи, что ты делаешь? А потом искренне говорит, я не знала, что это ругательство. Я говорю, ты открой вот...
0: Нет, не то, что ругательство.
1: Список слов запрещенных.
0: Корень там однозначно, да. Есть такой... Но в целом как-то даже и не закрыли нас после того случая. Знаете, все надо извлекать урок. Я свой урок тогда извлекла.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
3: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
4: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Мне понравился вот этот вот подневной, можно сказать, отчет слушатель нам. Александр из Новоганска написал: «Здравствуйте. Значит, да, пока вас не было, 1 мая был 1 мая, 9 мая, День Победы, 10 мая зима вернулась,
2: да, да,
1: к нам,
2: да.
1: Снег выпал. 19-го,
2: мы следили за этим издалека.
1: 19-го Новоганску исполнилось 60 лет, но
2: круто.
1: Отмечали мы 23-го. 3 июня, то есть это буквально сегодня, зацвела черемуха.
2: Вау.
1: Ютуб работает без трех букв.
2: Да ладно?
1: Ну, по крайней мере, у Александрова из Новоганска.
2: Круто. А с компа, вообще, говорит, с компа сначала... или с телефона? Мне просто любопытно.
1: Наверное, с телефона. С начала сезона проехал уже больше 600 километров на велосипеде.
2: Класс,
1: подвожу
2: Александр.
1: Подвожу итог, значит, потому что сегодня как раз-таки праздник, день, да, рождения,
2: всемирный,
1: да, велосипеда.
2: Нет, всемирный день велосипеда. Мы, кстати, сегодня вот как раз после работы, я, по крайней мере, все еще настроена, не знаю, как Тимур, поехать и приобрести, ну или хотя бы посмотреть.
1: Не зарекайся.
2: Ну давай, доедем уже, ну пожалуйста. Когда, как не сегодня? Всемирный день велосипеда. Надо ехать и приобретать уже двухколесного себе друга, чтобы все лето на нем гонять. Александр, вы крутой. 600 километров — это круто. Мы еще неизвестно, когда вас догоним в этом плане. А то, что вы нам основные события рассказали, особенно мы поздравляем с днем рождения Новоганск, ваш населенный пункт, который вы очень любите всей душой, мы это точно знаем. Вот.
1: Ольга написала приятное сообщение о том, что рада снова быть с нами на одной волне.
2: Мы
1: спасибо
2: тоже
1: большое.
2: Очень рады. Рады вернуться. И причем вот даже сейчас одному слушателю, он в понедельник вот тут писал: так, стоп, а где люди свои? Что случилось? Вот я сейчас увидела это сообщение в Телеграме у нас. Пишу в личку человеку: мы вернулись, все нормально.
1: Денис отмечал, что ВТБ жене переводил деньги из вкладки «Близкие люди», заблокировали на все выходные, а тут 6 часов полицейские уговаривали пенсионерку.
2: 5 миллионов не переводить.
1: 5 миллионов не переводить. Ну, бывает.
2: Кстати, по поводу ВТБ, вот напомнил мне слушатель, я сегодня хотела рассказать новость. Это ни в коем случае никакая не реклама. Я вообще даже, может, изначально не хотела даже название банка, но они первые в стране, кто придумал такую фишку. Я уверена, сейчас все остальные банки тоже подхватят. Поскольку про это писали все федеральные СМИ крупные, включая РИА Новости, РБК и прочее, я про это могу спокойно говорить. Это, как говорится, не на правах рекламы. Короче, они запустили такую фишку, мне кажется, которая будет просто...
1: Давай без личных
2: везде.
1: Оценок дальше.
2: Короче, сервис называется «Зарплата в любой день».
1: Ага.
2: И человек, если, ну, типа, если у них там зарплата в этом банке, они могут снимать зарплату в любой день. Не обязательно там в тот день, когда выдают ее официально у них на работе. Короче, получается, если там зарплата еще несколько дней, а тебе нужны
1: типа
2: деньги...
1: 10-го придет зарплата, ты уже 7-го можешь ей пользоваться в счет,
2: да,
1: будущего поступления.
2: Не в счет будущего. Там, получается, сумма рассчитывается на основе вот этих...
1: Средний.
2: Да, среднего заработка, все правильно. И проценты за использование средств в этом случае не взимаются. То есть ты просто берешь раньше ту сумму, которая к этому моменту уже, ну, накапала.
1: Чем это
2: сути,
1: отличается,
2: да,
1: от кредитной карты?
2: Ну,
1: ничем.
2: А проценты же есть в кредитных картах?
1: Нет.
2: Никаких?
1: Там немножко другой механизм. Кредитная карта позволяет тебе пользоваться деньгами уже сейчас и в течение какого-то льготного периода погасить без процентов. Где-то 50 дней, где-то 30 дней. У разных банков
2: банк,
1: разные,
2: да,
1: правила. Но если ты эти деньги используешь по безналичному расчету, то есть оплачиваешь покупки, счет там в интернете, может, но если ты их снимаешь, тогда уже комиссия идет. И только вот если вот первый день просрочки, например, за 30 дней не успел погасить,
2: уже
1: первый день просрочки,
2: да,
1: у тебя включаются проценты, исходя из средней, рыночной. Но это типа сильно много.
2: Ну а здесь ты просто, получается, берешь свою же зарплату, но чуть раньше, если она тебе нужна чуть раньше. А потом уже, когда день официальной зарплаты, вот все, что остатки вот эти недополученные, тебе просто кидают и все. Вот
1: ну я бы
2: история.
1: Не стал пользоваться, потому что это странная
2: я
1: система.
2: Я бы тоже, но многим, наверное,
1: как
2: пригодится.
1: Как понять, ну, например, если у меня есть деньги, я сейчас своими пользуюсь или уже в кредит заложу, вот это непонятно. Ладно, это как обещанный платеж, да, у операторов мобильной связи?
2: Ну, надо, кстати, сказать, что это не бесплатная услуга, она стоит определенный денег.
1: Ну, тогда это получается и не прикольно. А чем этот кредит тогда? Это даже уже не кредит, а кредит какой-то получается.
2: Кому-то, может быть, будет... Не знаю, просто увидела такую новость, поняла, что никто до этого так не делал, решила вот поделиться.
1: А еще, пишет Георгий, 7 мая день радио уже праздновали.
2: Да!
1: Да, было дело.
2: Да.
1: Мы тоже вроде чуть-чуть так вдвоем с Мариной поздравились.
2: Отмечали, да. Спасибо большое. Вообще здорово, что мы тут с вами и май вспомнили, да, кто чем занимался, какие были поводы. Это же так круто, когда вот так встречаемся спустя месяц, и все говорят: а у нас за этот месяц вот это, а у нас вот то.
1: Круто, что слушатели еще и нам новости подкидывают. Мы тут обсудили то, что Роскомнадзор признал незапрещенным слово уничижительное по отношению к меньшинствам всяческим разным.
2: Которые начинаются
1: На букву П, да.
2: П
1: и вот Алексей пишет, зато сейчас хотят признать оскорбительным фразу «разведенка с прицепом».
2: Да.
1: Да, ну это, то есть, на полном серьезе.
2: Предложил кто-то?
1: То ли депутаты, то ли министерство какое-то, в общем, предлагает. Он говорит, ну что это такое? Я, честно говоря, согласен. Потому что, смотрите, разведенка с прицепом. Угу. К кому относится? К женщине.
2: Одиноким женщинам, да.
1: Одинокой. С ребенком.
2: Угу.
1: И получается, тут из двух слов, разведенка и прицеп, оба слова уничижительные.
2: Угу.
1: По отношению к женщине это разведенка. Ну, что такое, молодая, осталась без мужа. И, ну, мало ли по каким причинам развелась. Может, он бил, пил, может, он... Я не знаю, там изменял или сам стал инициатором развода, да?
2: Угу.
1: А мы, получается, про нее говорим, ну, типа, как бы человек второго сорта.
2: Да, вот зашла сейчас.
1: Не смогла сохранить отношения.
2: Я
1: с прицепом это уничижительно уже по отношению к ребенку.
2: Все правильно, да. Вот здесь я соглашусь, что к детям такое слово применять, конечно, непозволительно. А вот просто...
1: С другой стороны, мне кажется, вот это все, вот эти вот такие моменты, ну, не нужно выносить на законодательный уровень, да, включать их там в какой-нибудь кодекс или признавать какими-то запрещенными. Моральный компас.
2: Штрафы
1: да. Моральный должен быть просто у человека, у каждого из нас должен быть моральный ориентир, моральный комплекс. И вот этот моральный самоцензор. Самоцензор. То есть, ну, ты же вменяемый человек. Зачем говорить про постороннего тебе человека, разведенка с прицепом? Ну, скажи, там, женщина, одинокая женщина с ребенком.
2: Ну, ты не говоришь, а кто-то говорит. Вот таких, видимо... Это, кстати, вот я сейчас читаю сейчас новость, это женщина-депутат. Депутат Госдумы, да, женщина. Я просто акцентирую на этом, потому что я понимаю, с точки зрения женщины, да, и, конечно, такие слова... обидно, как минимум,
1: так что, с одной стороны, да, я поддерживаю полностью, что это, ну, некрасиво в адрес женщины с ребенком, одинокой. С другой стороны, ну, нафига уже заниматься вот этой ерундой? Давайте это все запрещать. Скуф запретим. Скуф кто такой? Это мужчина
2: средних лет с пузиком,
1: как правило,
2: пивным.
1: Одинокий мужчина, средних лет, как ты говоришь, Марина, правильно, с пузиком, и из интересов у него поиграть в танки, пошпилить.
2: А пельмени — любимая еда.
1: Пельмени — любимая еда, и позалипать перед телевизором вечером после работы. Причем неквалифицированный и низкооплачиваемый. Это же тоже меня вот лично может унизить, правильно, если мне так скажут, ты скуф. Не, мы-то мужчины нормально к этому относимся, типа, да, я скуф. Да, это надо заслужить это, значит, звание. Ну, кого-то это может обидеть.
2: Все правильно. Слово «прицеп» по отношению к детям я тоже считаю обидно, правда.
1: Так, еще Алексей добавляет, что так-то не только 7 число мы пропустили, но еще и 20-е. Марин день рождения прошел незамеченным общественностью. С прошедшим вас, Марина, праздником.
2: Спасибо большое.
1: Знаете, даже коллеги не поздравили Марину, а вы поздравили. Вот...
2: У меня, кстати, вот 31 мая завершился как раз соляр, до 31 можно вообще было отмечать еще все 12 дней. Если, кстати, у вас день рождения будет, вы помните, что вот сам день рождения и последующие 11 дней очень важны с точки зрения астрологии, если вы в это верите. И вот как эти 11 дней вместе с днем рождения, 12-м проведете, таким вот и год будет. Так что максимально...
1: Тебя хоть все родственники поздравили, Марина?
2: Да.
1: Все, прям все-все?
2: Да.
1: А друзья все поздравили?
2: Да. Да. Ну, вот если я кого-то не могу вспомнить, значит, наверное, все.
1: Меня с днем рождения.
2: Я к этому, знаешь,
1: отношусь. Мама с папой поздравляют. Ты, твои родители, ну, наша семья, да, в целом. И, получается,
2: и
1: банк,
2: оператор
1: мобильный оператор, госуслуги. Но госуслуги, как правило, они вот, ну, у меня 24-го, они мне 25-го, 26-го.
2: Я к этому нормально. У меня вот есть подруга близкая, ты прекрасно знаешь.
1: А чем старше становишься, тем вообще как-то...
2: Меньше и меньше.
1: Вообще плевать.
2: Она меня в этом году поздравила на следующий день, а в прошлом вообще спустя 2 дня. Я к этому так нормально отношусь.
1: Мне кажется, это в отместку.
2: Потому что я уже
1: поздравляю. Ты всегда с задержкой поздравляешь.
2: Я всегда, да, в конце дня сажусь и по 2 часа пишу поздравления. Так ладно,
1: вот
2: не об этом
1: такая,
2: сейчас.
1: Такая легкость к этому, такое отношение последнее время к дням рождения.
2: Да потому что ты взрослеешь, зреешь, мудреешь, и ты понимаешь, что, ну, реально взрослые люди, кто-то, может, забегался, забыл.
1: А помните вот этот...
2: Это просто пофиг на тебя, и как бы это тоже нормально, тебе, может, тоже пофиг.
1: Юношеский максимализм лет там в 15-16, когда мы там, типа, подружка или одноклассница не поздравила, все,
2: да.
1: Это же, ну, типа, обида,
2: да.
1: Месяцами потом.
2: У меня так было с одной подругой, не буду говорить, просто я про нее слишком часто рассказываю, не буду говорить, откуда она и как и что. Она, в общем, в свое время, когда ей, по-моему, 30 исполнилось, да, юбилей был, я ее реально я просто забыла реально про день рождения. С утра еще помнила, к вечеру забыла. И она мне на следующий день... так возмутительно написала, типа, ты забыла про меня, да кто ты такая? После
1: что
2: этого...
1: ты за человек?
2: Да-да-да. Короче, она меня немножко пожурила, я поздравила, дико извинялась и все такое. Но фишка в том, что потом, спустя буквально 3 или 4 года, это моя подруга, она, в общем, поначитала всякой литературы, и теперь у нее такая философия жизненная, она не отмечает никакие праздники. Она не отмечает Новый год, день рождения и все
1: скажи,
2: остальное.
1: Скажи, что она вступила в одну религиозную секту,
2: ну,
1: где
2: типа
1: это
2: того.
1: Не практикуется.
2: Типа того.
1: Это место действия Беларусь,
2: она,
1: а
2: да.
1: там как бы...
2: Не запрещено.
1: Не, да, не запрещено.
2: И вот сейчас она просит не поздравлять ее ни с днем рождения, ни с чем, и сама она никого не поздравляет. Ну, там такой принцип, типа, каждый день надо отмечать и праздновать, каждый день ценен и важен, не только какие-то определенные даты. И я думаю, боже, как иногда людей кидает из стороны в сторону, когда-то она меня ругала, что я ее не поздравила, а сейчас вообще просит не поздравлять ни в коем случае.
1: Да.
2: Вот такое бывает тоже. Но при этом я не вычеркнула этого человека из своей жизни. Вообще у меня среди друзей, по-моему, представители всех религий, течений и всего такого, и мне, наоборот, максимально интересно всегда изучать какие-то чужие культуры.
1: Мультикультурность
2: и вот эти мировоззрения. Почему вдруг человек решил отказаться от всех праздников? Вот мы прям часа 4 дискутировали эту тему. Это даже и да, любопытно, чем люди аргументируют вот это свое поведение.
1: И наоборот, истории, когда люди не прям сильно близкие. Вот тот же контакт. Он нам показывает, что сегодня день рождения у Марины Штениковой. И они каждый год пишут. Марина даже не открывает, уже 5 лет не открывает просто эти сообщения.
2: Ну нет, ну есть люди, которые...
1: А они каждый год пишут,
2: да. О, нет, у меня есть вообще, кстати,
1: коллега. Не обижаясь на то, что предыдущие 4 года она даже не читала эти сообщения.
2: Да, да, да, есть такой у меня коллега с бывшей работы. Реально, вот я, ну вот, в этом году он снова написал, но я, опять же, я не знаю, когда ему отвечу, потому что я не всем ВКонтакте ответила до сих пор, я не знаю, когда как бы разгребу. Но там человек уже реально лет 5 подряд пишет, и вот вообще его не волнует, что не то, что я ему не отвечаю, что даже предыдущий еще не прочитала. Вот это отношение к жизни просто легкое. Вот есть люди, их не поздравили, они обиделись, больше никогда не поздравят, да? А есть люди, которые просто, ну вот, поздравляют и все. Вот темы разные на самом деле. Поэтому и обижаться на что-то бессмысленно. Но спасибо. А кто написал, кто сообщил-то вообще? Кто поздравляет-то? Кто?
1: Алексей.
2: Алексей, спасибо большое. Вспомнили про мой скромный повод. Уже прошедший. Но все равно приятно.
1: Смотри.
2: Очень приятно.
1: Конкурент появился у Александра из Новоганска. Зовут его Юрий. Пишет, добрый вечер. Всех с днем велосипедиста.
2: Да.
1: У меня 2 велосипеда.
2: Класс.
1: Один для внуков. Катаю на детском сиденье. Другой для удовольствия. Уже проехал 650 километров.
2: О, на Александр, обоих. Догоняйте срочно.
1: А у Александра 636.
2: А, ну тут осталось-то.
1: Ноздря в ноздрю идете.
2: Сегодня вечерком можно выехать, покататься и уже догоните, да, этот показатель. Ну круто. Самое крутое то, что у нас среди слушателей так много активных людей, которые любят сесть
1: чё
2: на
1: велик
2: и с ветерком.
1: На диване не лежится, спрашивается.
2: Да я вот так же хочу. Поехали после работы, купим велик. Хотя бы один пока.
1: На двоих.
2: Я буду на нем. Ты будешь на машине ездить на работу, а я на велосипеде. И будем смотреть, кто быстрее приедет. Ты на светофорах там будешь стоять, а я их все объеду, еще и раньше тебя доеду.
1: Ты на красный, да, будешь?
2: А мне зачем красный? Я по тротуарам.
1: А там светофоров нет, да?
2: Ну, там их меньше, мне кажется. Вот если по Гагарина ехать, у пешехода гораздо больше преимуществ. Если по одной стороне ехать, там никаких светофоров нет. Ну, 1-2 максимум пойдется. А ты будешь 7 останавливаться. Ну, ладно, не суть. Это мы уже за эфиром обсудим.
1: Можно вообще через лес по прямой.
2: Кстати, да, через Самарский Чугас, вот это надо, если ехать через лес, до центра нам даже ближе и быстрее пешком идти, чем через город. Неоднократно это я уже проверяла.
1: Да, там клещи.
2: Да, а что мне на велике-то? Колеса пусть кусают, пожалуйста.
1: А медведи нет?
2: Кстати,
1: что,
2: вот,
1: да?
2: Кстати, вот по Чугасу на велике, интересно, удобно или нет? Нет?
1: Вниз, да.
2: Надо попробовать.
1: Вверх неудобно.
2: Ладно, купим велик и присоединимся к вашим рядам. Я обещаю, этим летом я точно стану велосипедисткой. А ты как хочешь, лежу дальше на своем диване.
0: Свои люди. Реклама.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама — лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
11: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
14: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
13: А, тот самый цветочный у молотка?
14: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
13: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Виталий из Стрижевого.
2: Так.
1: Знаешь такого?
2: Конечно.
1: Точно.
2: И город знаю, и Виталия знаю, но не лично. А, по-моему, нам писал уже Виталий, если я про того самого Виталия.
1: Пишет, день рождения был 22 мая, поздравил только сотрудник ДПС в Тюмени.
2: Это как так у вас случилось?
1: Ну, остановил, проверка документов.
2: А, и говорит, ой, у вас сегодня день рождения.
1: День рождения.
2: Надеюсь, не штрафовал хоть?
1: Ну, видимо, нет, но Виталий пишет, что пришлось поуговаривать сделать подарок.
2: В честь дня рождения, да?
1: В честь дня рождения.
2: Ну, вообще, это круто.
1: Так сказать, пойти на должностное преступление, закрыть глаза на правонарушение.
2: Вот прям даже не верится, что только сотрудник ДПС вас поздравил. Ну, не может же быть такое. Ну, хотя бы 2-3 человека самых близких должны все равно. У вас же не бывает так, чтобы прям вообще никого не было из близких людей. Это грустно звучит, если честно. Надеюсь, вы так на уровне шутки написали, что только сотрудник ДПС. Но если что, кстати, 22 мая, это уже... Да, ваш соляр уже тоже закончился.
1: Серьезно, вот меня вот еще, знаешь, кто поздравил? Администратор массажного салона. И то только потому, что я спросил, есть ли скидки в день рождения. Мне сказали, да, 15%, кстати, с праздником. Я говорю, спасибо. Все.
2: Ладно, мы вас тоже поздравляем с прошедшим. Правильно?
1: Правильно.
2: Никогда же не поздно поздравить.
1: Правильно. Виктор...
2: И пожелать всего хорошего. Искренне вам желаем.
1: Да. Виктор пишет, где вы были 20 мая? Ну, имеется в виду, как днюху отметить.
2: В деревне.
1: С прошедшим. Удачи и развития.
2: Спасибо большое.
1: И с выходом на работу. И мы тоже с отпуска сегодня вернулись.
2: Круто. Поздравляем.
1: На работу как нормальным, да, людям в понедельник. Да? Мы просто с Мариной... Ну,
2: всегда возвращаемся.
1: Как мы, она.
2: За сутки до выхода на работу.
1: Типа в воскресенье вечером.
2: Ну да, не, ну на это...
1: Чтобы
2: не,
1: вообще не
2: подожди,
1: отдохнувшими
2: в этом году мы в субботу вечером приехали. У нас целый день еще потом был. Ну, правда, дня обычно не хватает. После наших отпусков надо еще брать до отпуска, чтобы отойти. Мы были в деревне 20-го, причем я на день рождения хотела пригласить всю родню там с Пермского края. Должна была приехать прям такая внушительная толпа. Но, к сожалению, 18 мая слегла с температурой, заболела. И, короче, вот были только самые близкие. Мама, папа и Тимур. Еще 2 кота и собака. Но зато впервые в жизни у меня было чуть больше времени, потому что я обычно день рождения очень активно провожу, и нет времени отвечать людям на сообщения. В этом году вот целых 3 часа, наверное, посвятила. Но и то не всем успела ответить, поэтому все, как говорится, к лучшему. Хотя бы людям начала отвечать в день, а не спустя там неделю, месяц, год.
1: Так, у нас Алексей же из Междуреченского, да?
2: У нас много Алексеев.
1: Ладно, тогда...
2: Ты про какого конкретно? Ладно, пока разбираешься с сообщениями, я перейду к новостям, пожалуй, потому что времени мало.
1: Сегодня целый день нам пишут. Где-то услышал про день рождения.
2: Мышонок где? На аватарке? Да, это Междуреченский.
1: Где-то услышал про день рождения велосипеда 6 апреля. И уже 15 лет не позже этой даты начинаю велосезон. И заканчиваю в конце октября. Пробег при этом не считаю.
2: То есть вы уже с 6 апреля на велике, да?
1: Ну, вообще, говорит, в целом отношусь к велосипеду как пешеход, только быстрее и сидя.
2: Ну да, намного быстрее, кстати. И намного сидя.
1: Мне нравится, знаете, в аэропортах такие не эскалаторы, а горизонтальные.
2: У них есть специальное название.
1: Дорожки.
2: Сейчас я найду это. Я пыталась, каждый год пытаюсь его выучить, каждый раз забываю. Сейчас найду.
1: Такое вот прикольное ощущение, когда ты идешь по аэропорту и попадается тебе на пути эта дорожка в попутном направлении, и ты на нее заходишь и продолжаешь идти. И как, знаете, этот ускоритель в играх компьютерных.
2: Вспомнила. Траволатор.
1: Траволатор.
2: Вот да, это. Траволатор.
1: Не знаю, зачем он нужен.
2: А это, наверное, может, у кого сумки тяжелые без колесиков, чтобы какую-то часть пути не тащить их на себе.
1: Идешь километр, и там 3 траволатора по 20 метров, они тебе сильно-то помогут, да, чтобы не тащить.
2: Слушай, ну, у них
1: выглядит
2: точно
1: вообще
2: есть...
1: как прикол какой-то.
2: Не, у них точно есть какая-то практическая функция. Надо понять. Пойду почитаю статью сейчас, для чего они существуют.
1: Но ощущения прикольные, да, скажи. Когда.
2: Прикольные, да.
1: И всех обгоняешь, и так смотришь.
2: Так, ладно, еще одна новость. Она, кстати, про музыку.
1: Неожиданный факт.
2: Неожиданный?
1: Да.
2: Ну, давай.
1: Просто неожиданный факт. Рубрика «Неожиданные факты». Слово «огурец» пришло в наш язык из греческого. Происходит от слова, которое означает «незрелый», потому что в пищу огурцы употребляют именно недозревшими. Все, всегда.
2: А как понять, что он созрел?
1: Ну, когда он уже раздулся, стал желтым, и у него семечки размером с арбузные. Вот. Поэтому все огурцы, которые мы едим, они недозревшие.
2: Серьезно?
1: И это слово,
2: это проверенный
1: огурец,
2: факт, означает недозрелый,
1: означает,
2: да?
1: Означает недозрелый из греческого языка, к нам пришло, представляете?
2: Надо же.
1: Вот рубрика «Неожиданные факты» закрыта на этом.
2: Это правда неожиданный факт. Все, что угодно ожидала, но не это. Ладно, у нас новая рубрика отныне.
1: Да
2: буду готовиться, если что.
1: Я просто листал, мне попалась подборка фактов.
2: Фактов. Это тебя больше всего поразило, да? Ладно, я про музыку. Пока еще есть минутка, буквально хочу сказать. У нас тут эксперты проанализировали на разных музыкальных сервисах, стримингах всевозможные жанры в каталогах, да, которые сейчас присутствуют. И сказали, вывод сделали, что 41% песен, представляете, 41% всех песен, которые у нас сейчас существуют, нет, в России, требуют правок для того, чтобы соблюдать закон о запрете пропаганды наркотиков. Он у нас с 1 марта действует. Угадаешь жанр, где больше всего произведений? Ну, хип-хоп, да. Если брать в целом направление хип-хоп, там каждая вторая песня нуждается в цензурировании там, или вообще удалении с платформы. А если брать рэп, как ты правильно заметил, то там доходит до 80% количества таких песен. Меньше всего здесь замечена поп-музыка, ну, потому что поп-исполнители немножечко о других вещах поют. Обычно о любви, о расставаниях и все такое. Но даже там около 15% песен нет-нет да содержит информацию, которая может намекать на запрещенные вещества.
1: Это кто? Какой жанр? Попса?
2: Поп-музыка, да.
1: А вот, блатняк, так называемый, шансон,
2: да.
1: Русский шансон.
2: Там тоже, это такая, ну, там больше трети таких композиций. Ну, короче, если сейчас взять и полностью удалить все песни, где есть хотя бы намеки на запрещенные вещества,
1: ну, что смотри, ну,
2: то
1: давай,
2: 41%
1: что такое запрещенные вещества?
2: Уйдут.
1: Вот опять-таки, например, про шансон. Вот угу. Чефирок, слово, запрещенное вещество?
2: Я не знаю конкретно, да или нет, но вот как тут эксперты описывают?
1: Самогонка, запрещенное вещество
2: они,
1: в творчестве?
2: Они говорят, что 30% песен указывают на допустимость, привлекательность или необходимость употребления запрещенных веществ. Я даже не знаю, что за песни
1: типа,
2: такие.
1: «Сядем, браток, попьем чефирок». Вот эта формулировка, она же намекает на допустимость употребления каких-то
2: может
1: запрещенных
2: быть.
1: Веществ.
2: На второй позиции 29% песен лексика, которая обозначает способы употребления и приобретения этих веществ, я уж не знаю тоже. На третьем месте название прям веществ и связано с ними сленга. Ну, там всякие, вот сленг как раз не буду называть, но ты прекрасно эти песни знаешь. И даже 8% песен они нашли, где указывают на аптечную, вот эту, не буду говорить слово, на аптечную...
1: Понятно.
2: Угу, да. Вот, там еще про психоактивные вещества, про какие-то препараты, которые можно купить в доступе в аптеках. Ну, и, короче, вот, говорят, 41% песен, по большому счету, можно вообще удалить. Представляете, как много у нас таких? Я уж не знаю, господи, какие песни они слушали, но говорят, что все жанры переслушали для того, чтобы полную картину вот нарисовать. Печально все это. При том, что, знаете, вся музыка, которую я слушаю, у меня там вообще ничего подобного нет. Я думаю, кто эту музыку слушает?
1: Я маленькая
2: молодежь?
1: Лошадка.
2: И мне живется не сладко.
1: Очень много денег, потому что везу
2: свою
1: большую повозку, в которой интересные вещества. А это же тоже, по сути, пропаганда.
2: В прямом смысле.
1: В прямом
2: там
1: смысле.
2: Даже называют конкретно же, правильно? Вот такие дела. Ладно?
1: Татьяна пишет: здравствуйте, Анну Асти запретят. И обезьянка, которая закрывает глаза вот так руками. Смайлик.
2: Нет.
1: Почему?
2: Хотя надо порыться в ее песнях, может, и у нее можно найти какие-нибудь.
1: Мы просто не фанаты.
2: Знаете,
1: этой
2: во многих...
1: легендарной и любимой многими жителями,
2: знаешь,
1: Сургута исполнительницы.
2: А неважно, фанаты или не фанаты, ты тексты песен Анны Асти знаешь, потому что они везде крутятся. Поэтому, если там что-то найдут, вполне. Нет, запрещать никто не будет. Запретить
1: поет...
2: могут конкретные
1: песни. Что-то там. Ты
2: пьяный по моей
1: вине,
2: царица, да, это она поет.
1: Ну, конечно,
2: вот.
1: Пьяный.
2: Запрещать никто ничего не будет, но к некоторым песням могут возникнуть вопросики. Вот и все. Их просто придется удалить из интернета. Это максимум, что грозит. Но, опять же, пусть сначала докажут, да, что это попадает под пропаганду запрещенных веществ.
1: У нее все песни с намеком. Моя любимая песня. И меня повело о-о-о-о. Я... Не знаю, какой-то мотив.
2: У нас еще, знаете, очень любят поп-артисты сравнивать там с какими-то вот такими веществами,
1: да. От, чувства. Ты от меня
2: чувства,
1: балдеешь,
2: да.
1: Словно я твой личный сорт вот такого,
2: да,
1: вот вещества,
2: вот
1: так, запрещенного
2: в России.
1: Да, вот
2: таких вот сравнений много. Поэтому там шерстить, не перешерстить. А закон, между прочим, уже как бы с 1 марта действует.
1: Ладно, много еще можно что рассказать. У нас уже выгоняют практически из студии, говорят, идите отдыхайте, иначе вы выгорите и завтра заболеете, не придете на работу. Поэтому мы вынуждены отпалиться. До свидания.
2: Тимур Павлов и Марина Штейникова, свои люди. Где эти невидимые люди, которые тебя выгоняют?
1: Рады,
2: ну, покажи
1: были,
2: мне.
1: Рады были всем и каждому. Целуем, обнимаем. Ждем завтра в 3 часа. Пока.
2: Как обычно. До завтра. Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Сургутские силовики вновь проверили, как иностранные гости соблюдают миграционное законодательство. В Ханты-Мансийске пройдет уникальная образовательная программа «Хорошее дело». Югорчан приглашают стать частью большого праздника русской культуры. Полиция и Росгвардия провели в Сургуте масштабное оперативно-профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Особое внимание уделили местам компактного проживания иностранцев, объектам их работы и заведениям общественного питания. Для эффективности рейда сотрудники использовали беспилотные летательные аппараты. Всего проверили более 10 мест пребывания иностранных граждан. Около 100 человек доставили в отдел по вопросам миграции, где их проверили по базам данных, сфотографировали и дактилоскопировали. По итогам рейда в отношении 6 иностранных граждан принято решение о принудительном административном выдворении за пределы России. Кроме того, за сутки возбуждено 2 уголовных дела по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Югорские участники специальной военной операции и их семьи получили уникальную возможность для развития своих социальных инициатив. Открыта регистрация на образовательную программу «Хорошее дело Югра», которая пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 25 июня. Заявки от желающих научиться создавать и реализовывать социально значимые проекты принимаются до середины месяца. Программа предполагает 2 направления: старт для тех, кто только начинает свой путь в социальном проектировании, и развитие для уже действующих авторов. Очное обучение станет лишь началом. До сентября участники будут работать над своими идеями онлайн, а кульминацией будет защита проектов. Предыдущий поток программы продемонстрировал впечатляющие результаты. Его участники разработали более 2 десятков социальных проектов, подали заявки на гранты и запустили новые некоммерческие организации. Отмечу, инициатива «Хорошее дело Югра» реализуется при поддержке ветеранских и общественных организаций региона. Строительство современных канализационно-очистных сооружений продолжается в поселке Федоровский Сургутского района. Новый объект. Строительство современных канализационно-очистных сооружений продолжается в поселке Федоровский Сургутского района. Новый объект станет одним из важнейших элементов

0: приглашает к участию в масштабном празднике русской словесности и национального творчества. 6 июня, в день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стартует акция «Декламируй». Это отличная возможность для каждого поделиться своей любовью к литературе. Необходимо выбрать стихотворение или отрывок из прозы и прочитать его со сцены в библиотеке, музее или на другой общественной площадке. Для тех, кто предпочитает цифровой формат, предлагается записать видеоролик. Можно даже создать видеоисторию о югорском писателе, показав значимые места, и опубликовать ее в социальных сетях под хэштегом «Декламируй2026». Акция продлится до 14 июня. Примечательно, что можно не только выступать самому, но и организовывать литературное мероприятие. От чтений до квартирников и экскурсий. Отмечу, заявиться можно через платформу «Добро.рф». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
0: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
6: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
7: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
8: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
5: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Мое имя, номер, рейсы, по маршруту лето, сердце.

0: Местное время 22 часа. Главное окружное радио.
1: Ты в ритме танца, тебе некуда деваться, в ритме танца, тебе некуда деваться, в ритме.

радио «Югра». Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, выпускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер FS 77 808 37 от 9

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Местное время 2 часа ночи. Главное окружное радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

пятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

снег в лицо. В спину смотрит ночь тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Sure, it's hot out here. No, I don't mind, though.